Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Вас же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня мы рассмотрим, как Бог избрал царскую родословную линию, через которую Его Сыну было суждено войти в этот мир, чтобы исполнить Его волю и Его цель — спасение человечества. В нашей предыдущей беседе мы видели, как Бог, видя бесконечную испорченность человеческого рода, избрал человека по имени Авраам, на которого он мог положиться, что он исполнит его волю и, таким образом, сохранит и очистит человечество. Бог заключил с Авраамом завет или обет, что все потомки Авраама благословятся, и через них благословится население всей земли. Бытие 12:1-3. Мессианская линия проходит затем через Исаака, Иакова, Иуду и остальных вплоть до царя Давида. Прослеживая эту линию, мы замечаем неоднократные вмешательства Бога с целью сохранить чистоту этой родословной. Например, Исав, сын Иакова и Ревекки, должен был бы занять свое место в родословной, как их старший сын. Но он потерял свое право на первородство в пользу Иакова, младшего сына, наиболее духовного из двух, потому что Исав не придавал большого значения своему первородству. И, как говорит нам Писание, это привело к самым лучшим результатам, благодаря вмешательству Бога. Иаков затем стал главою 12 колен Израиля, и Бог часто называется Богом Иакова в Писании, потому что в Иакове он нашел человека, которому он мог доверять и использовать для своей славы. Далее, давайте рассмотрим место Иуды в царской мессианской линии. Хотя Иуда совершил аморальный поступок, Бог, тем не менее, снова вмешался в эти события и в пророчестве Иакова, когда он благословляет своих сыновей перед смертью, Иуде обещано место в царской линии, через которую должен прийти в мир Мессия. Мы читаем об этом в книге Бытие 49:10. «Не отойдет скипетр от Иуды». Мессии было суждено прийти из колена Иудина, и мы читаем об исполнении этого пророчества в Новом Завете. Верховная сила Божья очень явственно проявляется также в книге Рув из Ветхого Завета, где сохраняется чистота и непрерывность родословной царской линии. Мы видим Вааза, богобоязненного, праведного человека из колена Иудина, который женится на моавитянке Руфи. Их потомки становятся предками родословной царя Давида. Вааз был прапрадедом Давида, Овид его дедом и Иессей его отцом. Начиная от царя Давида до Христа, мессианская линия прослеживается менее отчетливо. Однако, как мы уже сказали в предыдущей беседе, родословные, представленные Матфеем и Лукой, содержат все необходимые для нас сведения. Мы находим эти родословные в первой главе Евангелия от Матфея и в третьей главе Евангелия от Луки. Мы видим две родословные линии. Одна принадлежит Иосифу, другая — Марии, матери Иисуса. Иосиф связывается с родословной Мессии Матфеем, тогда как Лука прослеживает эту родословную через Марию. Бог обещал Давиду, что его потомки будут восседать на престоле Израиля вовеки. 2 Царств 7:12-16. Это обещание, однако, обходит молчанием потомков Соломона, и Мария является потомком Давида по линии его другого сына, Нафана, потому что Соломон не исполнил Божьей воли и потерял Божье благословение в конце своей жизни, став поклоняться чужим богам под влиянием своих многочисленных жен. Мы не можем проследить родословную Мессии через правящих царей Иудеи после Давида. Достаточно сказать, что Бог сам проследил за тем, чтобы сохранить эту родословную в чистоте через все царствования и во времена после изгнания до того самого момента, когда Мария родила Христа в Вифлееме. Архангел Гавриил дал Марии удивительное пророчество. Луки 1:32-33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Этот Иисус Христос стал исполнением ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Мессии, в чем без тени сомнений убеждены все евангельские богословы и все изучающие Библию. Пророчество о рождении Христа. Пророчества Ветхого Завета, в которых предсказывается рождение Христа, отличаются исключительной ясностью и определенностью. Возьмем, к примеру, стих 2 из 5 главы книги пророка Михея, где ясно заявляется, что местом рождения Мессии будет Вифлеем. Этот факт был, должно быть, общепринятым среди всех израильтян. Когда в Иерусалим пришли мудрецы с Востока и спросили, где родившийся царь иудейский, книжники и священники тотчас процитировали им пророка Михея. Другое пророчество, Исаия 7:14, говорит о его рождении как о знамении, данном детям Израиля. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «Бог с нами». В дни Исаии, когда против царя Ахаза выступили царь Израиля и царь Сирии, угрожая ему войной, Бог дал Ахазу удивительное обетование, которое мы только что процитировали выше. Бог сказал Ахазу: «Проси себе знамение». И когда Ахаз отказался беспокоить подобной просьбой Господа, Бог сказал, что Он сам даст ему знамение о пришествии обещанного Мессии, который избавит свой народ от врагов и от их грехов и возвратит их сердца к их Господу Богу. Мы видим исполнение этого пророчества в Новом Завете, Евангелие от Матфея 1:21-23. «Родит же сына, и наречешь имя Ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева, во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Ветхозаветные пророчества, касающиеся пришествия Мессии и его рождения, были знакомы многим в Израиле. В Израиле были люди, которые ожидали его пришествия, потому что они верили пророкам и Писанию, говорящим о нем. Они также верили, что это должно произойти вскоре. В то время Израиль находился под властью Рима и страдал из-за притеснений оккупантов. Они верили, что Мессия придет и освободит их от их угнетателей и врагов и установит, наконец, свое царство мира и праведности на земле. Мы находим пророчество первосвященника Захарии в Евангелии от Луки, где говорится именно об этом. «Благословен Господь Бог Израилев, что Он посетил народ Свой и сотворил избавление Ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы сразу же вспоминаем и других людей, упомянутых в Новом Завете, людей, о которых сказано, что они ожидали утешения и избавления Израиля.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Позвольте мне еще раз для вас прочитать это определение, рабочее определение, что касается в этой теме. Что называется освящение? Подотчетность невозможна без освящения. Или подотчетность имеет вот эту цель – освящение. Смотрите, что это такое. Освящение – это когда что-либо неугодное Богу в моей жизни, замечено мною или другими, которые рядом со мной, а это могут даже быть наши дети. Вспомните папы с мамами. Сколько раз ваши дети говорили: «Папа, ты мне вчера говорил, что так нельзя делать». И они даже могут вам процитировать тот текст, который вы вчера ему зазубрили вместе с ними. Это так может быть. И смотрите, что... Освящение на самом деле – это то, что неугодное Богу, или когда неугодное Богу в моей жизни, в моих поступках замечено или мной, или людьми, которые рядом со мной, и в результате общения или беседы оставляется или заменяется истиной Его Слова для того, чтобы завтра в этой ситуации я не поступал точно так же. Вот что я имею в виду под подотчетностью. То есть это то, что имеет цель освящения. И освящение, когда то, что неугодное Богу, я оставляю. И этот процесс невозможен в одиночку. Этот процесс возможен только тогда, когда мы локтями бьем друг друга, когда мы наступаем на мозоль друг другу, когда мы делаем что-то вместе и начинаем больше видеть друг друга и начинаем понимать, что «Оу, и здесь у меня не так, и здесь мне нужно меняться». И мы начинаем видеть свои недостатки только благодаря потому, что мы находимся в служении, вот этом шлифовании друг с другом. И когда Бог дает благодать, послушайте еще одно, когда Бог дает благодать вам или мне побеждать искушения, проходить через трудности, заменять уныние на радость в Боге, мы неизменно всегда захотим говорить об этом с нашими близкими, с нашими друзьями и в домашней группе. Малые группы и существуют для этой цели – быть местом, где мы можем свидетельствовать друг другу о том, что Бог делает в нашей жизни, личной жизни, когда истина Его Слова проникает в нашу жизнь и командует нами. Вы знаете, что происходит? Когда я начинаю делиться о том, что Бог делает со мною, когда мои искушения, когда мои проблемы – Он меняет, или истинно слово Его меняет меня, тогда это свидетельство в группе является огромным благословением. И те, кто это делает, вы можете сегодня в душе кивать и говорить, что это действительно так. Аминь, брат. И если вы это не делаете на домашней группе, если вы не делитесь тем, что Бог делает в вашей личной жизни, не то, что увидите в других, а то, что Он делает в вашем личном сердце, как услышанная истина в воскресенье или в среду, или прочитанная вами во вторник утром или на ночь глядя в четверг. Если вы этим не делитесь, то вы не являетесь каналом благодати для других людей, и вы не можете питаться благословением, которое Бог имеет в домашней группе через свидетельство других людей. Я говорю об этом, друзья, потому что я сам в этой церкви и раньше, где я был, переживал благословение больше намного тогда, когда я открыт друг перед другом, когда мы беседуем друг с другом, когда мы приветствуем обличение друг друга, когда мы хотим, чтобы другой сказал мне о моих недостатках. Даже если это жена, даже если это дети. Делайте это, стремитесь к этому. Я говорил об этом в прошлый раз. Для Давида это был Нафан, и для каждого Давида нужен сегодня Нафан. Вы сегодня должны быть или Нафаном, или Давидом. Но не оставайтесь быть только Давидом. И не оставайтесь быть только Нафаном. Это тоже очень опасно. Когда-то вам нужно быть Нафаном. Прийти и сказать кому-то о том, что вы видите в его жизни неправильно. И если вы никогда не были Нафаном, Возможно, вы еще не любите достаточно тех, которые рядом с вами. И если вы никогда не хотите быть Давидом, вы никогда не испытаете этого благословения. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда Давид согрешил, Нафан знал, что произошло, и он пришел, сказал ему. Ему. Он не пошел, раструбил всем священникам, всему Израилю. Он пришел к нему и приобрел Нафана не для себя, а для Господа. И Нафан в результате написал гимн. То есть прощение, покаяние, действие или служение Нафана, служение Давида, друзья, это то, что, для чего существует группа. Где в группе мы больше видим друг друга, где мы начинаем замечать друг друга недостатки, наше непостоянство, наше нежелание служить другим, наше безразличие к церкви, наше несогласие с церковью. Домашние группы для этого, друзья, чтобы мы были и Давидами, и Нафанами. Еще раз хочу повторить, не оставайтесь одним только или другим. Многие сегодня все пытаются быть только Нафанами. Побудьте немножко Давидом. В следующий раз на группе сделайте для себя решение. Я сегодня побуду Давидом. Я признаюсь, я расскажу. Дам возможность, чтобы другие побыли в моем сердце. Это красиво звучит, может быть, кто-то из вас думает. Смотрите, Библия нам об этом говорит. Евреям 3 глава, 12-13 стих. Прочитаем вместе. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Обратите внимание здесь на два очень важных термина «смотрите» и «наставляйте». «Смотрите» относится к личной работе сердца. Вот почитайте вместе со мной. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Это означает, что я должен в первую очередь смотреть в свое сердце. И каждый из вас должен смотреть в свое сердце. Библия называет человека глупым, если он не знает и не хочет знать, что у него в сердце. И не хочет менять то, что у него в сердце. Притчи 14:15 написано: «Глупый верит всякому слову, благоразумный и внимательный к путям своим». Второй термин здесь мы находим. Наставляйте друг друга каждый день. Обратите, какой прекрасный баланс здесь. Вот в этих двух стихах баланс. Тот, кто не смотрит в свое сердце, никогда не сможет посмотреть в сердце другого и увидеть там то, что нужно. И тот, кто не разбирается в своем сердце, никогда не будет заинтересован в том, чтобы в сердце своего друга или подруги был тоже Божий порядок. Вот почему он говорит: смотрите сначала, чтобы в ком из вас не было лукавого сердца, то есть обманутого сердца, или сердца, в котором живет обман, или все то, что отдаляет нас от живого Бога, от реального Бога. И он говорит: наставляйте друг друга каждый день. Наставляйте друг друга каждый день. Смотрите, почему. Чтобы, или доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Грех заключается в том, что человек перестает любить, ценить, восхищаться, стремиться жить для Бога. Вот в чем грех. И вот почему я нуждаюсь, и каждый из вас, друзья, каждый брат и каждая сестра, стар или млад, мы нуждаемся каждый день в том, чтобы мы могли наставлять друг друга. Чтобы вновь освежать в нас цель, вновь освежать наше предназначение, смысл нашей жизни, жить для Бога всей душою, всем сердцем своим, всеми мыслями, всеми мотивациями, всеми силами, всем своим богатством. Иакова 5:16, мы посмотрим еще этот один текст. Написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Это тоже говорит о подотчетности, друзья. Освящение невозможно без этого. Я хочу у вас сегодня спросить, когда последний раз вы признавались перед кем-то? Делаете ли вы вообще это? Вы мужья перед своими женами, вы жены перед своими мужьями, вы родители перед детьми, дети перед родителями и в домашней группе. Когда вы признавали свои недостатки? Апостол Иаков говорит: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Галатам 6 глава, с 1 стиха по 3, Мы читаем еще очень важный текст, который говорит о необходимости подотчетности друг перед другом. Братья, если впадет человек в какое согрешение, а все эти согрешения, если вы помните, в Галатам они описаны, дела плоти, там их много очень. И вот здесь говорится о тех людях, которые живут по плоти. Это бремя, это ужасное бремя. Жить под гнетом греха, жить для себя – это ужасное бремя для христианина. И вот он здесь говорит об этом. Смотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовное исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Опять баланс, видите? Наблюдайте за собой в то же самое время. Не думайте, что на этом должно закончиться все. Вы, как христианин, обязаны перед Богом. Здесь не говорится о том, чтобы только пастыри или лидеры групп могли это делать. Чтобы все из нас могли быть нафанами. То есть, когда мы живем, побеждаем определенный грех, и мы зрелы, в какой-то сфере жизни мы можем других научить. И он говорит, носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Изучая историю, историю о домашних группах, это не что-то новое, что возникло 20 лет назад. В 18 веке Самуил Уэсли организовал религиозную общину, которая тоже была поделена на группы. Я хочу вам прочитать несколько вопросов, которые они задавали людям, или люди должны были ответить на эти вопросы. То есть для того, чтобы быть в той церкви, где они находились, и быть в той группе, они должны были ответить на эти вопросы. Я не говорю это для того, что у нас так должно быть. Я просто хочу вам показать, что исторически, даже исторически, мы можем видеть, насколько это был важный аспект церкви, верующих детей Божьих. Смотрите, на какие вопросы люди или каждый человек должен был ответить. Первое. Имеешь ли ты мир с Богом через веру в Иисуса Христа? Второе. Готов ли ты к тому, чтобы тебе говорили о твоих недостатках? Третье. Хочешь ли ты, чтобы кто-либо из нас говорил тебе о том, что он думает о тебе и о своих переживаниях о тебе? Четвертый вопрос. Готов ли ты к тому, что мы будем говорить тебе все, что мы слышим, чувствуем о тебе и что нас беспокоит о тебе? Еще один вопрос. Хочешь ли ты, чтобы, делая это, мы могли подойти к твоему сердцу так близко, чтобы проверить его до глубины всех твоих мыслей? Когда человек подписывался, он заходил, становился частью этой группы, домашней группы. И смотрите, после присоединения задавались следующие вопросы. То есть на протяжении они встречались регулярно. И смотрите, какие вопросы они задавали друг другу. «Какой грех ты совершил с тех пор, как мы виделись последний раз? Какие искушения ты встречаешь на пути? Как ты их преодолеваешь?» Что ты думал, говорил или сделал, что возможно, будет грехом или было грехом? Эти люди, they meant business. Они не просто игрались в домашнюю группу. Это были группы, которые на самом деле...

неверного, неугодного Богу новой истиной для того, чтобы жить для Господа. 7 стих, 1 глава, 1 послания Иоанна. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Обратите внимание, если же ходим во свете, как Он во свете. То есть, если мы ходим во свете, нам нечего скрывать, мы готовы говорить о том, что происходит у нас в душе, тогда мы имеем общение друг с другом. Интересно, смотрите, что происходит. Сначала, смотрите, последовательность, очень важная последовательность. То есть мы ходим во свете, другими словами, мы подотчетны друг другу, мы говорим друг другу о том, что происходит в моем сердце, подобно как Христос во свете, у Него не было чего-то скрывать. Смотрите, второе, мы имеем общение друг с другом. И когда мы имеем общение друг с другом, смотрите, третье, что Он говорит, кровь Христа смывает от всякого греха, омывает все наши грехи. Интересная деталь. Вот почему нам нужно признаваться. Не для того, чтобы поставить в известность кого-то, а для того, чтобы вместе молясь и говоря о жертве Иисуса Христа, мы могли освобождаться от греха и быть свободны от него. Вот почему нам нужно, друзья, ходить во свете, что всегда означает иметь общение друг с другом. И имея общение друг с другом, мы узнаем о разных негативных, греховных привычках друг друга. И вот поэтому нам нужна кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Позвольте мне вам сказать, друзья, что некоторые из нас не хотят по этой причине ничего общего иметь с теми, кто знает Господа, и избегают любых встреч, чтобы в их душе кто-то не нажал на ту красную кнопку, которая не дает им жить, не дает им покоя. Вот поэтому нам нужны домашние группы, чтобы там, в узком кругу, мы могли иметь это. Грех всегда нуждается в темноте, чтобы расти. Он нуждается в изолировании, прикрытом правом на личную жизнь. Или мы сегодня слышим, да, privacy. «Не лезьте в мою душу», говорят некоторые. Но это не библейский. Nobody has any privacy. Никто из нас не имеет права на личную жизнь. Вся она открыта перед Богом, друзья. Нам нужно, конечно, быть мудрыми, кому мы что говорим и как мы говорим. Иногда наши грехи или наши свидетельства настолько подробные, что мы заражаем других грехами. Нам нужно осторожным быть. Я хотел бы одну ссылку прочитать или цитату книги Марк Девера. Эта книга называется «Deliberate Church». И в этой книге он пишет следующую цитату. Послушайте ее внимательно. «Не вовлеченные в жизнь церкви члены вводят в заблуждение не только истинных членов, но также и нехристиан относительно того, что означает быть христианином. Вдобавок к этому, активные члены церкви никоим образом не служат неактивным членам, позволяя последним оставаться членами церкви». Очень интересная мысль, друзья. Церковь, другими словами, если мы видим, этот человек приходит в церковь, бывает в церкви, желает, растет, приходит с Библией, поет гимны, это видимое, опять, за этим можно много чего спрятать, но это видимый признак того, что этот человек спасен, он хочет быть в церкви, он вовлечен в церковь. Еще раз хочу прочитать эту фразу. «Ибо членство есть всеобщая поддержка спасения человека». Я здесь согласен. Это должно быть ясно понято. Членство в церкви является всеобщим свидетельством этой церкви спасению отдельного члена церкви. Вот почему мы отлучаем тех, которые на протяжении месяца, двух или трех не ходят в церковь. Тем более, если они не находятся в какой-то другой церкви. Я хочу обратиться к тем, кто еще, может быть, не в домашних группах и все еще думает о какой-то еще церкви, друзья. Если это не ваша церковь, найдите свою церковь. Я вам говорил в прошлый раз, и это мнение не только мое, это мнение всех братьев пастора и братского совета. Мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы церковь количественно возрастала. Наши молитвы, наши желания, все служение домашних групп направлено на то, чтобы мы могли возрастать духовно. Если кто-то из вас отвергает, отрицает это служение, не хочет там быть, возможно, вам нужно найти другую церковь и быть там живой частью.
Еще одно очень важное хочу

0: Обратить ваше внимание на последнее отличие, библейская цель домашней группы – благовестие. Говоря об этой важной части жизни группы, нужно отметить, друзья, опасные тенденции. Две тенденции, опасные тенденции, которые могут уже даже сегодня быть в группах. И мы должны их избегать. Первая из них я называю потребительство. Вторая из них называется приватизация. Потребительство – это когда я хочу быть в группе с одной целью, чтобы мне там все служили. Действительно, группа для того, чтобы мы могли служить друг другу. Но это не может быть вашей целью. Ваша цель – служить. Но если вы там вдруг не получаете чего-то, что вам хотелось бы, это еще не означает, что вам нужно оставить ту группу. Вы должны сами проверить, насколько у вас сформировался потребительский дух, где вы хотите только иметь в группе, но не отдавать, не служить. Проверьте сами. Вторая тенденция очень опасная. Говоря о благовестии, я хочу именно с этого начать. Приватизация группы. Когда мы начинаем думать, что вот это наша группа, вот в этом районе, здесь уже у нас сложились определенные отношения, и мы даже и не хотим, чтобы кто-то еще приходил или что-то менялось. Мы хотим, вот, чтобы нас уже хотя бы здесь не трогали. Это такой маленький куточек. Маленький уголок, где я где-то могу приспособиться и приватизировать здесь, в своем сознании, приватизировать это служение или эту группу для себя. Знаете, почему это опасно? Такая тенденция не позволит группе развиваться. И она станет очень статической, как болотце. Если там не будет переливания крови, или крови, если там не будет постоянной вот этой жизни, если там не будут новые люди приходить, и если у нас не будет желания, чтобы они там были, то это уже говорит о том, что где-то мы стали потребителями. Или где-то, может быть, мы перестали видеть ясно, зачем существует домашняя группа. И теперь посмотрите, друзья, вот почему благовестие мы включаем, и это считается библейской целью для группы. Благовестие или евангелизация. Миссионерская деятельность. Посмотрите, благовестие – это важное дело или предназначение малой домашней группы. И Деяния 2:46 и 47 говорят об этом. Внимательно обратите внимание на эти слова здесь. Описание первой христианской церкви. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Смотрите, верующие жили жизнью общения в домашних группах, они жили жизнью поклонения Богу, и одним из результатов было спасение грешников. Это относится как к служению в храме, так и к служению в домашних группах. Вы видите это здесь? Я думаю, что да. Очень важное наблюдение. Благовестие – это не просто событие, это не крусейд, это не тысячное собрание, так называемое евангелизационное. Хотя мы ничего против этого не имеем. Хорошо, если оно есть, но это не самый первый эффективный метод, который использует Писание. И здесь мы видим об этом. Это не собрание, где присутствует 50 тысяч людей и 50 хоров, где оперные певцы просто-напросто выражают свои таланты, выбрасывают их на толпу. Не в этом суть евангелизации. Это не кампания против СПИДа, это не кампания против курения, это не социальная программа. Это стиль жизни. Евангелизация – это стиль жизни в первую очередь. Как личной моей жизни, так и жизни группы. Джон Пайпер в одной из своих книг «Бог есть благая весть», он заканчивает вступление следующими словами. «Миру нужно увидеть ценность Христа через дела и слова увлеченного Богом народа». Мир сегодня, друзья, нуждается в том, чтобы в нашей жизни, в стиле нашей жизни увидеть Христа, увидеть Бога как самое лучшее. 1 Петра 2, 11, 12 говорит то же самое. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, За что злословят вас, как злодеи, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. День посещения – это день покаяния. Другими словами, смотрите, добрые дела и добродетельная жизнь является вот этим Евангелием, которое как магнитом притягивает, людей ко Христу. Домашние группы – это среда для благовестия, где неверующие или религиозные люди, смотря на наши отношения друг с другом, видят Христа, отображенного в жизнях реальных людей, в обычных обстоятельствах, жизни, словах, делах и так далее. Это среда, послушайте, это среда, где неверующий человек соприкасается с реальностью действующего Евангелия, с реальностью Бога. Когда он смотрит на добрые дела, на жизнь, которая отличается от других людей, эти люди смотрят, и, друзья, и это есть евангелизация. И первое место, я считаю, где после личной нашей беседы с человеком, когда мы ему рассказали Евангелие, мы должны говорить ему следующее. Если хочешь увидеть Евангелие в действии, приходи на нашу группу. Мы иногда говорим, если хочешь прийти потолковать о том, что это значит, приходи на домашнюю группу или приходи в церковь. На самом деле, мы должны всегда быть способны сказать, если хочешь увидеть Христа на деле, живого, смотри на меня, но я не один, у меня есть домашняя группа, приходи на группу. И когда он приходит на группу, он должен там за один, за второй, за третий раз увидеть Евангелие в действии, реальность Бога. 1 Петра, 2 глава, 9 стих, мы читаем, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы». Вот почему он нас искупил, вот почему он нас избрал, вот почему он сделал нас царственным священством, сделал людьми, взятыми в удел, дабы мы возвещали совершенство чего? Нашей церкви? Совершенство христиан? Совершенство наших доктрин? Совершенство призвавшего нас в чудный свой свет? Люди должны увидеть в нас Бога, друзья. Они должны увидеть в нас Божьи качества. Вот что мы должны своей жизнью возвещать. Они должны быть плененные Богом. Каждая группа должна быть не самодостаточной или самодовольной, но стратегической миссионерской точкой. Я вам скажу, если у нас уже есть около 20 групп, я их называю ничем иным, как миссия. Это миссионерские точки. Это те места или лаборатория, где человек на самом деле может увидеть вот эту реакцию людей на Евангелие, на то, что Христос делает, на то, что звучит на самом деле в воскресенье, в среду на наших собраниях. И позвольте мне закончить одной очень важной фразой, закончить это отличие. Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, это Спердженн, вы сами не спасены, будьте уверены в этом. Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, вы сами не спасены, будьте уверены в этом. Вот эти несколько их семь признаков или семь целей, библейских целей для группы. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы стали сегодня содержанием нашей молитвы, чтобы мы сегодня молились об изучении слова, о пастырской работе, чтобы мы дали себя другим вести нас, чтобы мы сегодня молились и развивали нашу группу и все эти очень важные цели. В оставшихся несколько минут я хотел бы обратить ваше внимание на третий очень важный пункт, на третью очень важную сторону домашних групп. Библейские требования для лидеров и для членов группы. Кто эти люди должны быть? С ними мы уже говорили, какими они должны быть. И мы продолжаем с ними встречаться через вторник и говорим о том, кто эти люди должны быть. Я хочу, чтобы вы знали, что они знают об этом. И я хочу, чтобы они знали, что вы знаете об этом, какие они должны быть. Я хочу прочитать один текст. В первую очередь хочу сказать вам, Библия очень ясно и однозначно говорит и об этом аспекте, и нам нужно знать это. Кем они не являются, в первую очередь? Это не бизнесмены. Они не делают все так, как они делают, возможно, в своем бизнесе. Это не политики. Это не политики. Политики – это те, которые, зная общее направление, в своей группе что-то делают по-другому. Это политика, это политики. И домашняя группа не имеет лидеров-политиков. Okay? Это не лекторы просто, которые вываливают информацию. Это не развлекатели. Это не их задача развлекать вас на домашней группе, чтобы вам было приятно, хорошо. Они не повары. Они должны вам готовить все, их жены готовить все для того, чтобы вам было хорошо. Okay? И они не женщины. Это тоже очень важно увидеть. Я чуть-чуть позже об этом поговорю. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на первый, очень важный, на требования к лидерам. Мы поговорим с вами сейчас о требованиях к лидерам и о требованиях к вам, как членам церкви или членам домашней группы. В первую очередь, мы прочитаем с вами текст, который записан 1 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 7. Мы вчера с братьями еще раз смотрели этот текст, и я хочу очень кратко сейчас посмотреть на этот текст более детально. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепящийся от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Несколько сфер, которые отображены в этом тексте. В первую очередь, служение. Служение, которому есть желание. Оно должно быть в первую очередь желанным, оно должно быть сознательным, оно должно быть намеренным. Оно должно быть соответствующим. Посмотрите, в этом тексте мы находим, если кто епископство желает. Епископство – это термин, который апостол Павел использует, чтобы показать нам или указать служение пастыря. Три термина мы находим, сейчас я не буду об этом много говорить, три термина мы находим в Новом Завете, которые говорят о пастырской роли. То есть это пресвитеры, епископы и shepherds, или пастыри. Пастухи. Вот эти три термина взаимозаменяемые, они говорят об одном и том же человеке. Смотрите, что он здесь говорит. Епископство желает. Вот это слово епископство или епископ говорит о служении, которое должно быть намеренным, сознательным, соответствующим и желанным. И когда мы говорим о соответствующем, я хотел просто обратить одно внимание. Там написано «кто желает». И слово «кто» или местоимение – это мужского рода. То есть только мужчины могут искать и желать этого. Согласно Писанию, это я, что имею соответствующим. Также включаются критерии, о которых здесь говорится. Итак, первое должно быть служение, желание, вернее, к служению. Он говорит об этом служении, и это служение должно быть желанным, понятым, осознанным. Это тяжелый, кропотливый труд, очень ценный труд. Noble task, noble job. Это самое лучшее, что человек может делать в этой жизни. Работать с душами людей. Он должен понимать это служение. Но это не все. Он также говорит о втором. Я назвал это сердце. И когда я говорю сердце, друзья, это не только то, что внутри, внутреннее содержание, но это содержание всей жизни, потому что наша жизнь исходит из сердца. Смотрите, слова «желает» в этом тексте, слова «желает» или «непорочен» и список всех 15 качеств мы здесь находим, как минимум, и также «не должен быть из новообращенных», эти фразы касаются его сердца. Его характера, его зрелости, его личной жизни, которая должна быть достойной для подражания. Сердце относится не только ко внутреннему содержанию, еще раз, оно относится ко всей жизни, к проявлению зрелости или характера Христа. Спердженд говорил однажды так, «Жизнь проповедника должна, подобно магниту, притягивать людей ко Христу. И поистине очень грустно, когда она держит их далеко от Него. Святость в священнослужителях – это громкий призыв грешникам покаяться и оставаясь непоколебимой, она становится особенно привлекательной». Смотрите, друзья, он говорит вот что. Если кто желает быть пастырем или в нашем контексте лидером домашней группы, у него должно быть сердце в порядке. Когда сердце в порядке, будет жизнь в порядке. Это первое условие. Служение не первое. Служение, желание служить – хорошо, но если сердце не в порядке, нельзя служить. Невозможно. Должно быть сердце в порядке. И он перечисляет в этом тексте, в чем заключается этот порядок. У нас нет времени об этом говорить, но мы прочитали его, и у вас есть примерно представление. Его сердце должно быть в порядке. Его жизнь должна отображать его сердце. И всегда будет отображать его сердце. Третье очень важно. Я хочу, чтобы вы в этом тексте обратили внимание на следующие слова. «Управляющий домом своим, муж одной жены, детей, содержащих в послушании со всякой честностью». Эти фразы говорят еще на одно очень важное. Его семья. Служение, сердце, семья. Управляющий домом своим относится к его семье в целом. Он способен вести свою семью, он способен развивать свою семью духовно. Он является лидером и пастырем в семье. И я хочу вам здесь, друзья, сделать одну очень важную деталь или наблюдение. Семью Бог ставит как условие для служения. Почему это важно? Текст в Новом Завете, где Христос говорит, «Если кто не оставит отца своего или мать свою, тот недостоин будет меня», относится не к служению, относится к спасению. Те тексты говорят о спасении. Этот текст говорит о служении. Это два разных аспекта христианской жизни. Здесь Бог ставит семью как условие. Другими словами, если в семье он не управляет своим домом, если дети его не знают и не хотят его быть ему послушными и со всякой честью, если он не знает, как управлять своим собственным домом, он не может нести служение. Если он не может управлять, в хорошем смысле слова, управлять своей женой, и если она не подчиняется ему, если его дети не подчиняются ему в семье, ему нечего делать в служении. Я хочу, чтобы вы, как члены церкви, знали об этом. Лидеры церкви, в первую очередь, должны быть в служении у себя в семье. И если в семье у них порядок, тогда есть возможность служить. У них должен быть порядок в сердце, у них должен быть порядок в своей семье. Он знает свою роль, у него есть авторитет, жена подчиняется ему, уважает, любит, послушна ему, помогает ему. Дети также послушны. Это условие для служения. Нет этого, нет служения. Не может быть служение эффективным в другом случае. Еще одно очень важное. Мы находим фразу «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних». Здесь идет речь о свидетельстве. И апостол Павел продолжает третье условие, говорит, кто желает служения, вот первое – сердце, второе – семья, третье – свидетельство, свидетельство от внешних. Что говорят соседи? Что говорят ваши случайные люди где-то в Winkos или, может быть, Home Depot? Что говорят о вас люди, когда вы стоите в очереди? Что они могут засвидетельствовать о вас в магазине, на дороге? Что о вас может сказать полисмен, который остановил вас, просто поговорить с вами, да? Что они могут о вас засвидетельствовать? Смотрите, здесь речь идет не о том, что человек непогрешим, а в том, что он сознательно, понятно, и для него это очень важно, как он ведет себя на дороге, свидетельство от внешних, как он ведет себя на работе, как он ведет себя с соседями. Что говорят о ваших лидерах или о лидерах, пастырях, люди, которые вне церкви? Это можно выразить следующей диаграммой. Она простая, я хочу, чтобы вы на нее обратили внимание. Смотрите. Здесь показана приоритетность требований сфер таким образом. Первое, без чего служение невозможно, или где все начинается, это сердце. Вот красный круг – это сердце. Уберите красный круг, и все остальное посыпалось. Все остальное посыпалось, включая служение. Второе – это его семья. Насколько этот человек, который лидер, управляет своей семьей? Насколько семья понимает этот аспект. Третье очень важное. Свидетельство от внешних. Это тоже, друзья, обратите внимание, это тоже условие для служения в церкви. Если собрать всех людей, которые с вами на работе, что они скажут о вас? Я обращаюсь сейчас в первую очередь к пастырям. Что они скажут обо мне? Я вам скажу, друзья, где-то мы все равно, каждый из нас где-то неправильно поступили. Вам нужно найти тех людей, просить прощения, И вот об этом здесь говорится. Навести порядок во всех отношениях. И это возможно. Это не означает, что если беспорядок во всех этих сферах, то срочно нужно оставить служение. Может быть и да. Но вопрос идет вот в чем. Наводите порядок там, если вы лидеры. И вы, друзья, члены церкви, молитесь о своих лидерах. Это очень серьезные условия. Следуя за мыслью Павла, мы видим, что на первом месте стоит не служение в церкви. И многие так жили. А многие продолжают жить. И говорят, что Христос сказал, кто не оставит отца и мать, жену, детей, тот не может достойно быть. Но, не об этом Библия говорит. Там идет речь о спасении, здесь идет речь о служении. Второе. Тоже не служение, но его семья. Отдельно жена, отдельно дети. Отдельно с той категории. Третье. Тоже не служение по приоритетности. Но что говорит или что видит окружающий? Только после этого речь может идти о служении. Мы видим, друзья, насколько серьезно важно служение пастырского характера.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова «благодати». Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Накануне своей Голгофской смерти, когда казалось, что силы ада одержали полную победу, Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит им: «В мире будете иметь скорбь». Вы заметили, Христос фактически тоже говорит, что их ожидает и пот, и слезы, и кровь. Но это не все, что Он им обещал. Он добавил нечто весьма важное. Он сказал эти чудесные слова: «Но мужайтесь, Я победил мир». «Да, вас постигнут разного рода страдания. Вы будете гонимы за Слово Мое. Вас будут отдавать в судилище, возложат на вас руки, предавая в темницы. Вас будут бить, и некоторых даже убьют. Но мужайтесь, Я победил мир», — говорит Христос. И вот в основу нашей сегодняшней проповеди я хочу взять вторую часть 8 стиха 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Тут он говорит так: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Не без значения тот факт, что апостол Павел пишет эти слова, будучи сам в узах. Притом он ожидает своей казни, и тем не менее все его послание дышит победой и триумфом. «Теперь, — говорит он, — готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Почему венец? Венец дают побеждающим, а не приговоренным к смерти преступникам. Но вы скажете: апостол Павел, какой он был преступник? Конечно, мы-то знаем, что он страдал за имя Христово, но осудили его не за это. Мир не хочет признаться в том, что он преследует детей Божьих за их веру. Он найдет другой предлог. Он может приписать любое обвинение. Статей в его законе много, которые можно человеку приписать. Слушайте, что Павел в этом же послании пишет: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божьего нет уз. Я заключен как преступник. Им удалось меня заключить, и им удастся даже лишить меня жизни. Но обуздать Слово Божие они не в силах. Слава и благодарение Господу». Дорогие друзья, Слово Божие говорит, что всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, будет гоним. Это одна сторона, но есть и другая сторона. Мы до того ослеплены страхом от самой мысли о страданиях, что забываем о последующей за страданием славе. Не забудем, возлюбленные, что если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Поэтому нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит Слово Божье. Но, дорогие мои, уже здесь, на земле, Господь вознаграждает страдающих за имя Его. И об этом мог Павел засвидетельствовать. Он говорит: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И кто может так утешить, как сам Господь? Вот почему апостол Петр пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Правда, это вознаграждение обещано в будущем, когда мы предстанем пред нашим Господом. Но, возлюбленные, оно обещано нам и здесь. Слушайте, что тот же Петр пишет дальше: «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Какое может быть еще большее награждение для чада Божия, чем утешение самого Господа и пребывание Духа славы с Ним и над Ним? Но помимо этого есть и другое вознаграждение за теперешние страдания. Когда страдания принимаются от любящей руки нашего Господа, то они производят в нас то, что ничто другое не может в нас произвести. В послании к Римлянам в 5 главе сказано: «От скорби происходит терпение». Вот почему Иаков в начале своего послания говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Это Иаков писал гонимой церкви, которая была в рассеянии. О церкви, преследуемой в Фессалониках, Павел мог сказать: «Мы хвалимся вами терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». История показала, что церковь в гонениях всегда отличалась своей преданностью Господу и своим духовным преимуществом. Смирской церкви, которая была под тяжелым обстрелом врага, Христос говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». «Но не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Опять награда – венец. Гонимой страдающей церкви обещан венец. Это в день онный, вознагражденный за верность до смерти под постоянным натиском врага. Но вы заметили, что я упустил одну маленькую, но очень значительную фразу, состоящую всего из трех слов. Но как много через них сказано. Их сказал сам Господь. Они говорят о теперешнем вознаграждении. Заметьте, они сказаны были между словами «скорбь», «нищета» и «злословие». Там они скрыты в скобках. Слушайте: «Впрочем, ты богат». Эту преследуемую, страдающую и скорбящую церковь Господь видел богатой. Богатой не земными благами, не популярностью, невидимым успехом, но богатой в своем Боге. Над ней почивал Дух Святой, Дух Славы. И какое утешение, Господь сам говорит: «Но ты богат, не бойся ничего». Теперь обратите внимание на то, где находился Иоанн в последние дни своей жизни. Он на острове Патмос. И почему он там? Пусть он сам скажет: «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Этими словами Иоанн в кратком и сжатом виде описывает не только свое переживание, но опыт церкви и самого Господа Иисуса Христа, когда он был здесь на земле. Скорбь, царство, терпение. Если вникнуть в эти слова, то мы обнаружим чудную гармонию божественного метода обращения с нами. Возьмем эти три слова в том порядке, в котором они даны нам здесь. Первое слово — «скорбь». Что значит «скорбь»? Слово это в подлиннике означает «напряжение», причиняющее боль. Это именно Христос имел в виду, когда Он сказал ученикам, что они восплачут и возрыдают, и печальны будут, и что печаль их в радость будет, проиллюстрировав истину эту так. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Иначе говоря, так же естественно, как женщина переживает боли при родах, так христианину суждено страдать в этом мире. Слово Божие ясно говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но никогда не забудем, возлюбленные, что скорбь эта рождает жизнь. Без креста не может быть воскресения. Чтобы познать действительно Его силу и воскресение Его, необходимо быть и участником в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Вы заметили, я сказал, что этим же путем шел сам Иисус Христос. «За претерпение смерти был Он увенчан славою и честью», говорит Слово Божие. И в 10 стихе, это в послании к евреям во 2 главе, сказано: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славе, вождя спасения их, совершил через страдания». Но в подлиннике это место звучит немножко иначе. В русском переводе сказано, что вождь нашего спасения через свои страдания сделал нас совершенными. Да, это действительно так. Через искупительную жертву Иисуса Христа мы стали праведными перед Богом, то есть совершенными. Он видит теперь нас через Сына Своего. Но в данном тексте в подлиннике сказано, что вождь спасения нашего, то есть сам Иисус Христос, сделался совершенным через страдания. Но вы скажете, разве он не был совершенным? Конечно, в нем не было ни пятна, ни порока. Но как человек он совершенствовался, то есть как человек своим послушанием он достиг того совершенства, которого Адам не достиг. Христос для того и очеловечился, чтобы совершенствовать то, что Бог назначил Адаму. Христос был в полном смысле этого слова человеком, но отличился от Адама и его потомков тем, что был без греха. Он был обложен немощью, как и мы. И хотя он и сын, однако, говорит Слово Божие, страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Дорогие друзья, братья и сестры, вождь нашего спасения, сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, полностью отождествился с нами. Поэтому Он и может сострадать нам в немощах наших. Он, подобно нам, искушен был во всем, и благодарение Ему вовек Он остался без греха. Да, путь креста, страдания и скорби был Его путем. По этому же пути Он предназначил и нам идти. Это и есть значение слова «скорбь». Но заметьте следующее слово. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии». Скорбь – не единственное переживание церкви. Если нам в этой жизни суждена была бы только скорбь, то мы несчастнее всех человеков. Возлюбленные, скорбь и страдания не есть конечная участь чада Божия. Нет, я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве. Слава и благодарение нашему Господу, что включено в нашу жизнь и царство. Но он говорит и терпение. Эти два слова нужно брать вместе. Они неразъемлемы. Они говорят о нашей внутренней жизни. Скорбь говорит о наших внешних обстоятельствах, а царство и терпение – о нашем внутреннем мире. Вот это внутреннее состояние и отличает чадо Божие, церковь, от остального мира. Но правда, не только церковь переживает скорбь, страдания и гонения. Есть люди искренние, которые преследуются за их идеологию, но этим и кончается жизнь для многих из них – скорбью. Но в жизни чада Божия входит и царство, и терпение, слава нашему дорогому Господу. Слово «царство» говорит нам о сфере царского правления. Тут, конечно, имеется в виду царство Божие, которое находится под абсолютным правлением нашего Господа. Все в этом царстве под его контролем. В этом царстве ничего не может произойти без его разрешения. Ничто не может коснуться гражданина этого царства без прямого разрешения царя. Ни один человек, ни одно существо, ни дьявол, никакая другая тварь не может коснуться гражданина этого царства без согласия его правителя. Враг не может коснуться ни малейшей части, ни твоего имущества, ничего другого, принадлежащего тебе, ни твоей личности, даже ни одного волоска на голове твоей. Вот почему Павел так смело говорит: «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Каждое событие в твоей жизни, как бы оно ни казалось незначительным, контролируется твоим царем, раз ты гражданин Его царства. Слава и благодарение Ему. Но обратите внимание на третье слово – терпение. Это неизбежное последствие скорби и царства. Терпение. В этом слове скрывается интересная мысль, а именно «оставаться подвластным». Поскольку я подвластен Богу, Его царствованию, скорбь, страдания, гонения и всякого рода испытания производит во мне то, к чему Бог меня предназначил. А к чему предназначил Бог меня и тебя, дорогой брат и дорогая сестра? Быть подобными образу Сына Божия. Все эти переживания содействуют к этому высшему благу. Вот почему мы можем радоваться всегда при всех обстоятельствах жизни. Для христианина нет случайностей, ибо нашим властелином является сам Господь Бог. Поэтому, мой дорогой друг, страдания твои не без цели и не без значения. Ты можешь вместе с Павлом сказать: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Кто, кроме чада Божия, может хвалиться немощами своими, радоваться при всех скорбях своих? Никто! Слава и благодарение тому, который возлюбил нас вечной любовью, у которого только добрые намерения о нас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, если мы участвуем в страданиях Его, то с Ним и прославимся. Если уже кто правильно понял эту истину и верно шел этим путем, то это

0: Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Немножко позже в этом же послании он говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Таково, возлюбленные, переживание дитяти Божьего, находящегося под авторитетом царя Иисуса Христа. Скорбь, царство и терпение. Дорогой друг, когда ты находишься в сфере Его царства, царства Иисуса Христа, тогда ты обнаружишь цель жизни, благодарение Ему. Суждена тебе скорбь. Находишься ли ты на твоем Патмосе? Знай, что Господь там. Дух Божий тебя поднимет над всеми твоими испытаниями, и это твое переживание будет для тебя днем воскресным, днем жизни с избытком, и ты услышишь Его голос, Он сам тебя утешит, и ты увидишь Его славу. А если ты еще не познал этого чудного Спасителя, то встань, мой дорогой друг, на путь Его, прими Его как своего Спасителя и Господа. Тогда ты найдешь смысл жизни. Все, даже самые малейшие события в твоей жизни будут иметь значение. О, какая это богатая жизнь! Слава и благодарение Ему! Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем сегодня изучение Евангелия от Матфея. В предыдущей беседе было сказано, что это Евангелие вместе с Евангелием от Марка и Луки называют синоптиками, потому что их повествование имеет много сходства. Духу Святому угодно было делать ударение на том или ином событии в служении Господа Иисуса Христа на земле. Апостол Петр сказал, что эти мужи Божии говорили, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Автором первого Евангелия является апостол Матфей, один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был сборщиком податей, но Господь, увидев его, призвал на служение. «Следуй за мною» — Матфея 9 глава 9 стих. Немедленно Матфей, имевший также имя Левия, встал и пошел за Господом. Он был удостоен Богом написать первое Евангелие. Хотя Левий Матфей был мытарем, презираемым иудеями, потому что он сотрудничал с римскими властями, покупая участки для платежа его народа в налога в Риму. А потом мытари брали с иудеев, своих братьев, много больше и так богатели. Естественно, что народ не любил их. Евреи считали, что эти сборщики податей продали себя римлянам за деньги. Но вот здесь удивительное происшествие. Иисус призывает мытаря Матфея следовать за ним. Цель его жизни совершенно изменилась. Левий Матфей начал служить Богу и ближним, жадно впивая своей душой благодатное учение Мессии. Он остался верным ему до конца своей жизни. Он сразу заметил осуждение в отношении себя. Фарисеи стали упрекать учеников Христовых, что он есть пищу с мытарями и грешниками. Не свидетельствует ли это призвание Господом Матфея Левия, что Иисус предвидел будущую жизнь и служение этого ученика своего? Это доказательство его благодати, милосердия и всезнания. Иисус знал его сердце. Матфей был сведущ в Писании, правдиво описал рождение Иисуса, исполнение пророчеств о его пришествии. Вспомните прибытие мудрецов с Востока, чтобы поклониться ему. Матфей возвещает в своем благовестии, что Господь Иисус есть царь Израилев из дома Давидова. Какова же цель этого Евангелия? Мы упомянули раньше, что в нем Господь Иисус представлен Духом Святым как царь Израилев. Даже первый стих этой книги свидетельствует о его телесном родословии. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Эти слова указывают на связь Христа с двумя заветами. Завет Бога с Авраамом и с Давидом. Завет с Давидом предвозвестил, что царь из дома его воссядет на престоле навеки. А с Авраамом завет Божий говорит, что в нем благословятся все народы. Слушайте пророчество второй книги Царств, 7 главы, с 15 по 16 стих. «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Давид чувствовал, что царство его устоит, хотя некоторые из его потомков и окажутся неверными и отвергнутыми Богом. Эти слова фактически относятся к Мессии, великому сыну Давиду, поэтому Матфей ведет его родословие к Давиду. О завете Бога с Авраамом читаем в книге «Бытие», 12 главе, и в 13 главе с 14 по 15 стих. «Я сделаю потомство твое, как песок земный». А также в книге «Бытие», 17 главе, с 3 по 5 стих. «И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов“». И еще 7 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный». Итак, еще раз напоминаем, что Господь Иисус представлен в этом Евангелии как Царь Израилев. Матфей говорит не менее 13 раз, дабы исполнилось, реченное Господом через пророков. Исполнилось в жизни и служении Господа Иисуса Христа. Матфей пользуется пророчествами Ветхого Завета, как бы говоря: «Вот он грядет», а потом сам передает весть: «Вот Мессия, он здесь, пришел». Слово «царство» употребляется в Евангелии от Матфея около 50 раз. Часто оно упоминается как «царство небесное» 32 раза, потому что это грядущее царство связано с личностью Господа Иисуса Христа, великого сына Давидова, который воссядет на престоле славы при его втором пришествии на землю в обновленном Иерусалиме. Важным является и возглас Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евреи сознавали, что в плане Божьем был обещан им Царь Славы. Они понимали, что в связи с двумя заветами Бога с Авраамом и Давидом это должно случиться. А теперь посмотрим, как можно подразделить на части святое благовествование от Матфея. Первая часть. Вступительное возвещение о Царе Божественном. Первая глава, первый стих, по четвертую главу, 11 стих. Во-первых, его отношение к земле. Первая глава, первый стих, по третью главу, 12 стих. Эта часть включает в себе его родословие. О рождении царя спрашивают пришедшие с востока мудрецы: где родившийся царь иудейский? А также Иоанн Креститель возвещает о нем. Во-вторых, его отношение к небу. Третья глава, с 13 стиха по 17 стих. Здесь мы слышим голос Отца Небесного: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В-третьих, его отношение к демоническому миру. Четвертая глава, первый стих по 11. В этой части Евангелия говорится об искушении Иисуса дьяволом в пустыне и о полной победе Господа над ним. Вторая часть. Возвещение царя. 4 глава, 17 стих по 16 главу, 20 стих. Во-первых, он объявлен о законе грядущего царства. Мы называем это заповедями блаженства. 4 глава, 17 стих по 7 главу, 29 стих. Во-вторых, служение и учение Господа Иисуса. 8 глава, 1 стих по 16 главу, 19 стих. Заканчивается эта часть чудным исповеданием Петра. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Третья часть. Отвержение царя. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Царь дает наставление своим ученикам о предстоящем его отвержении. Иисус начал с того времени открывать ученикам о своем страдании, что он будет предан смерти, но воскреснет из мертвых. В этой части Евангелия сказано о торжественном входе царя в Иерусалим и о его слезах об Иерусалиме, что он будет разрушен и опустеет. Христос, царь, также открывает ученикам своим о будущем. Эти важные и глубокие пророчества заслуживают особого внимания и объяснения. Признаки его второго пришествия такие серьезные и очевидные. Заканчивая Евангелие от Иоанна повестью о отвержении царя Спасителя, о смерти его и воскресении и триумфе над адом и силами его, 26 глава с 1 по 28 стих. Это краткая картина о царе Мессии для евреев и для всех народов. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Александр Ефимов.
3: Первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват. Во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так. Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава вторая книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему». И сказал он этому, «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь, и прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим». Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Третья глава книги пророка Захарии. «И показал Он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему». И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою». И облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал, возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, так, говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Книга пророка Захарии, глава четвертая. И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я: «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее». И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» И сказал я: «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне: руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?» Тогда отвечал я и сказал ему: «Что значат те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вторично стал я говорить и сказал ему: «Что значат 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото?» И сказал он мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». И сказал он: «Это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». 5 глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне: «Что видишь ты?» Я отвечал: «Вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его». И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне: «Подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит». Когда же я сказал: «Что это?» Он отвечал: «Это выходит ефа». И сказал: «Это образ их по всей земле». И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы, и сказал он: «Эта женщина — само нечестие». И бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились 2 женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста, и подняли они ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: «Куда несут они эту ефу?» Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. 6 глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне: «Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. и сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал: «Идите, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне: «Возьми у пришедших из плена, у Халдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему: так говорит Господь Саваоф: мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем,

0: 15-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева, когда Вефиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, «Плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа, «Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. В жизни мы часто подвержены искушению создать себе определенную цену в глазах окружающих. Но наша цена зависит не от того, чем владеем мы или каковы мы есть, а от того, кто владеет нами и как Он, то есть Господь, оценивает нас. Будем помнить об этом постоянно.

0: Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: В 13 главе Евангелия от Луки мы видим несколько совершенно новых отделов, которых нельзя найти в других Евангелиях. Только евангелист Лука в описании земного служения нашего Господа упоминает о них. Об одном из этих случаев мы читаем в стихах от 1 до 5. Написано: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что там пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Друзья, это замечательное наставление нашего Господа. В нем мы найдем несколько полезных уроков для нас. Первое, мы должны признать, что если что-либо или кто-либо, в том числе и христианин, имеет неприятности и трудности в своей жизни, мы не должны думать о таких людях, что они большие грешники, чем те другие. Мы должны знать, что многое случается в жизни людей не по их вине, даже не из-за их грехов. Я слушал, слушатели, много интерпретаций, когда люди говорят, вот именно им попалось, потому что это они согрешили, и согрешили больше других. Но мы здесь читаем, слушатели, объяснение самого Иисуса Христа. С другой стороны, мы должны признать, что наше положение как христиан еще не гарантирует нам, что мы не будем иметь никаких трудностей в нашей жизни. Поэтому, если вы видите, что скорби приходят к кому-либо другому, а не к вам, не думайте, что вы лучше за того другого. Может быть, Бог дает вам видеть трудности в жизни других для того, чтобы смирить вас и приблизить к себе. Однажды мы с женой спешили, и я гнал автомашину с большой скоростью. Но вдруг увидел в стороне много автомашин, а у дороги лежащего, сильно побитого, истекающего кровью человека, имевшего несчастный случай. И знаете, друзья, это повлияло на меня. И я, конечно, уменьшил скорость, и Бог дает мне, так сказать, видеть трудности в жизни других с тем, чтобы научить нас уроку и показать нам, что мы не лучше других. Выше приведенном примеры об убитых Пилатом Господь ясно говорит о том, что с каждым из нас может случиться. Это предупреждение нам, чтобы приготовили себя, покаявшись и восстановивши верные отношения с Богом. Дальше мы видим притчу о бесплодной смоковнице, которую хозяин повелел садовнику срубить. Но тот упросил потерпеть еще один год. Не принесет ли она плода? В этой притче Господь представил положение израильского народа. Но она, эта смоковница, говорит также и о каждом христианине, о его судьбе, если он будет оставаться бесплодным. Потом в стихах от 10 до 17 говорится об исцелении больной, видимо, артритом женщины. Написано: «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все, противившиеся ему, стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его». Друзья, это был очень тяжелый вид болезни. Женщина была в таком скорченном состоянии, как вы читали, 18 лет. Это была, можно сказать, хроническая болезнь. Иисус исцелил ее, и это вызвало большое негодование у начальника синагоги, потому что, мол, Иисус исцелил ее в субботу. Эта женщина не пришла в синагогу, чтобы быть исцеленной. Она, видимо, была регулярной посетительницей синагоги. Она хотела знать Слово Божье, она хотела услышать Слово Божье. Там на нее, видимо, никто не обращал внимания, никто не сочувствовал ей уже много лет. Но ее исцеление в субботу вызвало волну негодования.

для служителей закона люди не имели значения. Ритуальный обряд для них был важнее жизни человека. Не то ли мы наблюдаем и сегодня, друзья дорогие? Во имя закона, во имя идей или идеологии, власть имущие, эти служители закона, не менее жестоки бывают с людьми и сейчас. Им важен не человек, но идеология, которую они хотят навязать человеку. В имя ее они готовы расправиться и с человеком, творящим добро, и с тем, кто это добро получает, если это добро не вытекает из их идеологии. Время проходит, но служители закона остаются теми же самыми, какими они были тысячи лет назад. Между религией и идеологией разница только в названии. Но сущность остается та же, и дух поклонения тот же. Как поклонявшиеся религиозным формам люди не допускали Иисуса в свое сердце, так и сейчас служители идеологий противятся и не допускают в свою жизнь Иисуса Христа. Даже верующие люди, если становятся фанатиками, слепцами, служителями не Богу, а религии, то, конечно, постепенно вытесняют Иисуса из своей жизни. Друзья, остальная часть этой главы посвящена вопросам, с которыми мы уже сталкивались в других Евангелиях. Здесь нам дана притча о горчичном зерне, притча о закваске. Мы читаем стих 22. «И проходил Иисус по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Иерусалим означает город мира, город, где Бог искал примирение с народом израильским, где возносились жертвоприношения к Богу. Туда именно шел Иисус, чтобы принести себя в жертву за грехи людей, чтобы собой примирить падшее человечество с Богом. Окончим, друзья, эту главу чтением стихов от 31 до 35, где написано: «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад, то есть детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Иисус, ныне отвергнутый Иерусалимом, царь царей, он со скорбью в душе обращается к этому городу. И в лице его, конечно, к народу израильскому, что уже не увидит его до времени их истинного обращения к Богу. Теперь, друзья, мы приходим к случаю, записанному в 14 главе. Здесь Иисус приглашен на обед к одному из начальников фарисейских. Мы уже прежде встречались с подобным посещением Иисусом дома фарисея. Тогда там пришла женщина-грешница. Вы помните того фарисея, как он увидел эту женщину, что слезами омывала ноги Иисуса. Он был почтенный фарисей, а она была проститутка. Он был пример моральности, а она была в глубине неморальности. Он был продуктом религии, а она была продуктом подонков общества.
Фарисей был оскорблен ее присутствием, а она была обескуражена его поведением. Он был критически настроен, а она рыдала. Он чувствовал свое превосходство, а она свое унижение. Он представлял наилучшее, а она наихудшее. Он был, можно сказать, богословом, а она уличной девкой. Он был намного высшим авторитетом, высшим моральным уровнем, чем она, и никто не может этому возразить. Но, друзья дорогие, Господь Иисус сказал этой женщине, этой великой грешнице, что прощаются грехи ее многие.

0: Кому много прощается, тот будет много любить Иисуса. Вы знаете, слушатели, что мера вашего спасения есть мера ваших грехов. Что вы думаете о Христе, является тем, что вы думаете о себе, как о грешнике. Если вы малый грешник, вы нуждаетесь в малом спасителе. Но если вы ужасный грешник, тогда вам нужен великий спаситель. И в этом различие в степенях духовности верующих, дорогие слушатели. Мы читаем первых 6 стихов 14 главы. «Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Как первый, друзья, так и другой раз на обеде в доме фарисея за Иисусом, как вы видите, следили. Следили, можно сказать, постоянно. Не поймают ли его в каком-либо преступлении закона словом или делом? Не то ли делают и нынешние блюстители закона и власть имущие? Не стараются ли они уловить всякого, кто последовал за Иисусом либо в слове, либо в нарушение их закона? Они следят, они подсматривают за вами, надеясь уловить вас в чем-либо, за что вас можно будет привлечь к ответственности. Вы знаете, что это подсматривание было мерилом духовной жизни не только тогдашних фарисеев, но и нынешнего поколения духовно слепых вождей, которые ведут за собой целый народ. Меняются названия, но люди, носящие их, остаются теми же самыми, дорогие слушатели. Только Христос силен изменить и улучшить человека. Мы одно должны признать, слушатели дорогие, что мы больные грешники и нуждаемся, слушатели, нуждаемся в большом, великом, святом Спасителе. И Он пришел к нам, чтобы спасти нас, друзья. Мы должны признать себя грешными, слушатели. Если вы признаете себя грешным, Он спасет вас. Да поможет Господь вам понять эту истину, слушатели, и принять ее для вашей личной жизни. Он вас может простить, Он может вас исцелить, Он может вас навсегда освободить от страшного греха и дать вам новую жизнь, друзья. Да поможет Господь вам лично, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благодарим вас, дорогие друзья-радиослушатели, что вы находитесь на нашей волне. Мы хотим, чтобы песни, которые звучат на радио BBN и размышления над Священным Писанием, наполняли вас с самого раннего утра до позднего вечера, а возможно даже и в ночное время, если у вас иногда и сна нет. Мы с вами круглые сутки. И еще один небольшой совет. Не забывайте прощать обиды, а потом не забывайте забывать о них. Оставайтесь с нами.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1.16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1.16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит», и сегодня мы еще немного поговорим о так называемой «мирной жертве», о которой идет речь в 3 главе. На первый взгляд, эта жертва похожа на жертву всесожжения, так как она предписывала использовать в качестве жертвы тех же животных. Однако смысл ее был совсем другой. Если жертва всесожжения полностью сжигалась на огне, то вокруг мирной жертвы устанавливалось общение тех, кто принимал в ней участие. И это символизировало тесную дружескую связь между Богом и человеком. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 3 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы говорили о принесении мирной жертвы и отметили, что из всех видов жертвоприношения Агнец, пожалуй, наиболее полно представляет Христа. По возвращении в славе Иисус Христос опять предстает перед нами как Агнец, о чем мы читаем в 16 и 17 стихах 6 главы книги Откровения. «И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» О том, как именно совершалось принесение мирной жертвы, мы читаем в стихах с 8 по 10 из 3 главы книги «Левит». «И возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее пред скинией собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон». И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это». Все действия похожи на обряд принесения жертвы из крупного скота. Тук принадлежал Богу, так как считался лучшей частью животного. Можно привести много цитат, которые подтверждают, что тук считался лучшей частью. Вот 10 стих 8 главы книги пророка Неемии. «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое». Вот 6 стих 25 главы книги пророка Исаии. «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин». А вот 23 стих 15 главы Евангелия от Луки. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Сегодня жирная пища не особенно популярна, особенно среди тех, кто хочет похудеть. Но совершенно очевидно, что в те времена жирные части считались отборными. Бог ясно заявил, что весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, принадлежат Ему. Бог потребовал себе лучшую часть. Здесь мы начинаем различать глубокий смысл мирной жертвы. Общение с Богом основано на крови Христа. Это верно. Но у этого общения есть и другой аспект. Чтобы сделать его совершенным и окончательным, жизнь верующего должна быть полностью посвящена Христу. Оба эти аспекта включены Иисусом Христом в Его чудесное приглашение – которое мы находим в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Иисус Христос дает покой, символом которого является Его пролитая кровь. Это покой искупления. И далее в 29 и 30 стихах Иисус говорит: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это покой, который мы находим у ног Христа. Он представлен в мирной жертве туком. Мы должны прийти к Нему и принести себя Ему в жертву. Вот в чем заключается полнота посвящения. Теперь прочтем 11 стих. «Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу». Некоторые пытались связать этот стих с языческими жертвоприношениями. Из ассирийской надписи Есархадона нам известно, что после принесения в жертву животных участники обряда пировали с богами. В случае с мирной жертвой, однако, верно обратное. Бог угощает приносящих жертву. Бог прямо говорит об этом в 6 и 7 стихах 12 главы книги Второзакония. «И туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь вы и семейство ваше о всем, что делалось руками вашими, чем благословил тебя Господь Бог твой». Тук сгорал при жертвоприношении полностью. Грудь и лопатку получал священник, а приносящий жертву съедал все остальное. Бог был хозяином, а приносящий жертву грешник был гостем. Язычество все делает наоборот. И именно в этом Исаия обвинил Израиль, когда израильтяне вернулись к идолопоклонству. Так мы читаем в 11 стихе 65 главы книги Исаии. «А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для меня». В мирной жертве Бог предоставляет людям трапезу. Это проливает свет на многие стихи Библии. Например, на 5 стих из 22 псалма. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих». 9 стих 35 псалма. «Насыщаются от тука дома твоего». 51 и 57 стихи 6 главы Евангелия от Иоанна. «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек, так и едущий меня жить будет мною». 26 стих 26 главы Евангелия от Матфея. «Примите, едите, сие есть тело мое». Господь приготовляет трапезу спасения и общения, о чем ясно свидетельствует мирная жертва. Она же помогает нам глубже понять притчу о блудном сыне. Именно отец убивает откормленного теленка, когда сын вернулся в дом. А в притче о большом пире именно Господь зовет многих: «Идите, ибо уже все готово», о чем мы читаем в 17 стихе 14 главы Евангелия от Луки. Это трапеза спасения, приготовленная Богом. Перечитайте еще и еще раз первую главу первого послания Иоанна. Общение с Богом покоится на нашем искуплении кровью Христа и на нашем познании Христа и исповеди наших грехов. Сначала мы принимаем спасение Бога через принятие Иисуса Христа как нашего Спасителя, а затем приходим к трапезе общения. Современный человек считает, что может сам своими делами приготовить трапезу спасения и пригласить Бога на эту трапезу. Друзья мои, это сугубо языческая трактовка. Только Бог приготовляет трапезу спасения, и только Бог приготовляет трапезу общения. Далее в книге Левит мы читаем о жертве из коз, начиная с 12 стиха 3 главы. «А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа. Это третий и последний тип мирной жертвы. Все три типа существенны для изображения различных аспектов Христа в мирной жертве. Жертва из коз представляет Христа, который способен полностью взять на себя грех человека. Он был принесен в жертву за наш грех. И это не просто красивые слова, это факт. Он – умилостивление за наши грехи. И это значит, что Он полностью заплатил за них. Желая избежать незаслуженного наказания, мы говорим: «Не хочу быть козлом отпущения». Так вот, друзья мои, Христос хотел стать нашим козлом отпущения. Он понес полное наказание и за ваш грех, и за мой грех. Его жертва ярко и полно охарактеризована в стихах с 6 по 14 из 10 главы послания к евреям. Обряд жертвоприношения коз сходен с обрядами принесения в жертву крупного и мелкого скота. Прочтем стихи с 13 по 17. «И возложит руку свою на голову ее, и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение, в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших, никакого тука и никакой крови не ешьте». Мы должны остановиться на двух фразах: «весь тук Господу» и «никакого тука и никакой крови не ешьте». Эти два запрета поразительны. В 7 главе в законе о мирной жертве они провозглашаются с еще большей силой. Причина запрета использовать в пищу кровь обозначена в стихах с 10 по 14 из 17 главы книги Левит. Мы еще рассмотрим ее. А вот причина запрета есть тук приводится прямо здесь. Весь тук Господу. Человеку напоминают, что он искуплен кровью. Таково основание, благодаря которому Бог принимает нас. Так мы попадаем на трапезу единения и общения с Богом. Но весь тук мы отдаем Господу, который требует лучшее. Если мы хотим полностью наслаждаться нашим общением с Ним, мы обязаны отдавать Ему лучшее, что у нас есть. Мы должны полностью посвятить себя Ему. Вслед за принятием нашего искупления мы по своей любви должны посвятить свою жизнь Богу с тем, чтобы войти в Божий покой и общение. В этом смысл 12 главы послания к римлянам, 14 стиха 15 главы Евангелия от Иоанна и стихов с 10 по 14 3 главы послания к филиппийцам. Мы получаем спасение через кровь Христа, а освящаемся и служим через предоставление Богу тука. Закон о мирной жертве приводится в стихах с 11 по 38 из 7 главы книги Левит. Там мы находим последние и самые подробные указания по всем пяти жертвоприношениям. Чтобы насладиться миром Божьим, мы должны осознать ценность и значение всех жертв. К мирной жертве мы вернемся и рассмотрим ее более подробно, читая 7 главу книги Левит. Здесь же будет достаточно сказать, что Аарон и его сыновья, священники, получали в качестве своей части мирной жертвы

свойства человеческой природы. Жертва за грех – это первая из неблагоуханных жертв. Три благоуханные жертвы символизируют всю славу личности Христа, а две неблагоуханные жертвы символизируют то, что сделал Христос на кресте. Жертва за грех раскрывает грех как природу человека. Жертва повинности раскрывает грех как действие человека, ведь, во-первых, человек – грешник по природе, и, во-вторых, он грешник из-за своих поступков, а поступки его грешны, потому что он грешен от природы. Несколько поразительных особенностей жертвы за грех отличают ее от остальных жертв и подчеркивают ее важность. Описание ее – самое длинное из всех пяти жертв. Оно в два раза длиннее, чем любое, касающееся остальных четырех. Описание жертвы всесожжения занимает 17 стихов. Хлебная жертва – 16 стихов, мирная жертва – 17 стихов, жертвы повинности – 19 стихов, жертвы за грех – 35 стихов. Ясно, что Дух Божий считал эту жертву самой важной. Далее, жертва за грех была совершенно новой жертвой. В Библии нет никаких свидетельств того, что эту жертву приносили ранее. Ни один языческий народ не делал ничего хотя бы отдаленно напоминающего жертву за грех. С того времени, когда был дан закон, эта жертва стала самой важной и значительной. Дело в том, что и до закона человек был грешен, но только закон открыл ему, что он грешник. Жертву за грех приносили на всех праздниках – Пасхи, Пятидесятницы, Труп и Кущей. Эту жертву приносили и на Великий день очищения, когда первосвященник входил во святое святых. Жертва за грех резко отличается от жертвы всесожжения, хотя и приносились одни в одном месте. В 25 стихе 6 главы книги Левит говорится: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Там, где заканчивается жертва всесожжения, начинается жертва за грех. Жертва всесожжения свидетельствует о том, кто такой Христос. А жертва за грех свидетельствует о том, что Христос сделал. В жертве всесожжения Христос выполняет высокое и священное требование Бога, а в жертве за грех Христос утоляет глубокую и отчаянную нужду человека. В жертве всесожжения перед нами предстает драгоценная природа Христа, а в жертве за грех мы видим отвратительную природу греха. Жертва всесожжения была добровольной. Жертва за грех – была обязательной. Жертва всесожжения возносилась, жертву за грех выливали. При жертвоприношении первая жертва взмывала вверх, вторая опускалась вниз. Давайте рассмотрим структуру 4 главы, в которой говорится о жертве за грех и о грехе как естественной части падшего человека. Первый и второй стихи рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. Стихи с 3 по 12 рассказывают о грехах священника. Стихи с 13 по 21 рассказывают о грехах общества. Стихи с 22 по 26 рассказывают о грехах начальников. Стихи с 27 по 35 рассказывают о грехах обычных людей. Итак, давайте прочитаем 1 и 2 стихи этой главы, которые рассказывают о грехах, совершенных по ошибке. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Как видим, речь идет о грехах, совершаемых по незнанию. Тех, кто согрешил

0: сознательно, намеренно и умышленно эта жертва не касалась. В 28 стихе 10 главы послания к евреям говорится: «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Стих этот свидетельствует, что для тех, кто намеренно отвергает Иисуса Христа, спасения нет. А чуть раньше, в 26 и 27 стихах той же главы, говорится: «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Тот факт, что грехи иногда совершаются по ошибке, еще раз подтверждает истину о том, что человек грешен от природы. Друзья мои, я обязан вам заявить, что вы все грешники. Известно вам это или нет, вы грешники от природы, так же, как и я. Поэтому мы и грешим. Что бы ни утверждали традиции или обычаи того или иного исторического периода, но человек грешен. Отношение Бога ко греху не меняется. Мы делаем то, что противно Богу, потому что естественный человек просто не в состоянии сделать ничего, что было бы приятно Богу. Человеку это не под силу, так как он грешен от природы. И о грехах своих он должен знать, ибо они всегда остаются грехами, кто бы их ни совершал. Жертва за грех подвергла грех полному и окончательному осуждению. Этот приговор находит очень яркое и детальное отражение в мировой литературе. И, конечно же, необходимо рассмотреть и определить этот тяжелый комплекс человеческой вины, прежде чем искать от него лекарства. Давайте прочтем несколько стихов из псалмов. Вот 23 и 24 стих 138 псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». А вот 6 стих 50 псалма. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Как вы сами видите, обращаться за помощью нужно не к психиатру, а к Господу Иисусу Христу. К сожалению, сегодня очень многие больные, страдающие комплексом вины, да и другими нервными расстройствами, сразу бегут к психоаналитикам. Создается впечатление, что психиатры и психоаналитики знают нечто, чего нет в Слове Божьем. Я уверен, что впечатление это ошибочно. В Слове Божьем есть все лекарства для души сегодняшнего человека. И если вас мучает комплекс вины или еще какая-то личная проблема, придите к Господу и воскликните: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути». Друзья мои, беда наша и источник всех наших сердечных и нервных болезней не в том, что наша мать недостаточно сильно любила нас в детстве. Нет, беда наша в том, что мы грешны от природы. Так давайте же придем на прием в кабинет Бога и поведаем Ему, как всемогущему врачу, о том, какие болезни и мучения терзают нашу душу. В следующей передаче мы продолжим изучение 6 главы книги Левит.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную. Не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы покаяния. Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

Во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот именно такими Бог хочет видеть своих детей, обновляющимися, усовершенствующимися в Его святом Слове. Хотя годы берут с наших тел свою дань, в наших душах заложена способность к бесконечному обновлению. Давайте стремиться к тому, чтобы в глазах Господа быть действительно теми душами, жаждущими обновления в Его святости, в Его любви и милости.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Обезьяне лекарства. Больше четверти лекарственных средств растительного происхождения. Зачастую ученые в поисках новых лекарств обращаются к народным целителям, чтобы те указали, на какие растения стоит обратить внимание. Однако у некоторых народов растения считаются целебными лишь потому, что внешне напоминает о симптомах той или иной болезни. Сейчас исследователи в поисках природных лекарственных средств стали наблюдать за животными. Несколько открытий было сделано благодаря обезьянам. Было замечено, что шимпанзе, обитающие в Танзании, глотают листья определенного вида деревьев, не пережевывая их. Исследования показали, что пищеварительная система шимпанзе не переваривает эти листья, а просто абсорбирует полезные вещества, которые содержатся на их поверхности и убивает кишечных паразитов. Самка редкого вида паукообразной обезьяны, обитающей в Бразилии, не способна к зачатию в течение 6 месяцев после рождения потомства. Это дает ей время для воспитания детенышей. А по истечении полугода она отправляется на другую территорию, чтобы досыта наесться плодов определенного дерева. Ученые обнаружили, что в плодах этого дерева в большом количестве содержится вещество, которое помогает организму животного выработать гормоны, восстанавливающие овуляцию. Как и во многих подобных случаях, возникает вопрос, в самом ли деле эти животные обладают тайными медицинскими познаниями, или все-таки это Бог заботится об их здоровье и указывает на нужные лекарственные растения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Вы вместе с нами славите Господа. И мы поощряем вас к этому. Те песни, которые звучат у нас в эфире, они нуждаются еще в одном исполнителе. Это вас. Поэтому пойте вместе с нами для славы нашего Творца. Стих из 2 послания Коринфянам, с 4 главы. «Наш внутренний человек со дня на день обновляется». Апостол Павел постоянно обновлялся, потому что постоянно общался с Иисусом Христом. Он хотел все лучше и лучше узнавать Христа, и не в теории, а в жизни. Как? Читая, обновляя свой ум, принимая все испытания как часть того блага, которое Бог постоянно творил в его жизни, и твердо веруя во Христа. Как обстоит дело с нами? Обновляемся ли мы в Господе? Читаем ли мы Священное Писание каждый день? В этом библейское вещание помогает вам. Каждый день у нас на наших волнах есть чтение Священных Писаний, и вы можете за целый год вместе с нами прочитать всю Библию. Поэтому будьте внимательны к тому, чего Господь требует от вас. А Он требует обновления. Будьте с нами.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе, в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: Слово благодати представляет проповедь «Ищите милости Господней». Проповедует пастор Алексей Коломитцев.
3: В такие дни, новогодние дни, каждый человек живет тем, что у него каким-то образом измеряема его жизнь. Жизнь, которая была до, то есть жизнь в уходящем году. И мы смотрим вперед, и мы чего-то ожидаем, мы каким-то образом себя сопоставляем, себя соотносим с тем, что будет впереди. Это естественно, это нормальный процесс, который происходит во всяком думающем человеке. И мы верующие люди, мы можем уповать на Бога и доверяться Ему. Я хотел бы сегодня предложить нам, верующим людям, Божий взгляд на подобные ситуации. Каким образом мы можем оценивать наше будущее, взвешивать наше будущее и относиться к нему правильно. Псалом 35, я буду читать с 6 стиха. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божьи, судьбы Твои, бездна великая. Человека и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия! Сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам». Чего вы ожидаете от предстоящего года? От наступившего уже года. С чем связаны ваши мечты? Где вот та точка, которая могла бы сделать вас счастливыми? Что бы вам нужно получить в этом году? Что бы вы хотели пережить в этом году, чтобы быть действительно удовлетворенными, наполненными, быть в сознании того, что действительно наша жизнь достигает той цели, ради которой мы живем? Если даже у вас нет сейчас возможности или способности выделить это ясно и представить это в своем сознании ясно, все равно у каждого из нас есть такие мысли, есть какие-то, знаете, потаенные, сокровенные надежды, есть какие-то мечты, есть какие-то желания, мы их иногда выражаем открыто, иногда каким-то образом сами себе даже боимся признаться в том, что мы действительно этого хотим, но это желание есть где-то глубоко в сердце. Когда мы читаем вот этот псалом Давида и многие-многие другие псалмы Давида, мы открываем для себя интересную панораму жизни. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас у истоков этого года, у начальной точки, когда мы только начинаем этот Новый год, я хотел бы, чтобы мы сейчас посмотрели немножечко другими глазами на нашу жизнь. Давайте попробуем встать вот в это положение, из которого Давид писал этот псалом, для того, чтобы попробовать увидеть вот этот настоящий свет, который ожидает нас в этом году. В том случае, если мы действительно свою жизнь будем рассматривать или представлять Богу для того, чтобы Он был ее руководителем. Здесь я вижу несколько таких интересных аспектов, несколько утверждений, которые делает Давид. Во-первых, он советует как бы каждому человеку, которого он пишет, он говорит: «Знайте Божью милость». Он пишет вот эти стихи, он пишет эти слова, и он обращается ко всем людям. Он пережил, мы сейчас уже слышали о том, что много пережил Давид. Много самых разных трудностей, сложных ситуаций в его жизни было, через которые Бог провел его. И вот он обращается к людям, и в первых стихах, смотри, 6, 7, он как бы говорит каждому человеку, для того, чтобы вам можно было иметь правильную перспективу жизни, правильный взгляд на жизнь, для этого нужно начать с этой отправной точки, нужно знать Божью милость. Божья милость, безусловно, доминирующий элемент в жизни Давида. Это то, на что он надеялся, то, к чему он стремился. У него были много-много самых разных других каких-то благословений. У него было богатство, он умом наделен был, у него власть была очень большая. У него были практически неограниченные возможности в его жизни. Тем не менее, несмотря на это, красной нитью через все его произведения, через весь псалтырь, идет вот этот возглас, это восклицание, это просьба: «Господи, милости Твоей хочу! Господи, в милости Твоей нуждаюсь!» Я сегодня хотел бы вместе с вами посмотреть на это богатство Божьей милости, которая сокрыта в Боге, которая сокрыта в том, что Бог делает, и которая готова изливаться на каждого из нас. Первое, что нам нужно для того, чтобы эта милость стала реальностью нашей жизни, нам нужно понять ее, нам нужно понять утверждение этой милости. Несколько дней тому назад у меня состоялась интересная беседа с человеком, который живет не в этом городе, он был здесь, в общем-то, посещал своих знакомых, и так как мы с ним давно были знакомы, он зашел ко мне. Вот. И речь зашла о проповеди Евангелия, о проповеди Библии, о том, как проповедуют в церквах. Он говорит о том, что я слышал о том, что у вас в церкви несколько необычный подход к проповеди. Ну и так, слово за слово, мы с ним говорили о том, каким же должно быть отношение к проповеди, или какая должна быть проповедь. И он сказал такую фразу, он говорит: я, в общем-то, понимаю, что да, действительно, истина Священного Писания – это основание для духовного роста. Я понимаю. Но ты знаешь, Священное Писание, оно может быть понятно только, ну, проповедникам, ну, вот тем, кто, ну, где-то учился, может быть, и, ну, умеет так вот логически мыслить, взвесить все, начало с концом сравнить, какой-то вывод сделать. Ну, основная это масса людей, ну, вот простые люди, они же просто так, им только по вере жить. Эта фраза, признаюсь, меня шокировала. Шокировало до глубины души. Речь, значит, идет о следующем. Значит, те, кто учился, те, кто проповедует, они по Библии живут, а остальные по вере. Первый вопрос, который я просто не удержался, он и слетел с моих уст. Я задал этому человеку вопрос: по вере во что? Не, ну вообще, вот по вере вот в общее, в христианство, по вере вот в нашу церковь, в нашу веру. Подожди, по вере в нашу веру. Это какой-то нонсенс, это какой-то парадокс. У нас нет другого варианта. Вера от чего? От слышания, от слышания? От Слова Божьего. То есть у нас нет шанса другого. Те, кто не научился логически мыслить, извините, увы, придется научиться. Придется научиться. Почему? Потому что Священное Писание написано на логическом языке, логическими буквами и фразами, и предложениями, для того, чтобы мы могли понять божественную истину, представленную нам. Так вот, начинается наша жизнь в милости Божией с того, чтобы мы могли понять ее. Посмотрите, Давид берет немножечко времени, чтобы объяснить. Он объясняет с разных сторон. Он здесь применяет несколько таких, знаете, описаний этой милости. Давайте посмотрим еще раз, 6 стих. Он начинает первую фразу, говорит: «Господи, милость Твоя до небес, и истина Твоя до облаков». Вы знаете, эти фразы, которые он использует, сравнение, милость Твоя до небес, ну, трудно представить, каким образом милость можно измерить расстоянием до небес. И вообще, что он имел в виду, когда он говорит «до небес»? То есть, является ли это толщина атмосферы? Или, может быть, это до космоса расстояние? Или, может быть, до небес в понимании духовного смысла того, что это вообще где-то безгранично. Это, безусловно, такой графический язык, который использовали они в еврейской поэзии, для того, чтобы показать, он хочет сказать: Господи, милость Твоя безгранична. Ей просто нет предела. Вы знаете, это один из первых камешков, из которых создается благословенная жизнь. Благословенная жизнь начинается с понимания того, что мы с вами нуждаемся в этой безграничной Божьей милости. Нам нужно это понять, что вот каждый из нас в наших обстоятельствах каждый день нуждается в спасающей, в прощающей, в покрывающей Божьей милости. Проблема заключается в том, что мы ходим не перед Богом чаще, а перед людьми. И когда мы ходим перед людьми, мы знаем, что люди не милостивы в основном. И поэтому мы пытаемся представить себя в такой форме или в таком виде, что мы как будто, ну, если не совершенны или не почти совершенны, то во всяком случае не хуже других людей, и поэтому мы сами за себя, мы сами имеем какую-то ценность, и поэтому зачем к нам милость проявлять? Многие люди даже считают, что просить у кого-то милости – это унижение, это каким-то образом унижает чувство собственного достоинства, это человека приводит в состояние того, что он начинает, ну так скажем, жить какой-то жизнью потерянной в этом мире. Но на самом деле, Священное Писание учит нас, самое дорогое, с чего может начаться ваше благословение, дорогие друзья, научитесь искать милости, поймите, что она вам нужна, что без Божьей милости вы не просуществуете и дня. Давид имел возможность в этом убедиться много раз. Еще тогда, когда Бог только призвал его и помазал в цари, мы сегодня слышали, это произошло не потому, что он был сильнее других. Его отец Иисей, он знал прекрасно всех своих детей. И когда Самуил пришел, то у Иисея не хватило смелости представить Давида. Помните эту историю? Он представил всех своих сыновей, а Давида спрятал. Ну, думает, ну это точно не потянет. Эти, смотрите, красивые, сильные, мощные, выдающиеся. А этот такой, который был избран Богом только по милости. Дорогие друзья, пока мы не научимся смотреть на наше собственное спасение с точки зрения того, что мы получили его только по милости, мы никогда не научимся его ценить. Вот мы говорим, что самое большое счастье христианина, самое большое благословение, которое вы можете испытать в этом году, заключается в том, что вы можете радоваться о своем спасении. Это факт, это точно, это самое большое преимущество христианина. Беда заключается в том, что многие-многие христиане не могут радоваться о своем спасении. Это факт, да, нужно признать этот факт, что о своем спасении не радуются. Нужны какие-то дополнительные источники, дополнительные обстоятельства, которые бы приносили человеку радость. Причина, почему люди не радуются о спасении, потому что они понимают, что спасение – это примерно, ну, как велфер здесь в Америке. Ну, и, в общем-то, мы понимаем, что нам не обязано государство, но, придя в кабинет, мы потребуем. Почему? Потому что, ну, выделили же деньги, значит, они должны прийти к тому, кому они предназначены. Вот какое-то подобное отношение к спасению. То есть где-то в самой сердцевине нашего опыта спасения у нас нет этого глубокого, ясного осознания, что наше спасение – это только Божья милость. Помните еще раз фарисея и мытаря? Пришли два человека, и один человек молился и говорил о том, что он имеет какие-то определенные заслуги, которые могут ему гарантировать определенные отношения с Богом. Молился мытарь. Все, о чем просил мытарь? Мытарь просил о милости. Итак, это первая точка. Для того, чтобы нам научиться понимать Божью благодать или Божье благословение, нужно научиться знать, что Бог милостив. Второе, здесь же он говорит в этом стихе, следующий стих, следующее слово: «Истина твоя до облаков». Это слово «истина» немножечко неточно переведено в нашем русском языке. Это слово говорит о истинность твоя, то есть верность. Речь идет о том, что Бог не только милостив, но мы можем полагаться на Него еще и в том, что Он верен. Он никогда никого не подводил. Никогда. На страницах всей истории Священного Писания мы это видим. Вот эта книга, дорогие друзья, написана во свидетельство Божьей верности. Персонаж за персонажем в Ветхом Завете, в Новом Завете показывает нам, что Бог действительно верен. Богу можно доверить жизнь. Знаете, почему это так важно? Потому что каждый раз, когда встает обстоятельство, когда нам нужно довериться Богу или самим взять свои руки и немножечко сделать, может быть, не совсем правильно по-божьему, но сделать так, что я могу это контролировать. Вот здесь всегда искушение в том, что а вдруг Бог всегда был верен, а в моей ситуации Он не благословит. А вдруг я проиграю, если я здесь поступлю так, как Бог говорит мне, как Он учит меня. Это второй принцип, который мы видим здесь, вот в этом утверждении Божьей милости. Третий принцип, в 7 стихе: «Правда твоя, как горы Божьи». Правда или праведность? Знаете, что Бог праведен? Что абсолютно все, что представлено нам в Его Слове, абсолютно все, до самой маленькой точки, абсолютно все правильно. Это, казалось бы, ясно, люди соглашаются с этим обычно, но когда это касается практического применения в их жизни, чтобы это сформировало их жизнь, вот здесь у нас иногда возникает сомнение. Вот здесь у нас возникает иногда такой вариант, когда, вы слышали уже, я когда-то рассказывал в одном членском собрании, здесь в Америке в одной из церквей проходило членское собрание, и говорили о церковной жизни, о многих вопросах, там кто-то пытался места Священного Писания читать, а потом встал один человек, который, так скажем, пожилой и опытный был, и он встает и говорит: ну знаете что, братья и сестры, Библия Библией, а жизнь жизнью. Очень простое решение. И, к сожалению, у многих людей есть вот таких два параллельных мира. Есть мир библейский, а есть мир моей жизни. Есть мир в церкви, есть мир в школе. Есть мир в церкви, есть мир дома. Или на работе. Или в потаенной комнате, где вы сами. Может быть, наедине с вашим телевизором, или с компьютером, или с вашими мыслями. Очень многие люди, к сожалению, вот именно в таком дуалистическом христианстве живут. Для них Библия – это, в общем-то, правильно, но это правильно где-то вот там в идеализированном Божьем мире. А в моем здесь простом, моем человеческом, где меня окружает так много самых разных обстоятельств, здесь что-то другое должно действовать. Давид говорит: если вы хотите благословения в этом году, если вы хотите определить вот эту точку, с которой вы можете увидеть жизнь правильно, помните, что вы нуждаетесь в милующем Боге, помните, что вы нуждаетесь в Боге верном, кем Он является, помните, что Бог, кроме того, что Он милостив и верен, этот Бог праведен. Абсолютно все, что Он говорил, является точным. Я не так давно прочитал одну книгу, я, кстати, написал критический анализ по ней.

судьбы твои, бездна великая. Слово «судьбы» речь идет о решениях, которые Бог практически осуществляет. То есть у каждого из нас есть наша судьба. Бог дал вам именно тех родителей, которые нужны были вам. Бог поместил вас именно в те обстоятельства. Он дал вам тот набор хромосом, тот генетический код, который вам нужен, который определяет цвет ваших глаз, музыкальные ваши способности или отсутствие таковых, определяет, так скажем, ваш внешний вид, насколько вы красивы или не очень, насколько вы сильны физически, насколько вы здоровы, и что, когда у вас заболит. Мы иногда с этим не хотим соглашаться, и мы иногда спорим, возражаем, пытаемся предъявить Богу претензии о том, что у соседа лучше здоровье, чем у меня. Действительно, много непонятно. Вчера я звонил, поздравлял своего друга и наставника Василия Даниловича Бондаренко в Лос-Анджелесе. Вот. Мы часто с ним делимся теми благословениями, которые Бог дает нам, и переживаниями. Он рассказывал о своем близком родственнике, который тяжело заболел. У него рак языка, который перерос на рак горла, и он, горло перекрыто полностью, он не может дышать, он не может глотать. Ему сделали, ввели две трубки, через которые его кормят и через которые он дышит. Этот человек ждет смерти. Врачи его выписали из больницы, выписали умирать. Нам это непонятно. Нам непонятны эти страдания. Это точно, как бы вы ни пытались объяснить себе, ему 48 лет, этому человеку. Как бы вы ни пытались объяснить себе, это нельзя объяснить, это непонятно. Но тем не менее, Давид пишет: «Судьбы твои, бездна великая». Да, он говорит, я не понимаю это. Да, если вы хотите, чтобы ваша жизнь в этом году была благословенной, вам нужно согласиться с тем, что у Бога многие решения непонятны нам. Но наше благословение заключается в том, что мы Ему доверяем. Мы можем положиться на Него, мы знаем, что это судьбы Его, это Его решение. Посмотри, кроме того, что он говорит о том, что нам нужно знать это утверждение Божьей милости, знать Бога, знать, кто Он. Он говорит еще о том, что нам нужно знать выражение этой милости. И в следующих стихах он открывает это. Посмотрите, человека вы скотов хранишь ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источники жизни, и во свете Твоем мы видим свет. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на прожитый год, посмотрите на то, чем Бог вас уже благословил. Вы знаете, наше благословение в этом году начинается с нашей благодарности за прошлый год. Начинается с нашего чувства удовлетворения. Начинается с того, что мы осознаем, что Бог действительно уже сегодня наполнил нашу жизнь огромным количеством благословений. Во всяком случае, у здесь присутствующих, у всех, кто здесь присутствует, есть возможность самим кушать и дышать. У вас нет трубочки, через которую бы вас кормили, через которую бы вы дышали. Не так давно я встретился с одним человеком, он рассказывал за своего знакомого, служителя, у которого 5-летняя дочь заболела болезнью рак нервных окончаний глаза. Многие даже не знают, что есть в глазу какие-то еще нервные окончания, а тем более, что может быть еще и рак вот этих нервных окончаний. Она потихоньку слепнет, эта девочка, и как только этот рак начнет распространяться дальше, так, в принципе, она умрет. Вы знаете, почему я об этом говорю? Смотри, здесь написано: человека вы скотов, ты хранишь, Господи. Мы не даем себе отчета, что каждый день, вспомните самый тяжелый день в вашей жизни. И вот даже в тот день вы были облагодетельствованы миллионам благословений. Во всяком случае, ученые говорят о том, что в человеческом организме одновременно происходит 5000 химических реакций. И эти все 5000 химических реакций строго дозированы, строго синхронизированы одна с одной.

0: Если что-то нарушается в этом процессе, вы это чувствуете. У вас голова болит, у вас глаза плохо видят, у вас печень болит, желудок расстраивается и так дальше. Речь идет о том, что Бог свою милость проявляет к нам каждый день. Мы поднимаемся с постели, мы уже имеем огромное количество Божьей милости. К сожалению, мы сосредотачиваемся на других вопросах, на том, что мы начинаем требовать у Бога. Мы начинаем требовать солнца тогда, когда дождь идет. Мы начинаем требовать большой зарплаты тогда, когда нам ее не повышают, когда нам кажется, что она должна быть выше. Мы начинаем требовать определенного отношения от наших ближних. Мы думаем, что мы достойны хорошего отношения тогда, когда к нам относятся не так, как мы считаем. И так далее. И все это связано с тем, что мы теряем из виду вот это ясное понимание человека и скотов. Хранишь ты, Господи. Ты держишь меня в своей руке. Слава Богу, это человек, который болеет вот такой тяжелой болезнью. Он говорит, я в руках Господних. Я предал себя в Божьи руки. Я не знаю, что со мной будет, я не знаю... Когда Господь меня отзовет, я не знаю, как будет развиваться моя жизнь. Я только знаю одно, что я предал себя в Божьи руки. Это действительно благословение христианина. Каждый из нас может вот таким образом положиться на Иисуса Христа и довериться Ему. Смотрите, он перечисляет дальше и говорит, «Сыны человеческие, в тени крыл твоих покойны». Каждый день у нас есть возможность иметь мир в сердце. Знаете, на чем основывается мир в нашем сердце? Не на том, какая перспектива на ближайшее время у нас. Не на том, как выстраиваются вокруг нас обстоятельства. Чаще всего именно они доминируют и приводят нас или к беспокойству, или к спокойствию. Так вот здесь Давид пишет и говорит на основании того, что ему самому пришлось пережить. Он говорит, только тогда, когда я находился в тени крыл твоих, только тогда, когда я входил во святилище, только тогда, когда я свою жизнь представлял под твое действие, твой покой наполнял мое сердце. У вас есть выбор. Вы можете продолжать ставить себя в положение того, что доказывать другим, что вы действительно находитесь в самом тяжелом положении, и к вам должно быть сострадание, и к вам должно быть хорошее отношение, и вы достойны лучших обстоятельств, и продолжать мучиться. Это ваше право. Или же вы возьмете ваши реальные обстоятельства, в которых вы живете, поймите, что ваши обстоятельства состоят из миллиона разных составляющих. Самых разных составляющих, которые так сложились, так Бог руководил этими обстоятельствами, что они сложились уже в вашей ситуации. И у вас теперь есть второй выбор. Вы можете в ваших обстоятельствах поставить себя вот в это положение, осознав тень крыл Божьих над вами. Осознать, что Бог заботится о вас. Он опекает вас. Насыщаются от тука дома твоего. Из потока сладостей твоих ты напояешь их. Еще два интересных выражения. Посмотрите, он говорит, насыщается от тука дома твоего. Знаете, что Бог устроил таким образом нашу жизнь, что настоящее насыщение, оно может прийти только через общение с Ним. Общение с Богом всегда неразрывно связано с общением с Его детьми, с общением с Его церковью. Вот почему Давид представляет это, очень ясно говорит. Люди могут получить насыщение тогда, когда они получат вот это благословение, действующее в Божьем доме. Благословение, действующее в церкви. Вот почему мы так много говорим о важности поместной церкви. Вот почему мы сегодня, дорогие друзья, обращаемся к Господу с тем, чтобы Он научил нас быть привязанными к поместной церкви. Чтобы мы могли дорожить нашей поместной церковью. Чтобы мы могли насыщаться именно здесь. В разных видах нашего взаимодействия друг с другом. В той ситуации, когда мы молимся вместе, когда мы слушаем Слово вместе. В той ситуации, когда мы другим говорим об этом Слове. Насыщаются от тука дома твоего. Так Бог устроил. Посмотрите, Он продолжает и дальше говорит, «Из потока сладостей твоих ты напояешь их». Очень интересно, в еврейском языке вот это потока сладостей, Он говорит, «Из потока наслаждений твоих». То есть Бог реально говорит о том, что Он хочет, чтобы Его дети получали наслаждение. не ставит перед собой цель поставить на какой-то голодный паёк своих детей, поставить в какие-то супераскетические условия, чтобы каким-то образом вымуштровать их. Он хочет дать вам наслаждение. Он хочет, чтобы ваша жизнь, она была наполнена настоящим наслаждением, настоящей сладостью. И посмотрите, он объясняет, из потока сладостей твоих ты напояешь их. Вы знаете, когда мы говорим о наслаждении, когда мы говорим о сладости, вот этой сладости Божией всегда противопоставляются сладости мира. Самых разных характеристик эти сладости. Но они всегда искусственные, поддельные сладости. Их, когда употребляют, сначала сладко, а потом горечью отдают. Может быть, вам приходилось когда-нибудь пробовать заменители сахара? Они вроде бы сладкие на первое ощущение или первое впечатление, но когда немножко вы попробуете, вы знаете, горчинка какая-то отдает. Ну, это так, химики там работают, чтобы усиленно работать, чтобы эту горчинку убрать все-таки. Вы знаете, когда речь идет о сладостях мира сего, горечь приходит после них. Это 100%. И самые разные, любую назовите, любую посмотрите сладости, которые конкурируют с Божьей сладостью. Давайте обратимся к Господу сегодня, чтобы искать у Него насыщение, искать у Него наслаждение. Дальше он объясняет, почему так, 10 стих. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Когда-то апостол Петр, когда 70 учеников оставили Христа, отвернулись и ушли, и апостол Петр обращается, Христос спрашивает у них, не хотите ли вы уйти? Апостол Петр обращается и говорит, Господи, к кому нам идти? Ибо ты имеешь глаголы вечной жизни. Как бы ни сложилась наша с вами жизнь в этом году, знайте, пожалуйста, что наша жизнь, наш источник жизни в Иисусе Христе. Научитесь дорожить им. Научитесь действительно к Нему стремиться, полюбить Его в этом году. Научитесь понять глубоко в сердце, что источник жизни не в друзьях, не в хороших взаимоотношениях, не в модной одежде, не в хорошей карьере, не в том, чтобы было по-вашему, так, как вам это кажется правильным, или так, как вы считаете это лучше. Научитесь увидеть сердцем своим, что в Боге источник жизни. Стремитесь к этому источнику. Ибо в свете твоем мы видим свет. Только тогда мы сможем видеть вещи правильно, когда мы будем видеть их в свете Божьего Слова, в свете Божественной истины. И посмотрите, заканчивает Давид вот этим призывом, молитвой, 11 стих. «Продли милость твою к знающим тебя и правду твою к правым сердцем».
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Да благословит вас Господь в прослушивании наших программ и да поможет найти правильный путь в вашей жизни, путь к вечности через Спасителя Иисуса Христа. Вот несколько советов для блаженной христианской жизни, жизни, угодной нашему Богу. Мы все можем пройти, если будем знать, что с нами идет Иисус. Мы должны посвящать себя Богу каждый день, а не один раз в жизни. Мы можем пройти через все испытания, потому что с нами идет Иисус. Мы на земле не для того, чтобы приспосабливаться ко тьме, но для того, чтобы светить во тьме. Мы не можем жить по-христиански своими собственными силами, своей собственной силой воли. Мы славим Божье имя, когда называем Его Отцом и живем, как Его Сын. Мы теряем Божью похвалу, если ищем людской славы. Мы теряем радость жизни сегодня, если слишком беспокоимся о том, что будет завтра. И еще я хочу добавить, что на душе тогда мир, когда сердцем правит Христос. Доверьтесь Ему сегодня.

Радио ББН – радио, основанное на Священном Писании, на Библии. Наша любовь ко Христу – истина ровно настолько, насколько истина наша любовь к ближнему. Любим ли мы наших ближних на деле, а не только на словах? Давайте докажем это сегодня, любым возможным случаем. И тогда мы будем подобны самому Господу в Его любви к нам, грешникам. Оставайтесь с нами.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
1: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: И снова мы с тобой со Словом Божьим. Здравствуй! Прошло очень много лет после того, как пал Иерусалим, а народ иудейский был введен в вавилонский плен. При правлении персидского царя Кира народу было разрешено вернуться на родину и построить храм в Иерусалиме. Это дело оказалось непростым. Много трудностей пришлось преодолеть иудеям, прежде чем священники снова смогли приносить в храме жертвы за грехи народа, молиться о защите и благословении страны. Но храм был незащищенным. Стены города лежали разрушенные. И Бог послал в Иерусалим Неемию. Неемия вдохновляет израильтян на строительство стены. Однако враги не дремлют. Злобные самаряне пришли, чтобы мешать народу Божьему. Но что смогут сделать самаряне, если за израильтян сам Бог? Ездра учит народ закону Божьему. Библия, книга Неемии, глава 8. Наконец были закончены стены Иерусалима и установлены прочные городские ворота. Теперь народ мог безбоязненно собираться на городской площади и слушать Слово Божье. Неемия созвал всех на площадь. Отцы и матери привели с собой детей, чтобы они постигали закон Божий. «Читай нам книгу закона», — попросил народ учителя Ездру. Ездра сходил за свитком и поднялся с ним на специально сделанное деревянное возвышение. 13 левитов помогали ему в чтении и толковании закона. «Благословен Господь, Бог великий!» — воскликнул Ездра. А весь народ встал, воздел руки к небу и отвечал «Аминь!». Люди смиренно склонились пред Господом, а затем стоя внимали тому, что говорил им Ездра. Сначала он читал из свитка, потом несколько левитов ходили среди толпы и объясняли людям прочитанное и услышанное. От рассвета до полудня Ездра и его помощники читали и объясняли закон Божий. Чем больше люди слушали, тем лучше понимали, что они нарушали установление закона. Они были потрясены, и многие рыдали и сокрушались о своих беззакониях. Неемия и Ездра утешали и подбадривали народ. «Сегодня счастливый день, ибо он посвящен Господу», — говорили они, — «идите домой и веселитесь, и разделите свою пищу и вино с теми, у кого ничего нет. Радость Господня придаст вам сил». На следующий день предводители иудеев вновь пришли к Ездре, чтобы он еще подробнее изъяснил им слова закона Божьего. И Ездра учил людей еще 2 недели. Потом весь народ собрался вновь. Люди каялись перед Богом и благодарили Его за то, что Он не нарушил свой завет с ними. И они обещали тоже соблюдать завет и быть народом Божьим, верным Ему и послушным Его закону. В этой истории мы видим пример того, как важно для нас Слово Божье. Ездра и Неемия читали израильтянам Библию, и те все больше и больше осознавали свою вину перед Богом. Когда мы читаем Слово Божье или слушаем его, то понимаем, что мы тоже не всегда правильно поступали. Что же нам делать? Молиться Богу во имя Иисуса Христа и просить прощения. И благодарить Его за прощение и просить у Него сил больше не грешить. До свидания. Не пропусти нашу следующую встречу.
0: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: этом пути верующего Бога человека ожидают благословения, даже если этот путь покажется не самым легким. И можно не сомневаться, что на этом пути верующего в Бога человека ожидают благословения, даже если этот путь покажется не самым легким. Где искать малину? Дом, в котором мы жили, принадлежал не нам. Мы арендовали его. На участке возле дома росло много разных ягодных кустарников, но мы не могли рвать с них ягоды, ведь это было не наше имущество. Но зато мы могли ездить в лес, где было полно всяких ягод, и собирать их столько, сколько можем. Конечно, для этого надо было знать ягодные места. Местные жители очень тщательно охраняли в тайне такие места. Никто не рассказывал, где он набирал землянику или малину. А мы, недавно живущие в этом городке, отправлялись в лес, надеясь на то, что Бог пошлет нам успех, и домой мы не возвратимся без ягоды. Год был урожайный на малину, и люди привозили ее из леса ведрами. Хотелось набрать малины и нам. В этот день папа остался дома, а в лес с детьми пошла мама. Они не знали никаких ягодных мест, но решили идти следом за людьми, тоже отправившимся в лес за ягодами. Их легко было узнать. У каждого из них было по ведру или даже по два. Как только автобус остановился среди леса и высадил людей, они сразу же ушли вглубь леса. А мама с детьми так и осталась стоять на дороге. И тогда они помолились Богу и попросили им показать дорожку, которая привела бы их среди густых деревьев к зарослям малины. А помолившись, они пошли прямо в лес. Там, где они шли, не было протоптанных тропинок, и иногда приходилось перебираться через большие стволы рухнувших деревьев. Перебравшись через одно из таких повальных деревьев, они вышли на удивительную поляну. Кругом них стояли высокие кусты малины, согнувшиеся под тяжестью спелых, почти бордовых ягод. Они собрали так много малины, что когда вышли из лесу к остановке автобуса, люди удивлялись, заглядывая им в ведра. Ведра были полны спелой ягоды. И никто из тех, кто в этот день собирал малину в лесу, не мог похвалиться таким успехом. Это хорошо, когда мы доверяем Богу наши планы, намерения, пути и дела. Апостол Иаков написал верующим людям, чтобы они никогда не забывали делать так. «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, то сделаем то или другое». Послание Иакова, 4 глава, 13 и 15 стихи. Это значит, что во всем, что бы мы ни хотели сделать, нам следует просить Божьего благословения. А Он обязательно благословит надеющихся на Него в каждом их благом деле, даже если вы будете собирать малину в незнакомом для вас лесу. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Книга Притч, 16 глава, 3 стих.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите!

0: Белочка! Белочка! Ой, ну куда же она запропастилась? Дома ее нету, и в саду не видать, и на огороде нет. А может, она грибы пошла собирать? Пойду поищу. Белочка! А, вот ты где! Белочка, ну где ж тебя лапки носят? Я весь заповедник оббегал, копыта намял.
1: Привет, кабанчик. Да я ни от кого не прячусь. Не знала, что ты меня с таким рвением разыскиваешь. А что, собственно, случилось?
0: Как что? Белочка, он скоро вернется. Понимаешь? Надо спешить. Ну, приготовиться. Вот ты, Белочка, вот ты приготовилась? Хвостик распушила? Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю. Хорошо ли ты выглядишь?
1: Да кто он, кабанчик? Не понимаю, о ком ты толкуешь?
0: Да что ж тут непонятного? Я же об Иисусе Христе говорю. Я вчера перед сном Библию читал, и там написано, что Иисус скоро придет на землю, понимаешь?
1: А, вот ты о чем. Ну да, все верно. Иисус действительно вернется на эту землю во второй раз. Люди, верующие в Него, ждут. Он может прийти в любой момент. Сегодня, завтра, утром в четверг. Правда, никто не знает точную дату его прихода на землю. Поэтому его нужно ждать всегда и быть готовым встретиться с ним в любую минуту. Знаешь, кабанчик, в нашей сегодняшней передаче «Беседы у скалистого озера» мы планировали поговорить именно на эту тему.
0: Ой, Белочка, знаешь, меня эта тема, ну, очень волнует. Ага, значит, мы встречаемся у скалистого озера.
1: Ну, я пошла, кабанчик. Грибы дособираю. До встречи у скалистого озера. Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Беседы у скалистого озера» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем цикл бесед об Иисусе Христе. Иисус вернется на землю. Ну, вот такое название нашей сегодняшней темы. Белочка, так значит, он вернется? Это точно?
1: Да, кабанчик. Прошло 2000 лет с тех пор, как Иисус маленьким мальчиком пришел в этот мир. Он ходил по нашей земле и проповедовал людям о Божьей любви. Чтобы спасти людей от греха, Иисус принял мученическую смерть на кресте. Но он не остался в гробнице. Он воскрес и вознесся к Богу. Когда Иисус возносился к Отцу, то обещал людям вернуться на землю опять, чтобы взять к себе любящих и верующих в Него. В один прекрасный день, никто точно не знает когда, Иисус придет на землю в великой славе. Очень важно, чтобы люди были готовы к этой чудесной встрече.
0: Вот, Белочка, вот что я тебе говорил, что нужно как следует приготовиться, хвостик распушить, копытки там помыть и все такое.
1: В Евангелии от Матфея в 25 главе рассказывается притча Иисуса Христа о 10 девушках. Все они собирались быть на брачном пиру, но только 5 из них удостоились такой чести, так как были готовы. Другие же 5 остались стоять за дверями.
0: Белочка, а что это значит быть готовым встретить Иисуса? Неужели красивого хвостика мало?
1: Ты хочешь сказать, кабанчик, каким должен быть человек, который ожидает прихода Иисуса Христа на землю? Потому что у нас, зверей, с Богом свои, другие отношения. Встретить Иисуса Христа готов тот человек, который впустил в свое сердце Его, любит Его и живет для Него.
0: А-а-а.
1: Еще быть готовым к встрече с Иисусом – это значит и быть готовым к добрым делам. Около 100 лет тому назад на Диком Западе в небольшом городке разразилась страшная гроза. Так что днем стало темно, как ночью. Многие люди были так напуганы, что решили, что пришел конец света. И чтобы успокоить народ, мэр этого городка обратился к людям с такими словами: «Это может быть обычная гроза. Она пройдет, как и все прочие до нее грозы. В этом случае нам не стоит оставлять свои работы. А если действительно наступила кончина мира, то пусть Христос найдет нас за работой».
0: «Белочка, ой, все ясно теперь! Пи-пи! Я опять заблуждался! Я-то думал, самое главное, чтоб копыта до блеска были начищены! Про людей, конечно, так не скажешь! Ну, надо, чтобы они там красиво одеты были, ну, там с иголочки! И я забыл, что Бог смотрит на сердце! Он видит душу человека, слышит его мысли и понимает мотивы».
1: «Все верно, кабанчик. Бог обязательно придет на эту землю во второй раз. И нужно всем людям быть готовыми к встрече с Ним».

И когда Иисус поднимался на небо, в облаке, люди смотрели на Него, на Его восхождение. И вдруг предстали им два мужа в белых одеждах. И те сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, возносившийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Эти слова, ребята, вы сможете прочитать в книге «Деяния апостолов» в 1 главе с 9 стиха. Христос воскрес! Христос воскрес! Мы возвещаем всем, кто слышит, и для того собрались здесь. И льется радость тех, кто дышит. Ведь Бог дает дыханье нам, чтобы могли мы Бога славить, свой взор направить к небесам и все ненужное оставить. Настанет день, и Он придет за теми, кто поверил в вести, и на небесный пир возьмет. На небе с Ним мы будем вместе.

0: Дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор программы — Мартынова Ольга. До свидания, ребята!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите Радуга».
2: Белочка, а вот знаешь, все же твой хвостик всегда чудесно выглядит. Не то что мой.

В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 30 стихом, мы читаем слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Выходит, что можно целый год трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль собираемо было не с Господом. А что же такое значит «собирать с Господом»? Вы знаете, трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, воодушевляясь обетованиями Его. Одним словом, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. В эфире BBN.

В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 30 стихом, мы читаем слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Выходит, что можно целый год трудиться и думать, что собрано много всякого добра, а все ни к чему, коль собираемо было не с Господом. А что же такое значит собирать с Господом? Вы знаете, трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, воодушевляясь обетованиями Его. Одним словом, жить так, чтобы духом жизни был Дух Христов. В эфире BBN.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Пусть никто не говорит, подвергшись испытанию: «Это Бог меня искушает». Бога нельзя искусить злом, и Он никого не искушает. Но каждый человек искушает сам себя, его увлекают и манят собственные похоти.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Работая над своим характером». И мы продолжаем говорить о роли отца. Название сегодняшней передачи – «Основные искушения, с которыми сталкивается отец». Когда человек становится отцом, все его слабости и темные стороны становятся заметны. Невозможно скрывать свои недостатки, когда на тебя смотрят глаза твоего ребенка. Отцовство – это проверка наших моральных принципов. И это придает роли отца еще большую значимость и ответственность. Сегодня мы продолжим говорить о том, как выполнять эту роль достойно. Да благословит нас Господь в познании прекрасных библейских истин.
1: Мир вам, дорогие друзья! Апостол Иаков в своем послании в первой главе пишет: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Первое искушение, которое описано апостолом Иаковом в первой главе, это искушение материального достатка или богатства, сребролюбие, любовь к богатству, деньгам, к средствам. Иногда люди становятся так материалистичны, что они думают, найдут счастье, когда у них будет много материального. Но невозможно заменить любовь или присутствие в семье богатыми игрушками или богатой одеждой. Второе искушение некоторым образом связано с первым и находится в эмоциональной области. Послушайте, у всех отцов ограничено количество эмоциональной энергии. И под этим я подразумеваю творчество, юмор, идеи, даже энтузиазм. Это то, что можно назвать вкусом к жизни. И наше искушение заключается в следующем. Сохранить наши эмоциональные силы для работы, а домой в семью мы приносим только то, что остается. И вот некоторые из нас люди творческие, идейные. Вы полны энтузиазма, просыпаетесь рано утром и, возможно, даже совершаете пробежку по парку, принимаете душ и бежите на работу, когда даже все остальные члены семьи еще не встали с кровати. Вы инициативны, полны энергии, и в таком настроении приходите в офис, а вечером, в лучшем случае, часов в 9-10 вечера, вы приползаете домой с одной мечтой – полежать на диване. Семье достаются только остатки вашей энергии и эмоций. Сил больше нет. Усталый и выжатый, как лимон. Вот такое отношение к семье можно сравнить с женщиной-домохозяйкой, которая очень любит готовить и делает это превосходно. И каждый день она готовит какие-то вкусные угощения, но уносит все на встречу с подружками. А вам оставляет записку, чтобы вы поискали что-нибудь съедобное в холодильнике или забежали в кафе. Не очень приятно, не так ли? Но именно так поступают и мужчины, или отцы, когда отдают все свои силы на работе. Я обращаюсь к отцам, которые неверно ведут себя в эмоциональной области. Хочу предупредить вас. Не обманывайтесь. И задумайтесь, что для вас важнее. Чему вы говорите «да», что вы выделяете как главное, на что вы тратите больше всего усилий. И задумайтесь, что остается в вашей семье. Мужчины, выходные ведь не каждый день. И ваша семья скучает по вашему энтузиазму, веселым идеям. И если бы у меня была возможность поговорить с вашими женами и детьми, то я уверен, они сказали бы, что хотели бы, чтобы вы придумали что-то творческое и необычное на выходные, чтобы искра исходила именно от вас. Хотя очень часто авторами идеи являются только матери. А отцы тратят все свои запалы на работе. Если спросить их, почему они так поступают, то мы сможем услышать ответ. Но я люблю свою работу. И тогда появляется вопрос, а зачем вы тогда создавали семью? Зачем вам дети? А они очень хотят вашего внимания. Отцы, ваши жены не могут заменить вас в семье. Есть что-то особенное и очень важное даже в запахе мужского присутствия в доме. Вы необходимы своим дочерям и сыновьям. Они очень хотят, чтобы вы были рядом и вместе с ними чувствовали вкус жизни. Я хочу, чтобы мои дети помнили меня не как проповедника, выступающего за кафедрой каждое воскресное утро, но я хочу, чтобы они помнили наши игры, смех, то, как мы весело проводили время. И когда я вижу, что в семье пропало веселье, мне хочется обратиться к отцу, потому что чаще всего проблема идет именно от него. Третья сфера, в которой нас поджидает искушение, это общение. Искушение начать читать нотации, вместо того, чтобы заработать право на уважение, слушая и понимая. Искушение читать лекции, когда что-то нужно исправить, или изменить, вместо того, чтобы слушать и понимать, и тем самым заслуживая уважения всей семьи. Знаете ли, я никогда в Писании не нашел, чтобы говорилось, что дом – это продолжение работы. Также я не нашел, где бы жена и дети назывались работниками отца. Так что, дорогие отцы, мы вынуждены признать, что никто не будет автоматически уважать вас за то, что у вас ребенок. Уважение приходит потому, что мы его заслуживаем, и заслуживаем нелегким трудом. Чтобы быть уважаемым, нужно потрудиться. Давайте вернемся к посланию Якова, к первой главе, и в 19 стихе опять обращение к братьям, к мужчинам. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». И обратите самое пристальное внимание на этот стих. Пусть он навсегда закрепится в вашей памяти. И я заметил, что когда что-нибудь происходит не так, как нам хотелось бы, мы ведем себя совершенно по-другому, а не так, как рекомендует Иаков в этом стихе. Представьте себе ситуацию, что вы приходите домой, а там беспорядок, и все идет не по плану. Ну и какая ваша первая реакция? Вы медленны на слова? Вряд ли. И первое, что вы начинаете делать, это читаете нотации. Мы отчитываем членов своей семьи одного за другим. И только когда закончили, вот тогда мы готовы слушать. Но ведь это противоречит тому, что мы прочитали в послании Иакова. Библия этому не учит. Мы же скоры на слова, на гнев, но медленны на слушание. А вот что о гневе говорится в 20 стихе этой же главы. «Ибо гнев человека не творит правды Божией». Я заметил, что когда дома я начинаю читать нотации, отчитывать, то все затихают, потому что у меня самый громкий голос. И у меня преимущество, я говорю громко, и мне кажется, что все внимательно меня слушают. Но на самом деле, мои домашние мысленно выключают мой звук. Когда я научился контролировать свои эмоции, то понял, что если я слушаю, тогда мои дети и жена уважают меня. И если, выслушав все, у меня появляется справедливый гнев, то он воспринимается правильно. Но знаете, я заметил, что чаще всего гнев, который мы выражаем, не является необходимым и оправданным. Часто мы выходим из себя просто потому, что не все знаем. Но мы и не можем знать всего, что происходит в нашей семье, если отдаем всего себя работе, а для дома оставляем только крохи. Если у вас нет сил, то и контролировать себя вы не сможете. Четвертое искушение находится в области личных желаний. И оно тесно взаимосвязано с третьим. Все эти области вообще так или иначе связаны между собой. И здесь я говорю о желании быть совершенным и требовать от семьи того же самого. Возможно, вы скажете, что это вас не так сильно касается. И вопрос совершенства вас не так уж и волнует. Ну, тогда я вам предлагаю некоторую викторину. Попробуйте ответить на несколько вопросов. Вы ожидаете от себя всегда самого лучшего? Вы откладываете начало какого-то важного проекта, потому что нет времени сделать его идеально? Вы расстраиваетесь, если что-то идет не так, как вы планировали? Вас расстраивает тот факт, что окружающий не понимает вашего желания, чтобы все было правильно, идеально? Вы злитесь на себя особенно сильно, когда повторяете ту же самую ошибку. Вас разочаровывают люди, у которых не хватает квалификации в их работе. И так далее. Люди, всегда и во всем стремящиеся к совершенству, их еще называют перфекционисты, максималисты. Это люди, которые впадают в крайности. Все должно быть выдающимся. И в противном случае это не заслуживает внимания. у них нет золотой середины. Перфекционисты склонны преуменьшать успехи и преувеличивать неудачи. Для них трагедия, если после пятерок вдруг получил четверку. Расстроены, потому что не лучший работник года. И не обращая внимания на то, что названы лучшим работником месяца. Всегда хочется чего-то большего. И думаю, вы понимаете, как это влияет на наши семьи. Мы склонны отдаляться от тех, кого любим, из-за своего стремления к совершенству. Скажите, а вы позволяете своим детям совершать ошибки? Вы даете жене свободу принятия решений, пусть и не всегда правильных? Вы можете увидеть хорошее даже в их неудачах? Даже самые лучшие футболисты иногда бьют мимо ворот. И делают это довольно-таки часто. Но тем не менее остаются лучшими футболистами. Скажите, а вы позволяли своим детям иногда бить мимо ворот? Хвалите ли вы их за средние результаты? Или они всегда и во всем должны достигать вершин? Помните, как ваш ребенок первый раз помыл посуду? Было много пены, и тарелки остались не очень чистыми. Знаете, реакция может быть разной. Первый вариант. Ну что ты наделал? Ты залил весь пол, и к тому же на тарелках остались остатки еды. А вот второй вариант. Какой ты молодец! Так постарался! Но вот тут нужно протереть еще раз. Давай сделаем это вместе. Вы понимаете разницу? Если вы позволяете своему стремлению к совершенству построить стену между вами и вашей семьей, значит, вы утопаете. Боритесь с искушением ожидать совершенства от ваших детей. Давид Бернс в статье «Сценарий самоуничтожения для перфекциониста» описывает человека, стремящегося ко всему идеальному следующим образом. Вот послушайте. Это те, чьи стандарты высоки без всяких на то причин. Это люди, прилагающие все возможные усилия для достижения невыполнимых целей и измеряющие свою ценность, основываясь на вопросе продуктивности и достижений. И единственным результатом деятельности таких людей может быть самоуничтожение и поражение. Отцы, это интересно, но наше желание, чтобы дети были идеальными, и может стать для них уничтожающим. Мы должны предоставить им возможность ошибаться, быть самими собой. Так один писатель в книге «В поисках совершенства» пишет: «Особым признаком, ориентированной на успех позитивной инициативной среды, является терпимость к неудаче». Вот скажите, вы создаете такую атмосферу дома? У вас толерантное, терпимое отношение к неудаче? Один мой друг рассказал мне удивительную историю, как дедушка учил его водить машину. Дедушка сидел на пассажирском сиденье, сложив руки. А мой друг, будучи еще подростком, пытался въехать на машине в гараж. И вот он задевает крылом ворота. И еще до того, как тот успел начать извиняться, дедушка сказал: «Ну, ничего страшного, подай назад и попробуй еще раз». Тот отъезжает назад, пытается снова, но царапает второе крыло. «О, дедушка, прости, я повредил оба крыла твоей машины». Но теперь послушайте ответ этого мудрого пожилого человека. «Ну, все в порядке. Я могу купить новые крылья для машины, но я не могу купить новых внуков». Это, конечно, интересная история. Хотя знаю, что характеры детей разные. И одного нужно увещевать словом, а другой нуждается в физическом наказании, иначе не услышит, не поймет. Очень полезный тест для отцов записан в послании к Ефесянам, 6 главе 4 стихе. Послушайте, пишет апостол Павел. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Если ваши дети бормочут что-то в вашем присутствии, они что-то пытаются вам сказать. Они устали от ваших постоянных требований. И предупреждаю всех отцов, утопающих в стремлении к совершенству их детей. Вы не обманывайтесь. Результат будет обратным. Итак, мы уже обсудили несколько искушений. Замена времени, проведенного с детьми, на материальное. Выделение наших лучших эмоциональных резервов для работы. Чтение детям нотаций вместо того, чтобы сначала заработать уважение и желание совершенства от себя и от своих детей. А вот пятое искушение. Оно касается сексуальных отношений. Поэтому не торопитесь выключать радио. Я прекрасно осознаю, что большинство моих слушателей – люди верующие. Но не нужно сейчас гордым видом выключать звук, потому что вы никогда не изменяли жене. Подождите, послушайте и не отключайтесь. Возможно, вы действительно никогда не изменяли, но вы обманываете самого себя, если вы говорите, что вы никогда не были искушаемы в этом вопросе. И вы глупец, если уверены, что подобный соблазн вас никогда не настигнет. Мужчины, которые так считают, обычно ниже всего и падают. Поэтому я прошу вас отложить гордость в сторону и послушать, что пишет Иаков. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот если бы Бог не привел меня в этот отель, в эту гостиницу, да вот если бы Бог не позволил мне

говорит, совершенствуйся в этом. Преодолей это искушение. А на что похож процесс искушения? 14 стих. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Это слова мужчины. Искушение идет от тех, кто любит удить на приманку в нашем озере. И есть те, которые любят соблазнить этой приманкой, расставить капканы на нашем пути. И вот мы уже покинули безопасную территорию верности своей жене и находимся на одной дороге с человеком соблазна. Я говорю об искушении закрутить интрижку, искать интимное удовлетворение вне своей семьи. Поэтому послушайте, что Бог говорит Каину. Мы читаем в Бытие 4 главе. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним». Думаю, вы помните, что в следующем стихе говорится о том, что Каин убил своего брата. Сразу после такого наставления, предупреждения, Каин идет на поле и убивает Авеля. Думаю, что это может быть незамечено Богом. Никакие предупреждения не уберегут вас от соблазна отказаться в одной постели с другой женщиной. Вы должны господствовать над грехом. Я хочу подсказать вам одну идею. Как избежать любовных интрижек? Идея очень проста. Это фото детей. Поэтому выберите фотографию, где ваши дети еще маленькие, такие, какими они были, когда вы могли носить их на плечах. И возите эту фотографию с собой в командировке или всегда держите ее в кармане пиджака. Если какая-то женщина искушает вас, покажите ей фотографию своих детей. Расскажите, как их зовут, сколько им сейчас лет, чем занимаются, как они вам дороги. А еще скажите, что вы хотите помолиться за них вместе с ней. Но я шучу. Этого, конечно, говорить не нужно. Знаете ли, дети могут стать для вас прекрасной защитой. А когда вы ночуете в гостинице в командировке, то держите фото детей рядом с компьютером или с пультом от телевизора, чтобы это останавливало вас от просмотра ненужных фильмов. Известный пастор Дитрих Бонхофер, немец, он написал, что когда мы поддаемся искушению, это не значит, что мы ненавидим Бога. Это значит, что мы о нем забыли. А я бы добавил, что искушение заставляет нас забыть не только о Боге, но и о детях, которые учатся у нас. И поймите, что поддавшись искушению изменить своей жене, однажды вам придется объяснить своим детям, почему вы так поступили. А еще вам предстоит обсудить это с их матерью. И не думайте, что ваш поступок останется неизвестным. Один психолог, среди клиентов которого было много людей, изменившим своим супругам, сказал, что все эти мужчины признаются, что этот поступок сделал их менее счастливыми. Друзья мои, отношения на стороне могут казаться очень привлекательными, захватывающими, соблазнительными, но они заканчиваются и становятся ужасными. Один мужчина описал свои впечатления от похода в цирк со своими маленькими детьми. Он был удивлен, насколько его впечатления отличались от тех, которые он получил от похода в цирк, когда был еще сам ребенком. Я наблюдал за своими детьми. Они были поглощены представлением, как и я в их возрасте. Но в этот раз я смотрел больше не на выступления, а на их реакцию. И сравнивал с тем, что я чувствую сейчас как взрослый. Дети не замечали недостатки дешевого цирка, которые мне были очевидны. Они не видели большие зияющие дыры в шатре, они не замечали пустоту в лицах работников, которые всем своим видом показывали безразличие. Для моих детей осталось незамеченным и поломанное оборудование, ужасная вонь, исходящая от животных. Им все нравилось. Я был рад, что они не видят того, что я вижу. Когда мы вступаем во внебрачные отношения, мы похожи на восхищенных детей, входящих в дешевый цирковой шатер. И наши глаза открыты, но по какой-то причине мы слепы по отношению к очень многому, которое откроется нам позже, когда спадет искусственный блеск. Иногда хорошо побыть детьми –

0: смотреть на мир глазами ребенка. Но помните, что жить нам в реальном мире. Поэтому всегда помните о ваших детях. И, может быть, сейчас они еще очень маленькие и сидят на ваших плечах. Но шансы очень велики, что когда они вырастут, то будут подражать вам, станут отцами и матерями, очень похожими на вас. И предупреждение всем, кто близок к тому, чтобы утонуть. Очнитесь, остановитесь, вернитесь на берег. У вас есть дети, и они утонут вместе с вами. И это на всю жизнь оставит отпечаток на них. Итак, мы подошли к шестому, последнему искушению, о котором я хотел бы сегодня сказать. И оно касается духовной сферы. Искушение недооценивать важность поддержания духовного огня в семье. Или можно сказать, искушение недооценивать необходимость постоянного подогревания духовного аппетита в семье. Действительно необходимо постоянно поддерживать интерес к духовному. И в нашем веке отвечать на вопросы веры становится обязанностью матерей. И это неправильно. Для меня большое счастье знать таких отцов, которые искренне верят и любят Бога, идут по жизни, руководствуясь Его волей, и чья вера горячая и живая. И знаете, кто любит таких мужчин? Их жены и дети. Дети, которые видят, что их папа любит Господа, и они счастливы. И если случится так, что завтра вы попадете в аварию, задумайтесь, в каком духовном состоянии останется ваша семья. Когда в последний раз желание пойти в церковь шло именно от вас? Когда в последний раз вы обняли всех и позвали на совместную молитву? Давно ли вы открывали Священное Писание и предлагали своей жене почитать вместе, чтобы понять, что Бог хочет от вас, как от семьи? Поверьте мне, жены любят мужей, которые так поступают. И, может быть, дети не будут осознавать многого, пока они маленькие. Но когда они вырастут, то с гордостью будут говорить о вас и о вашей любви к Господу. Но хочу обратить ваше внимание, что я не говорю о фанатичных отцах, которые устраивают религиозную тиранию. В таком случае в семье пропадает веселье. И если вера приносит радость, размышление об Иисусе улучшает настроение. Значит, перед нами семья, где все гармонично. А если отец фанатично религиозен, то мы столкнемся с детьми, которые бунтуют, и, к сожалению, они на пути к зависимости. И, возможно, это будет зависимость от интернета, от курения, алкоголя или даже наркотиков. Может быть, они знают, что отец любит Господа, но его любовь вызывает у них ненависть к Богу. И так происходит, если единственная тема для разговора – это религия. И это не духовное питание, не взращивание веры. Это убийство веры. Это буква закона, которая убивает, а дух животворит. Ну и так мы обсудили шесть искушений, с которыми сталкивается каждый отец. Шесть предательских, скользких, топких искушений. Хотите узнать, попались ли вы в какой-то из этих капканов? Тогда спросите об этом свою жену. Если она настоящая христианка, то не воспользуется случаем, чтобы как-то унизить вас, а наоборот искренне поможет вам и укажет вам на ваши опасные места. Конечно, если вы не обижали ее, не унижали и позволяете ей высказывать свое мнение. Отцы, не будьте лицемерами. Наша цель не игра, не ложь. Наша цель искреннее, подлинное христианство. А вот сатана старается выбить прежде всего мужчин из духовной армии, ослабить их, разрушить их внутренний мир, сделать зависимыми от греховных привычек, от похоти. Хочу сказать вам о лечении и о профилактике, чтобы искушения не стали грехом. В 18 стихе говорится о духовном рождении от Бога. Нужно не только признавать, что Бог есть, нужно узнать Его лично. Это духовно рожденный, имеющий Господа, Духа Святого, может возрастать в благодати и противостоять греху. А в 21 стихе мы читаем, что важно принять насаждаемое Божье Слово. Оно спасает, помогает нам идти по пути освящения. Цель жизни христианина – уподобляться Господу Христу. Он был искушаем во всем, но не согрешил. И это упражнение молитвы – уединение с Господом. Как мы читаем в 25 и 26 стихе. Это закон свободы – быть исполнителем, обуздывать свой язык. И это дисциплина. Оборона взгляда, мыслей и сердца. Да благословит вас Господь.
1: Прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Основные искушения, с которыми сталкивается отец». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. В передаче «Основные искушения, с которыми сталкивается отец» мы выделили 6 основных соблазнов. Вспомним их еще раз. Первое. Искушение заменить свое присутствие в семье на материальный достаток. Второе. Искушение потратить все эмоциональные силы на работе, а домой в семью принести только то, что останется. Третье. Искушение начать читать нотации вместо того, чтобы выслушать и понять. Четвертое. Искушение требовать совершенства от себя и своей семьи. Пятое. Искушение нарушить обет верности своей жене. Шестое. Искушение недооценивать важность поддержания духовного огня в семье. Мы надеемся, что наши передачи помогли вам не только узнать об этих искушениях, но и научиться противостоять им. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Мы также будем рады познакомиться с вами через переписку. Расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Мы хотим лучше знать своих радиослушателей. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач: «Как запомнить истину», «Обучение в школе выживания». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! «Как запомнить истину» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

Радио BBN, основанное на Священном Писании и возвещающее любовь Господа, выраженную в Библии. Неважно, как далеко вы убежали от Бога, дорогие друзья, дотянуться до Него можно одной единственной рукой, рукой молитвы. Сделайте это сейчас, ведь Он ждет вас обратно, чтобы вы возвратились к Нему, возможно, как блудный сын. Но Он почтит вас Своей безмерной любовью, простит вам ваши грехи и даст вам жизнь вечную. Не забудьте об этом.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги Летти Кауман «Потоки в степи» на сегодня 27 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в книге Иова в 33 главе в 24 стихе. Там есть такие слова: «Я нашел умилостивление». Божественное исцеление – это не что иное, как божественная жизнь. Это власть Христа над телом, действие Его жизни в теле. Это соединение членов нашего тела с телом Спасителя, приток Его жизни в наших членах. Это также реально, как воскресшее, прославленное тело Христа, так же разумно, как то, что Он воскрес из мертвых, вознесся на небо и сидит одесную Бога Отца. Живой Христос принадлежит нам во всем своем могуществе. Мы члены Его тела. Если мы верим в это и принимаем это, наша жизнь будет подобна жизни Сына Божьего. Господи, помоги мне помнить, что тело для Господа и Господь для тела. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Софония 3:17. Эти слова открыли мне истину о возможности божественного исцеления для моего истощенного недугом тела, страдающего от болезни. Слова эти – широко открытая дверь, через которую живой Христос входит в мое тело, спасенное им и одним своим присутствием наполняет его жизненной энергией и силой, превращая все мое существо в новое небо и новую землю. «Господь Бог твой, — говорит Писание, — Бог — это твой Бог и мой Бог. То, что есть у всемогущего Бога, является моим и пребывает во мне, если я могу и желаю принять Его и все, что принадлежит Ему. Этот Бог, всесильный и всемогущий, обитает в нас как Отец, Сын и Дух Святой. Это обитание так реально, как реально солнце, которое находится в небе, как реально движущие силы жизни в глубине моего триединого существа. Бог находится в моем организме, в центре моего мозга и нервной системы. Вот уже 21 год, как эта истина остается непреложной для меня. Более того, я понимаю ее все глубже с каждым годом. И теперь, будучи 70 лет от роду, я чувствую себя моложе и крепче, чем в 30. Исполненный Божьей силой, я выполняю вдвое больше умственной и физической работы, чем в лучшие дни моей молодости, и трачу на это гораздо меньше усилий, чем раньше. Моя жизнь, физическая, умственная и духовная, подобна артезианскому колодцу, что всегда переполнен водой. Беседовать, учиться, путешествовать ночью и днем – при любой погоде и любых неожиданностях нашего изменчивого климата стоит мне не больше усилий, чем мельничному колесу вращаться на полноводной реке или водоносной трубе пропускать через себя потоки воды. О имя Иисуса! Нам так сладостно оно! Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано! В нем исцеление тяжких ран и язв души больной! В нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню голову, чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой.

0: слушаете BBN, не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 14. За пением и беседами спать не хотелось. И хотя молодым людям нужно было завтра утром быть на работе, они не унывали. Они были рады засвидетельствовать этим служивым людям о правде Божией и об Иисусе Христе как Спасителе мира. В минуту передышки между песнями кто-то сказал: «Мы, как Иона в трюме корабля, спокойны, когда кругом опасности. Или, как во чреве кита, не знаем, куда плывем. Кругом, как у Ионы, темно», — сказала одна сестра. Но кто-то возразил: «Нет, Иона сам убегал от Господа, а нас везут. Иона противился Божьему поручению, а мы выполняем его повеление». Настроение у пленников было хорошее. Никто не роптал, никто не жаловался, все были веселы и даже довольны, что удостоились гонения за Христа. Вдруг автомашина свернула с проселочной дороги и поехала по ухабам. Все удивленно посмотрели друг на друга. «Куда? Зачем?» Так ехали тоже долго. Наконец остановились. Открылись дверцы, и послышалась команда: «Выходи!» Вышли. Милиционеры остались в машине. Большой человек, в кавычках, вышедший из кабины, на прощание пригрозил: «Если еще раз появитесь у нас в табунах, хуже будет». Затем снова забрался в кабину, машина рванула с места и вскоре скрылась из глаз, оставив друзей одних в какой-то глухомани. Ссыльные в кавычках осмотрелись, вокруг раскинулись сжатые поля. Стояла темная, безлунная ночь. Хотя заморозков еще не было, однако ночи были уже холодные. Осень. «Где мы? Куда идти?» Немые вопросы застыли на лицах ребят. Помолившись Богу, пошли по следу уехавшей машины. Пока след шел по вспаханному полю, он был виден. Но как только он перешел на жневье, затерялся, смешавшись с другими следами, оставленными при уборке урожая. Куда идти? Решили ждать утра. Усевшись на землю, стали вспоминать библейских героев веры, претерпевших страдания, гонения и даже смерть за Христа и его дело. Вспоминали тех, кто побывал в подобных ситуациях. Так Авраам пошел, не зная, куда идет. Иаков отправился в неизвестный путь. Путешествие Моисея с Израилем по пустыне. Скитание Давида по ущельям и горам. И кто-то вспомнил Рождество Христово и волхвов, пришедших из дальних стран поклониться Ему. Их привела к Нему звезда. Вот нам бы сейчас такую звезду, чтобы указала нам путь домой, помечтал кто-то. Все посмотрели на небо, но никакой особенной звезды они не увидели. В разговорах и воспоминаниях время летело быстро. Было уже далеко за полночь. Вдруг с одной и другой стороны послышался протяжный вой. Николаю он был хорошо знаком. Волки. Неизвестно было, возвращались ли они с охоты или только собирались поохотиться, но что это был вой волков из полыней, заросли которых находились рядом, никто не сомневался. «Волки, что будем делать?» «Вот поистине Господь нас послал, как овец среди волков», — сказала сестра Зина. Все молчали. Волнение охватило друзей. Никому не хотелось встречаться с волками. Вой волков нарастал, он становился громче и ближе. Николай знал, что нужен огонь. Но где его взять? Ни спичек, ни бумаги не было. Походив по полю, он нашел два небольших камня, набрал сухих листьев кукурузы и, ударяя камнем о камень, стал высекать искры. Долго не могли загореться листья, но, наконец, они начали тлеть, и вспыхнул огонек. Все обрадовались и общими силами стали разжигать костер, собирая вокруг стебли кукурузы и полыни. Костер горел по-настоящему, весело и ярко. Волки тем временем подошли совсем близко. Были видны и горящие глаза, и темные силуэты. Волки уселись, не решаясь подойти ближе из-за огня. Уже начало светать, а они не уходили. Вдруг один брат посмотрел по сторонам, громко воскликнул: «Слава Богу! Путь нам открыт! Настало время нам отправляться!» Все удивленно посмотрели на него, и кто-то, усмехаясь, произнес: «Брат получил откровение, увидел, наверное, звезду?» Но тот не сдавался. Он продолжал свою речь: «Сам Бог открывает нам путь домой, посмотрите!» И он указал рукой в ту сторону жнивья, где не было волков. Все осмотрелись. Только одна сторона была свободна для выхода. С трех других сидели волки. Помолившись Богу и приняв это за знак Божьей помощи, все согласились идти в открытую сторону. Загасили костер и пошли с пением. «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе страшном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Жалься над мною, спаси и помилуй. С первых дней жизни я страшно борюсь, больше бороться уж мне не под силу. Боже мой, Боже, к Тебе я молюсь». За этой песней последовала другая: «Юность светлая, весна ранняя, мы ее Творцу принесем. Молодые дни, золотые дни, лишь для Господа живем». Шли, пели и плакали, а волки сопровождали их тремя группами. Одна осталась сзади и шла следом. Две другие шли справа и слева от закланных агнцев. Так они и шли под охраной волков. Иногда волки сворачивали, и друзья также сворачивали и шли, как по живому коридору. Взошло солнце, а волки все еще сопровождали ребят до самой дороги. На проселочной дороге одна сторона была свободна от волков, и друзья, поблагодарив Господа за волков, весело побежали по ней. А волки, исполнив свой долг, повернули назад и скрылись в высокой сухой полыни, превышающей рост человека. Дорога, по которой пошли друзья, была пуста и безлюдна. Наконец впереди показалась бричка, запряженная парой лошадей. Она двигалась навстречу. Ребята обрадовались, но напрасно. Человек на бричке, не доезжая до них, круто свернул с дороги и объехал их стороной. Друзья огорчились, но когда посмотрели друг на друга, то рассмеялись и поняли, что тот человек попросту испугался. Их лица были разукрашены сажей от костра, одежда тоже испачкана, а у некоторых и порвана. Хотя никто не знал, куда ведет эта проселочная дорога, ребята бодро зашагали по ней, уверенные, что она правильная, ибо указана самим Богом через волков. Эта дорога привела их к большому русскому поселку. Здесь они узнали, что до Кулунды 40 километров. Получалось, что ребят отвезли от дома километров за 60, и одну треть пути они уже прошли. В этом селе была группа верующих христиан. Молодых людей тут же приняли, обогрели. Здесь они умылись и позавтракали. Домой их вез на бричке верующий колхозник по имени Матвей и пригласил посетить их общину, что молодежь потом и делала не раз. Здесь у них не случалось никаких происшествий, так как сам председатель колхоза с уважением относился к верующим. Домой добрались только после обеда. Идти на работу было уже поздно, и потому, собравшись после короткого отдыха, миссионеры рассказали всем остальным христианам, обеспокоенным их долгим отсутствием, о своей необыкновенной поездке. Выслушав историю их возвращения домой, братья и сестры со слезами благодарили Бога за Его милость и мудрость, за то, что Он даже волков использует для служения Своим последователям. Спасенные же друзья, усталые, но счастливые, обогатились новыми познаниями о своем Боге, как о добром пастыре. Эта поездка их не сломила, напротив, закалила их верность Господу и вдохновила на новое служение, открыв перед ними новые горизонты. Да и в табунах были потом еще не раз, и, видя, как две новые души возрастают в вере, радовались и говорили, что их испытание было не напрасным. Известное изречение: «Молодые люди видят перед собой вершины и желают их покорить, а старые видят горы и стараются их обойти», как нельзя лучше подходило к нашим друзьям. Они были молоды. Мы в молодости искренне стараемся за дело жизни пожертвовать благое. Спустя же годы сами удивляемся, как в голову могло прийти такое? На завтра молодежь опять благодарила Господа за то, что его милосердие обновилось снова. Ни у кого из учеников второй смены и из работающих не возникло проблем из-за их отсутствия. В своей ревности молодежь делала много ошибок. Но слава Богу, что молодость – это недостаток, который быстро проходит. Молодость упрекают за самомнение, дескать, она полагает, будто мир начался с нее. Но старость еще чаще думает, что мир кончается вместе с нею. Слава Богу, что Господь своих учеников не оставляет в беде, но исполняет свое обещание. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Если только мы ходим Его путями и послушны Его повелениям, Он с нами в любое время, всегда, как написано во втором послании к Коринфянам 13:11. «Кто научился доверять Богу, того не страшит будущее. Ибо Бог везде, и вся земля Господня».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Луки, 12 глава, с 27 по 30 стихи. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том». Это говорит сам Господь. Это слова Иисуса Христа. Доверимся Ему и будем надеяться, что Он благословит нас во всем. В эфире BBN.

0: исчезла тихо память на песке.
1: Круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Есько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Сегодня мы рассмотрим, как Бог избрал царскую родословную линию, через которую Его Сыну было суждено войти в этот мир, чтобы исполнить Его волю и Его цель — спасение человечества. В нашей предыдущей беседе мы видели, как Бог, видя бесконечную испорченность человеческого рода, избрал человека по имени Авраам, на которого он мог положиться, что он исполнит его волю и, таким образом, сохранит и очистит человечество. Бог заключил с Авраамом завет или обет, что все потомки Авраама благословятся, и через них благословится население всей земли. Бытие 12:1-3. Мессианская линия проходит затем через Исаака, Иакова, Иуду и остальных вплоть до царя Давида. Прослеживая эту линию, мы замечаем неоднократные вмешательства Бога с целью сохранить чистоту этой родословной. Например, Исав, сын Иакова и Ревекки, должен был бы занять свое место в родословной, как их старший сын. Но он потерял свое право на первородство в пользу Иакова, младшего сына, наиболее духовного из двух, потому что Исав не придавал большого значения своему первородству. И, как говорит нам Писание, это привело к самым лучшим результатам, благодаря вмешательству Бога. Иаков затем стал главою 12 колен Израиля, и Бог часто называется Богом Иакова в Писании, потому что в Иакове он нашел человека, которому он мог доверять и использовать для своей славы. Далее, давайте рассмотрим место Иуды в царской мессианской линии. Хотя Иуда совершил аморальный поступок, Бог, тем не менее, снова вмешался в эти события и в пророчестве Иакова, когда он благословляет своих сыновей перед смертью, Иуде обещано место в царской линии, через которую должен прийти в мир Мессия. Мы читаем об этом в книге Бытие 49:10. «Не отойдет скипетр от Иуды». Мессии было суждено прийти из колена Иудина, и мы читаем об исполнении этого пророчества в Новом Завете. Верховная сила Божья очень явственно проявляется также в книге Рув из Ветхого Завета, где сохраняется чистота и непрерывность родословной царской линии. Мы видим Вааза, богобоязненного, праведного человека из колена Иудина, который женится на моавитянке Руфи. Их потомки становятся предками родословной царя Давида. Вааз был прапрадедом Давида, Овид его дедом и Есей его отцом. Начиная от царя Давида до Христа, мессианская линия прослеживается менее отчетливо. Однако, к Как мы уже сказали в предыдущей беседе, родословные, представленные Матфеем и Лукой, содержат все необходимые для нас сведения. Мы находим эти родословные в первой главе Евангелия от Матфея и в третьей главе Евангелия от Луки. Мы видим две родословные линии. Одна принадлежит Иосифу, другая — Марии, матери Иисуса. Иосиф связывается с родословной Мессии Матфеем, тогда как Лука прослеживает эту родословную через Марию. Бог обещал Давиду, что его потомки будут восседать на престоле Израиля вовеки. 2 Царств 7, 12, 16. Это обещание, однако, обходит молчанием потомков Соломона, и Мария является потомком Давида по линии его другого сына, Нафана, потому что Соломон не исполнил Божьей воли и потерял Божье благословение в конце своей жизни, став поклоняться чужим богам под влиянием своих многочисленных жен. Мы не можем проследить родословную Мессии через правящих царей Иудеи после Давида. Достаточно сказать, что Бог сам проследил за тем, чтобы сохранить эту родословную в чистоте через все царствования и во времена после изгнания до того самого момента, когда Мария родила Христа в Вифлееме. Архангел Гавриил дал Марии удивительное пророчество. Луки 1:32-33. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Этот Иисус Христос стал исполнением ветхозаветных пророчеств, касающихся пришествия Мессии, в чем без тени сомнений убеждены все евангельские богословы и все изучающие Библию. Пророчество о рождении Христа. Пророчества Ветхого Завета, в которых предсказывается рождение Христа, отличаются исключительной ясностью и определенностью. Возьмем, к примеру, стих 2 из 5 главы книги пророка Михея, где ясно заявляется, что местом рождения Мессии будет Вифлеем. Этот факт был, должно быть, общепринятым среди всех израильтян. Когда в Иерусалим пришли мудрецы с Востока и спросили, где родившийся царь иудейский, книжники и священники тотчас процитировали им пророка Михея. Другое пророчество, Исаия 7:14, говорит о его рождении как о знамении, данном детям Израиля. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Все дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «Бог с нами». В дни Исаии, когда против царя Ахаза выступили царь Израиля и царь Сирии, угрожая ему войной, Бог дал Ахазу удивительное обетование, которое мы только что процитировали выше. Бог сказал Ахазу: «Проси себе знамение». И когда Ахаз отказался беспокоить подобной просьбой Господа, Бог сказал, что Он сам даст ему знамение о пришествии обещанного Мессии, который избавит свой народ от врагов и от их грехов и возвратит их сердца к их Господу Богу. Мы видим исполнение этого пророчества в Новом Завете, Евангелие от Матфея 1:21-23. «Родит же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Ветхозаветные пророчества, касающиеся пришествия Мессии и его рождения, были знакомы многим в Израиле. В Израиле были люди, которые ожидали его пришествия, потому что они верили пророкам и Писанию, говорящим о нем. Они также верили, что это должно произойти вскоре. В то время Израиль находился под властью Рима и страдал из-за притеснений оккупантов. Они верили, что Мессия придет и освободит их от их угнетателей и врагов и установит, наконец, свое царство мира и праведности на земле. Мы находим пророчество первосвященника Захарии в Евангелии от Луки, где говорится именно об этом. «Благословен Господь Бог Израилев, что Он посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас». Мы сразу же вспоминаем и других людей, упомянутых в Новом Завете, людей, о которых сказано, что они ожидали утешения и избавления Израиля.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское радио BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Исаии 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Честность – очень ценное человеческое качество. Ничто так не свидетельствует о нашем нравственном и духовном состоянии, как честность. Честный – это искренний, справедливый, добросовестный и безупречный в своих помышлениях, словах и делах человек. Он не желает себе блага и богатства за счет других людей и боится худой молвы. Помните, мы прочитали: «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Давайте проверим наше стояние пред Богом. Честны ли мы во всем? Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Здравствуйте вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Позвольте мне еще раз для вас прочитать это определение, рабочее определение, что касается в этой теме. Что называется освящение? Подотчетность невозможна без освящения. Или подотчетность имеет вот эту цель – освящение. Смотрите, что это такое. Освящение – это когда что-либо неугодное Богу в моей жизни замечено мною или другими, которые рядом со мной, а это могут даже быть наши дети. Вспомните папы с мамами. Сколько раз ваши дети говорили: «Папа, ты мне вчера говорил, что так нельзя делать». И они даже могут вам процитировать тот текст, который вы вчера ему зазубрили вместе с ними. Это так может быть. И смотрите, что освящение на самом деле – это то, что неугодное Богу, или когда неугодное Богу в моей жизни, в моих поступках замечено или мной, или людьми, которые рядом со мной, и в результате общения или беседы оставляется или заменяется истиной Его Слова для того, чтобы завтра в этой ситуации я не поступал точно так же. Вот что я имею в виду под подотчетностью. То есть это то, что имеет цель освящения. И освящение, когда то, что неугодное Богу, я оставляю. И этот процесс невозможен в одиночку. Этот процесс возможен только тогда, когда мы локтями бьем друг друга, когда мы наступаем на мозоль друг другу, когда мы делаем что-то вместе и начинаем больше видеть друг друга и начинаем понимать, что «Оу, и здесь у меня не так, и здесь мне нужно меняться». И мы начинаем видеть свои недостатки только благодаря тому, что мы находимся в служении, вот этом шлифовании друг с другом. И когда Бог дает благодать, послушайте еще одно, когда Бог дает благодать вам или мне побеждать искушения, проходить через трудности, заменять уныние на радость в Боге, мы неизменно всегда захотим говорить об этом с нашими близкими, с нашими друзьями и в домашней группе. Малые группы и существуют для этой цели – быть местом, где мы можем свидетельствовать друг другу о том, что Бог делает в нашей жизни, личной жизни, когда истина Его Слова проникает в нашу жизнь и командует нами. Вы знаете, что происходит? Когда я начинаю делиться о том, что Бог делает со мною, когда мои искушения, когда мои проблемы – Он меняет, или истинно слово Его меняет меня, тогда это свидетельство в группе является огромным благословением. И те, кто это делает, вы можете сегодня в душе кивать и говорить, что это действительно так. Аминь, брат. И если вы это не делаете на домашней группе, если вы не делитесь тем, что Бог делает в вашей личной жизни, не то, что увидите в других, а то, что Он делает в вашем личном сердце, как услышанная истина в воскресенье или в среду, или прочитанная вами во вторник утром или на ночь глядя в четверг. Если вы этим не делитесь, то вы не являетесь каналом благодати для других людей, и вы не можете питаться благословением, которое Бог имеет в домашней группе через свидетельство других людей. Я говорю об этом, друзья, потому что я сам в этой церкви и раньше, где я был, переживал благословение больше намного тогда, когда я открыт друг перед другом, когда мы беседуем друг с другом, когда мы приветствуем обличение друг друга, когда мы хотим, чтобы другой сказал мне о моих недостатках. Даже если это жена, даже если это дети. Делайте это, стремитесь к этому. Я говорил об этом в прошлый раз. Для Давида это был Нафан, и для каждого Давида нужен сегодня Нафан. Вы сегодня должны быть или Нафаном, или Давидом. Но не оставайтесь быть только Давидом. И не оставайтесь быть только Нафаном. Это тоже очень опасно. Когда-то вам нужно быть Нафаном. прийти и сказать кому-то о том, что вы видите в его жизни неправильно. И если вы никогда не были Нафаном, возможно, вы еще не любите достаточно тех, которые рядом с вами. И если вы никогда не хотите быть Давидом, вы никогда не испытаете этого благословения. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Когда Давид согрешил, Нафан знал, что произошло, и он пришел, сказал ему. Ему. Он не пошел, раструбил всем священникам, всему Израилю. Он пришел к нему и приобрел Нафана не для себя, а для Господа. И Нафан в результате написал гимн. То есть прощение, покаяние, действие или служение Нафана, служение Давида, друзья, это то, что, для чего существует группа. Где в группе мы больше видим друг друга, где мы начинаем замечать друг друга недостатки, наше непостоянство, наше нежелание служить другим, наше безразличие к церкви, наше несогласие с церковью. Домашние группы для этого, друзья, чтобы мы были и Давидами, и Нафанами. Еще раз хочу повторить, не оставайтесь одним только или другим. Многие сегодня все пытаются быть только Нафанами. Побудьте немножко Давидом. В следующий раз на группе сделайте для себя решение. Я сегодня побуду Давидом. Я признаюсь, я расскажу. Дам возможность, чтобы другие побыли в моем сердце. Это красиво звучит, может быть, кто-то из вас думает. Смотрите, Библия нам об этом говорит. Евреям 3 глава, 12-13 стих. Прочитаем вместе. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого, неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Обратите внимание здесь на два очень важных термина «смотрите» и «наставляйте». «Смотрите» относится к личной работе сердца. Вот почитайте вместе со мной. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». Это означает, что я должен в первую очередь смотреть в свое сердце. И каждый из вас должен смотреть в свое сердце. Библия называет человека глупым, если он не знает и не хочет знать, что у него в сердце. И не хочет менять то, что у него в сердце. Притчи 14:15 написано: «Глупый верит всякому слову, благоразумный и внимательный к путям своим». Второй термин здесь мы находим. Наставляйте друг друга каждый день. Обратите, какой прекрасный баланс здесь. Вот в этих двух стихах баланс. Тот, кто не смотрит в свое сердце, никогда не сможет посмотреть в сердце другого и увидеть там то, что нужно. И тот, кто не разбирается в своем сердце, никогда не будет заинтересован в том, чтобы в сердце своего друга или подруги был тоже Божий порядок. Вот почему он говорит: смотрите сначала, чтобы в ком из вас не было лукавого сердца, то есть обманутого сердца, или сердца, в котором живет обман, или все то, что отдаляет нас от живого Бога, от реального Бога. И он говорит: наставляйте друг друга каждый день. Наставляйте друг друга каждый день. Смотрите, почему. Чтобы, или доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Грех заключается в том, что человек перестает любить, ценить, восхищаться, стремиться жить для Бога. Вот в чем грех. И вот почему я нуждаюсь, и каждый из вас, друзья, каждый брат и каждая сестра, стар или млад, мы нуждаемся каждый день в том, чтобы мы могли наставлять друг друга. Чтобы вновь освежать в нас цель, вновь освежать наше предназначение, смысл нашей жизни, жить для Бога всей душою, всем сердцем своим, всеми мыслями, всеми мотивациями, всеми силами, всем своим богатством. Иакова 5:16, мы посмотрим еще этот один текст. Написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Это тоже говорит о подотчетности, друзья. Освящение невозможно без этого. Я хочу у вас сегодня спросить, когда последний раз вы признавались перед кем-то? Делаете ли вы вообще это? Вы мужья перед своими женами, вы жены перед своими мужьями, вы родители перед детьми, дети перед родителями и в домашней группе. Когда вы признавали свои недостатки? Апостол Иаков говорит: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Галатам 6 глава, с 1 стиха по 3, мы читаем еще очень важный текст, который говорит о необходимости подотчетности друг перед другом. Братья, если впадет человек в какое согрешение, а все эти согрешения, если вы помните, в Галатам они описаны, дела плоти, там их много очень. И вот здесь говорится о тех людях, которые живут по плоти. Это бремя, это ужасное бремя. Жить под гнетом греха, жить для себя – это ужасное бремя для христианина. И вот он здесь говорит об этом. Смотрите, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовное исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Опять баланс, видите? Наблюдайте за собой в то же самое время. Не думайте, что на этом должно закончиться все. Вы, как христианин, обязаны перед Богом. Здесь не говорится о том, чтобы только пастыри или лидеры групп могли это делать. Чтобы все из нас могли быть нафанами. То есть, когда мы живем... Побеждаем определенный грех, и мы зрелы в какой-то сфере жизни, мы можем других научить. И он говорит, носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Изучая историю, историю о домашних группах, это не что-то новое, что возникло 20 лет назад. В 18 веке Самуил Уэсли организовал религиозную общину, которая тоже была поделена на группы. Я хочу вам прочитать несколько вопросов, которые они задавали людям, или люди должны были ответить на эти вопросы. То есть для того, чтобы быть в той церкви, где они находились, и быть в той группе, они должны были ответить на эти вопросы. Я не говорю это для того, что у нас так должно быть. Я просто хочу вам показать, что исторически, даже исторически, мы можем видеть, насколько это был важный аспект церкви, верующих детей Божьих. Смотрите, на какие вопросы... Люди, или каждый человек должен был ответить. Первое. Имеешь ли ты мир с Богом через веру в Иисуса Христа? Второе. Готов ли ты к тому, чтобы тебе говорили о твоих недостатках? Третье. Хочешь ли ты, чтобы кто-либо из нас говорил тебе о том, что он думает о тебе и о своих переживаниях о тебе? Четвертый вопрос. Готов ли ты к тому, что мы будем говорить тебе все, что мы слышим, чувствуем о тебе и что нас беспокоит о тебе? Еще один вопрос. Хочешь ли ты, чтобы, делая это, мы могли подойти к твоему сердцу так близко, чтобы проверить его до глубины всех твоих мыслей? Когда человек подписывался, он заходил, становился частью этой группы, домашней группы. И смотрите, после присоединения задавались следующие вопросы. То есть на протяжении они встречались регулярно. И смотрите, какие вопросы они задавали друг другу. Какой грех ты совершил с тех пор, как мы виделись последний раз? Какие искушения ты встречаешь на пути? Как ты их преодолеваешь? Что ты думал, говорил или сделал, что возможно, будет грехом или было грехом? Эти люди, they meant business. Они не просто игрались в домашнюю группу. Это были группы, которые на самом деле, переживая состояние друг друга, позволяли другим людям открывать свое сердце и там наводить порядок. Опять говоря об этом всем, я хочу вам напомнить о том, что говорит нам апостол Иоанн, 1 Иоанна 1:5. 10. Первая глава, с 5 по 10 стих. Я хочу прочитать только 7 стих. Посмотрите, он, в принципе, говорит об этом. Он говорит о нашей подотчетности друг другу, которая имеет целью своей освящения. И освящение невозможно без этого сознательного процесса, замены ложного, неверного, неугодного Богу новой истиной для того, чтобы жить для Господа. 7 стих, 1 глава, 1 послание Иоанна. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Обратите внимание, если же ходим во свете, как Он во свете. То есть, если мы ходим во свете, нам нечего скрывать, мы готовы говорить о том, что происходит у нас в душе, тогда мы имеем общение друг с другом. Интересно, смотрите, что происходит. Сначала, смотрите, последовательность, очень важная последовательность. То есть мы ходим во свете, другими словами, мы подотчетны друг другу, мы говорим друг другу о том, что происходит в моем сердце, подобно как Христос во свете, у Него не было чего-то скрывать. Смотрите, второе, мы имеем общение друг с другом. И когда мы имеем общение друг с другом, смотрите, третье, что Он говорит, кровь Христа смывает от всякого греха, омывает все наши грехи. Интересная деталь. Вот почему нам нужно признаваться. Не для того, чтобы поставить в известность кого-то, а для того, чтобы вместе молясь и говоря о жертве Иисуса Христа, мы могли освобождаться от греха и быть свободны от него. Вот почему нам нужно, друзья, ходить во свете, что всегда означает иметь общение друг с другом. И имея общение друг с другом, мы узнаем о разных негативных, греховных привычках друг друга. И вот поэтому нам нужна кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. Позвольте мне вам сказать, друзья, что некоторые из нас не хотят по этой причине ничего общего иметь с теми, кто знает Господа, и избегают любых встреч, чтобы в их душе кто-то не нажал на ту красную кнопку, которая не дает им жить, не дает им покоя. Вот поэтому нам нужны домашние группы, чтобы там в узком кругу мы могли иметь это. Грех всегда нуждается в темноте, чтобы расти. Он нуждается в изолировании, прикрытом правом на личную жизнь. Или мы сегодня слышим, да, privacy. Не лезьте в мою душу, говорят некоторые. Но это не библейский. Nobody has any privacy. Никто из нас не имеет права на личную жизнь. Вся она открыта перед Богом, друзья. Нам нужно, конечно, быть мудрыми, кому мы что говорим и как мы говорим. Иногда наши грехи или наши свидетельства настолько подробные, что мы заражаем других грехами. Нам нужно осторожным быть. Я хотел бы одну ссылку прочитать или цитату книги Марк Девера. Эта книга называется «Deliberate Church». И в этой книге он пишет следующую цитату. Послушайте ее внимательно. «Невовлеченные в жизнь церкви члены вводят в заблуждение не только истинных членов, но также и нехристиан относительно того, что означает быть христианином. Вдобавок к этому, активные члены церкви никоим образом не служат неактивным членам, позволяя последним оставаться членами церкви». Очень интересная мысль, друзья. Церковь, другими словами, если мы видим, этот человек приходит в церковь, бывает в церкви, желает, растет, приходит с Библией, поет гимны, это видимое, опять, за этим можно много чего спрятать, но это видимый признак того, что этот человек спасен. Он хочет быть в церкви, он вовлечен в церковь. Еще раз хочу прочитать эту фразу. «Ибо членство есть всеобщая поддержка спасения человека». Я здесь согласен. Это должно быть ясно понято. Членство в церкви является всеобщим свидетельством этой церкви спасению отдельного члена церкви. Вот почему мы отлучаем тех, которые на протяжении месяца, двух или трех не ходят в церковь. Тем более, если они не находятся в какой-то другой церкви. Я хочу обратиться к тем, кто еще, может быть, не в домашних группах и все еще думает о какой-то еще церкви, друзья. Если это не ваша церковь, найдите свою церковь. Я вам говорил в прошлый раз, и это мнение не только мое, это мнение всех братьев, пастора и братского совета. Мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы церковь количественно возрастала. Наши молитвы, наши желания, все служение домашних групп направлено на то, чтобы мы могли возрастать духовно. Если кто-то из вас отвергает, отрицает это служение, не хочет там быть, возможно, вам нужно найти другую церковь и быть там живой частью.

действительно группа для того, чтобы мы могли служить друг другу. Но это не может быть вашей целью. Ваша цель – служить. Но если вы там вдруг не получаете чего-то, что вам хотелось бы, это еще не означает, что вам нужно оставить ту группу. Вы должны сами проверить, насколько у вас сформировался потребительский дух, где вы хотите только иметь в группе, но не отдавать, не служить. Проверьте сами. Второе, вторая тенденция очень опасная. Говоря о благовестии, я хочу именно с этого начать. Приватизация группы. Когда мы начинаем думать, что вот это наша группа, вот в этом районе, здесь уже у нас сложились определенные отношения, и мы даже и не хотим, чтобы кто-то еще приходил или что-то менялось. Мы хотим, вот, чтобы нас уже хотя бы здесь не трогали. Это такой маленький куточек. Маленький уголок, где я где-то могу приспособиться и приватизировать здесь в своем сознании, приватизировать это служение или эту группу для себя. Знаете, почему это опасно? Такая тенденция не позволит группе развиваться. И она станет очень статической, как болотце. Если там не будет переливания крови, или крови, если там не будет постоянной вот этой жизни, если там не будут новые люди приходить, и если у нас не будет желания, чтобы они там были, то это уже говорит о том, что где-то мы стали потребителями. Или где-то, может быть, мы перестали видеть ясно, зачем существует домашняя группа. И теперь посмотрите, друзья, вот почему благовестие мы включаем, и это считается библейской целью для группы. Благовестие или евангелизация. Миссионерская деятельность. Посмотрите, благовестие – это важное дело или предназначение малой домашней группы. И Деяния 2:46 и 47 говорят об этом. Внимательно обратите внимание на эти слова здесь. Описание первой христианской церкви. «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Смотрите, верующие жили жизнью общения в домашних группах, они жили жизнью поклонения Богу, и одним из результатов было спасение грешников. Это относится как к служению в храме, так и к служению в домашних группах. Вы видите это здесь? Я думаю, что да. Очень важное наблюдение. Благовестие – это не просто событие, это не крусейд, это не тысячное собрание, так называемое евангелизационное. Хотя мы ничего против этого не имеем. Хорошо, если оно есть, но это не самый первый эффективный метод, который использует Писание. Здесь мы видим об этом. Это не собрание, где присутствует 50 тысяч людей и 50 хоров, где оперные певцы просто-напросто выражают свои таланты, выбрасывают их на толпу. Не в этом суть евангелизации. Это не кампания против СПИДа, это не кампания против курения, это не социальная программа, это стиль жизни. Евангелизация – это стиль жизни в первую очередь, как личной моей жизни, так и жизни группы. Джон Пайпер в одной из своих книг «Бог есть благая весть», он заканчивает вступление следующими словами. «Миру нужно увидеть ценность Христа через дела и слова увлеченного Богом народа». Мир сегодня, друзья, нуждается в том, чтобы в нашей жизни, в стиле нашей жизни увидеть Христа, увидеть Бога как самое лучшее. 1 Петра 2, 11, 12 говорит то же самое. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеи, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». День посещения – это день покаяния. Другими словами, смотрите, добрые дела и добродетельная жизнь является вот этим Евангелием, которое как магнитом притягивает людей ко Христу. Домашние группы – это среда для благовестия, где неверующие или религиозные люди, смотря на наши отношения друг с другом, видят Христа, отображенного в жизнях, реально.

0: людей в обычных обстоятельствах, жизни, словах, делах и так далее. Это среда, послушайте, это среда, где неверующий человек соприкасается с реальностью действующего Евангелия, с реальностью Бога. Когда он смотрит на добрые дела, на жизнь, которая отличается от других людей, эти люди смотрят, и, друзья, и это есть евангелизация. И первое место, я считаю, где после личной нашей беседы с человеком, когда мы ему рассказали Евангелие, мы должны говорить ему следующее. Если хочешь увидеть Евангелие в действии, приходи на нашу группу. Мы иногда говорим, если хочешь прийти потолковать о том, что это значит, приходи на домашнюю группу или приходи в церковь. На самом деле, мы должны всегда быть способны сказать, если хочешь увидеть Христа на деле, живого, смотри на меня, но я не один, у меня есть домашняя группа, приходи на группу. И когда он приходит на группу, он должен там за один, за второй, за третий раз увидеть Евангелие в действии, реальность Бога. 1 Петра, 2 глава, 9 стих, мы читаем, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы». Вот почему он нас искупил, вот почему он нас избрал, вот почему он сделал нас царственным священством, сделал людьми, взятыми в удел, дабы мы возвещали совершенство чего? Нашей церкви? Совершенство христиан? Совершенство наших доктрин? Совершенство призвавшего нас в чудный свой свет? Люди должны увидеть в нас Бога, друзья. Они должны увидеть в нас Божьи качества. Вот что мы должны своей жизнью возвещать. Они должны быть плененные Богом. Каждая группа должна быть не самодостаточной или самодовольной, но стратегической миссионерской точкой. Я вам скажу, если у нас уже есть около 20 групп, я их называю ничем иным, как миссия. Это миссионерские точки. Это те места или лаборатория, где человек на самом деле может увидеть вот эту реакцию людей на Евангелие, на то, что Христос делает, на то, что звучит на самом деле в воскресенье, в среду на наших собраниях. И позвольте мне закончить одной очень важной фразой, закончить это отличие. Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, это Спердженн, вы сами не спасены, будьте уверены в этом. Если вы не имеете желания приводить людей ко Христу, вы сами не спасены, будьте уверены в этом. Вот эти несколько их семь признаков или семь целей, библейских целей для группы, я хотел бы, братья и сестры, чтобы стали сегодня содержанием нашей молитвы, чтобы мы сегодня молились об изучении слова, о пастырской работе, чтобы мы дали себя другим вести нас, чтобы мы сегодня молились и развивали нашу группу и все эти очень важные цели. В оставшихся несколько минут я хотел бы обратить ваше внимание на третий очень важный пункт, на третью очень важную сторону домашних групп. Библейские требования для лидеров и для членов группы. Кто эти люди должны быть? С ними мы уже говорили, какими они должны быть. И мы продолжаем с ними встречаться через вторник и говорим о том, кто эти люди должны быть. Я хочу, чтобы вы знали, что они знают об этом. И я хочу, чтобы они знали, что вы знаете об этом, какие они должны быть. Я хочу прочитать один текст. В первую очередь хочу сказать вам, Библия очень ясно и однозначно говорит и об этом аспекте. И нам нужно знать это. Кем они не являются, в первую очередь? Это не бизнесмены. Они не делают все так, как они делают, возможно, в своем бизнесе. Это не политики. Это не политики. Политики – это те, которые, зная общее направление, в своей группе что-то делают по-другому. Это политика. Это политики. И домашняя группа не имеет лидеров-политиков. Okay? Это не лекторы просто, которые вываливают информацию. Это не развлекатели, это не их задача развлекать вас на домашней группе, чтобы вам было приятно, хорошо. Они не повары, они не должны вам готовить все, их жены готовят все для того, чтобы вам было хорошо. Okay? И они не женщины. Это тоже очень важно увидеть, я чуть-чуть позже об этом поговорю. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на первый, очень важный, на требования к лидерам. Мы поговорим с вами сейчас о требованиях к лидерам и о требованиях к вам, как членам церкви или членам домашней группы. В первую очередь, мы прочитаем с вами текст, который записан в 1 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 7. Мы вчера с братьями еще раз смотрели этот текст, и я хочу очень кратко сейчас посмотреть на этот текст более детально. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепящийся от Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Несколько сфер, которые отображены в этом тексте. В первую очередь, служение. Служение, которому есть желание. Оно должно быть в первую очередь желанным, оно должно быть сознательным, оно должно быть намеренным, оно должно быть соответствующим. Посмотрите, в этом тексте мы находим, если кто епископство желает. Епископство – это термин, который апостол Павел использует, чтобы показать нам или указать служение пастыря. Три термина мы находим, сейчас я не буду об этом много говорить, три термина мы находим в Новом Завете, которые говорят о пастырской роли, то есть это пресвитеры, епископы и shepherds, или пастыри, пастухи. Вот эти три термина взаимозаменяемые, они говорят об одном и том же человеке. Смотрите, что он здесь говорит. Епископство желает, вот это слово епископство или епископ говорит о служении, которое должно быть намеренным, сознательным, соответствующим и желанным. И когда мы говорим о соответствующем, я хотел просто обратить одно внимание, там написано «кто желает». И слово «кто» или местоимение – это мужского рода, то есть только мужчины могут искать и желать этого. Согласно Писанию, это я, что имею, соответствующим. Также включаются критерии, о которых здесь говорится. Итак, первое должно быть служение, желание, вернее, к служению. Он говорит об этом служении, и это служение должно быть желанным, понятым, осознанным. Это тяжелый, кропотливый труд, очень ценный труд. Noble task, noble job. Это самое лучшее, что человек может делать в этой жизни. Работать с душами людей. Он должен понимать это служение. Но это не все. Он также говорит о втором. Я назвал это сердце. И когда я говорю сердце, друзья, это не только то, что внутри, внутреннее содержание, но это содержание всей жизни, потому что наша жизнь исходит из сердца. Смотрите, слова «желает» в этом тексте, слова «желает» или «непорочен» и список всех 15 качеств мы здесь находим, как минимум, и также «не должен быть из новообращенных», эти фразы касаются его сердца, его характера, его зрелости, его личной жизни, которая должна быть достойной для подражания. Сердце относится не только ко внутреннему содержанию, еще раз, оно относится ко всей жизни, к проявлению зрелости или характера Христа. Спердженд говорил однажды так, «Жизнь проповедника должна, подобно магниту, притягивать людей ко Христу, и поистине очень грустно, когда она держит их далеко от Него». Святость в священнослужителях – это громкий призыв грешникам покаяться и оставаясь непоколебимой, она становится особенно привлекательной. Смотрите, друзья, он говорит вот что. Если кто желает быть пастырем или в нашем контексте лидером домашней группы, у него должно быть сердце в порядке. Когда сердце в порядке, будет жизнь в порядке. Это первое условие. Служение не первое. Служение, желание служить – хорошо, но если сердце не в порядке, нельзя служить. Невозможно. Должно быть сердце в порядке. И он перечисляет в этом тексте, в чем заключается этот порядок. У нас нет времени об этом говорить, но мы прочитали его, и у вас есть примерно представление. Его сердце должно быть в порядке. Его жизнь должна отображать его сердце, и всегда будет отображать его сердце. Третье очень важно. Я хочу, чтобы вы в этом тексте обратили внимание на следующие слова. Управляющий домом своим, муж одной жены, детей, содержащих в послушании со всякой честностью. Эти фразы говорят еще на одно очень важное. Его семья. Служение, сердце, семья. Управляющий домом своим относится к его семье в целом. Он способен вести свою семью, он способен развивать свою семью духовно. Он является лидером и пастырем в семье. И я хочу вам здесь, друзья, сделать одну очень важную деталь или наблюдение. Семью Бог ставит как условие для служения. Почему это важно? Текст в Новом Завете, где Христос говорит, «Если кто не оставит отца своего или мать свою, тот недостоин будет меня», относится не к служению, относится к спасению. Те тексты говорят о спасении. Этот текст говорит о служении. Это два разных аспекта христианской жизни. Здесь Бог ставит семью как условие. Другими словами, если в семье он не управляет своим домом, если дети его не знают и не хотят его быть ему послушными и со всякой честью, если он не знает, как управлять своим собственным домом, он не может нести служение. Если он не может управлять, в хорошем смысле слова, управлять своей женой, и если она не подчиняется ему, если его дети не подчиняются ему в семье, ему нечего делать в служении. Я хочу, чтобы вы, как члены церкви, знали об этом. Лидеры церкви, в первую очередь, должны быть в служении у себя в семье. И если в семье у них порядок, тогда есть возможность служить. У них должен быть порядок в сердце, у них должен быть порядок в своей семье. Он знает свою роль, у него есть авторитет, жена подчиняется ему, уважает, любит, послушна ему, помогает ему. Дети также послушны. Это условие для служения. Нет этого, нет служения. Не может быть служение эффективным в другом случае. Еще одно очень важное. Мы находим фразу «надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних». Здесь идет речь о свидетельстве. И апостол Павел продолжает третье условие, говорит, кто желает служения, вот первое – сердце, второе – семья, третье – свидетельство, свидетельство от внешних. Что говорят соседи? Что говорят ваши случайные люди где-то в Winkos или, может быть, Home Depot? Что говорят о вас люди, когда вы стоите в очереди? Что они могут засвидетельствовать о вас? В магазине? На дороге? Что о вас может сказать полисмен, который остановил вас? Просто поговорить с вами, да? Что они могут о вас засвидетельствовать? Смотрите, здесь речь идет не о том, что человек непогрешим, а в том, что он сознательно, понят, и для него это очень важно, как он ведет себя на дороге, свидетельство от внешних, как он ведет себя на работе, как он ведет себя с соседями. Что говорят о ваших лидерах или о лидерах, пастырях, люди, которые вне церкви? Это можно выразить следующей диаграммой. Она простая, я хочу, чтобы вы на нее обратили внимание. Смотрите. Здесь показана приоритетность требований сфер таким образом. Первое, без чего служение невозможно, или где все начинается, это сердце. Вот красный круг – это сердце. Уберите красный круг, и все остальное посыпалось. Все остальное посыпалось, включая служение. Второе – это его семья. Насколько этот человек, который лидер, управляет своей семьей? Насколько семья понимает этот аспект. Третье очень важное. Свидетельство от внешних. Это тоже, друзья, обратите внимание, это тоже условие для служения в церкви. Если собрать всех людей, которые с вами на работе, что они скажут о вас? Я обращаюсь сейчас в первую очередь к пастырям. Что они скажут обо мне? Я вам скажу, друзья, где-то мы все равно, каждый из нас где-то неправильно поступили. Вам нужно найти тех людей, просить прощения. И вот об этом здесь говорится. Навести порядок во всех отношениях. И это возможно. Это не означает, что если беспорядок во всех этих сферах, то срочно нужно оставить служение. Может быть и да. Но вопрос идет вот в чем. Наводите порядок там, если вы лидеры. И вы, друзья, члены церкви, молитесь о своих лидерах. Это очень серьезные условия. Следуя за мыслью Павла, мы видим, что на первом месте стоит не служение в церкви. И многие так жили. Многие продолжают жить. И говорят, что Христос сказал, кто не оставит отца и мать, жену, детей, тот не может достойно быть. Но, не об этом Библия говорит. Там идет речь о спасении, здесь идет речь о служении. Второе. Тоже не служение, но его семья, отдельно жена, отдельно дети, отдельно с той категории. Третье, тоже не служение по приоритетности, но что говорит или что видит окружающий. Только после этого речь может идти о служении. Мы видим, друзья, насколько серьезно важно служение пастырского характера.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

«Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

Вы слушаете библейское радио BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org. Люди говорят: «Не увижу, не поверю». Бог говорит: «Не поверишь, не увидишь». Давайте помнить заповеди Бога и верить в то, что Господь обещал для нас в Своем священном Слове. И только тогда наша вера будет вознаграждена вечным пребыванием с Творцом блаженной вечности.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Накануне своей Голгофской смерти, когда казалось, что силы ада одержали полную победу, Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит им: «В мире будете иметь скорбь». Вы заметили, Христос фактически тоже говорит, что их ожидает и пот, и слезы, и кровь. Но это не все, что Он им обещал. Он добавил нечто весьма важное. Он сказал эти чудесные слова: «Но мужайтесь, Я победил мир». «Да, вас постигнут разного рода страдания. Вы будете гонимы за Слово Мое. Вас будут отдавать в судилище, возложат на вас руки, предавая в темницы. Вас будут бить, и некоторых даже убьют. Но мужайтесь, Я победил мир», — говорит Христос. И вот в основу нашей сегодняшней проповеди я хочу взять вторую часть 8 стиха 1 главы 2 послания апостола Павла Тимофею. Тут он говорит так: «Страдай с благовестием Христовым, силою Бога». Не без значения тот факт, что апостол Павел пишет эти слова, будучи сам в узах. Притом он ожидает своей казни, и тем не менее все его послание дышит победой и триумфом. «Теперь, — говорит он, — готовится мне венец правды, который даст мне Господь». Почему венец? Венец дают побеждающим, а не приговоренным к смерти преступникам. Но вы скажете: апостол Павел, какой он был преступник? Конечно, мы-то знаем, что он страдал за имя Христово, но осудили его не за это. Мир не хочет признаться в том, что он преследует детей Божьих за их веру. Он найдет другой предлог. Он может приписать любое обвинение. Статей в его законе много, которые можно человеку приписать. Слушайте, что Павел в этом же послании пишет: «За благовествование мое я страдаю даже до уз, как злодей. Но для Слова Божьего нет уз. Я заключен как преступник. Им удалось меня заключить, и им удастся даже лишить меня жизни. Но обуздать Слово Божие они не в силах. Слава и благодарение Господу». Дорогие друзья, Слово Божие говорит, что всякий, желающий жить благочестиво в этом мире, будет гоним. Это одна сторона, но есть и другая сторона. Мы до того ослеплены страхом от самой мысли о страданиях, что забываем о последующей за страданием славе. Не забудем, возлюбленные, что если с Ним страдаем, то с Ним и прославимся. Поэтому нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, говорит Слово Божье. Но, дорогие мои, уже здесь, на земле, Господь вознаграждает страдающих за имя Его. И об этом мог Павел засвидетельствовать. Он говорит: «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». И кто может так утешить, как сам Господь? Вот почему апостол Петр пишет: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Правда, это вознаграждение обещано в будущем, когда мы предстанем пред нашим Господом. Но, возлюбленные, оно обещано нам и здесь. Слушайте, что тот же Петр пишет дальше: «Если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас». Какое может быть еще большее награждение для чада Божия, чем утешение самого Господа и пребывание Духа славы с Ним и над Ним? Но помимо этого есть и другое вознаграждение за теперешние страдания. Когда страдание принимается от любящей руки нашего Господа, то они производят в нас то, что ничто другое не может в нас произвести. В послании к Римлянам в 5 главе сказано: «От скорби происходит терпение». Вот почему Яков в начале своего послания говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Это Яков писал гонимой церкви, которая была в рассеянии. О церкви, преследуемой в Фессалониках, Павел мог сказать: «Мы хвалимся вами терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». История показала, что церковь в гонениях всегда отличалась своей преданностью Господу и своим духовным преимуществом. Смирской церкви, которая была под тяжелым обстрелом врага, Христос говорит: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Но не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Опять награда, венец. Гонимой страдающей церкви обещан венец. Это в день оный, вознагражденный за верность до смерти под постоянным натиском врага. Но вы заметили, что я упустил одну маленькую, но очень значительную фразу, состоящую всего из трех слов. Но как много через них сказано. Их сказал сам Господь. Они говорят о теперешнем вознаграждении. Заметьте, они сказаны были между словами «скорбь», «нищета» и «злословие». Там они скрыты в скобках. Слушайте: «Впрочем, ты богат». Эту преследуемую, страдающую и скорбящую церковь Господь видел богатой. Богатой не земными благами, не популярностью, невидимым успехом, но богатой в своем Боге. Над ней почивал Дух Святой, Дух Славы. И какое утешение, Господь сам говорит: «Но ты богат, не бойся ничего». Теперь обратите внимание на то, где находился Иоанн в последние дни своей жизни. Он на острове Патмос. И почему он там? Пусть он сам скажет: «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Этими словами Иоанн в кратком и сжатом виде описывает не только свое переживание, но опыт церкви и самого Господа Иисуса Христа, когда он был здесь на земле. Скорбь, царство, терпение. Если вникнуть в эти слова, то мы обнаружим чудную гармонию божественного метода обращения с нами. Возьмем эти три слова в том порядке, в котором они даны нам здесь. Первое слово – скорбь. Что значит скорбь? Слово это в подлиннике означает напряжение, причиняющее боль. Это именно Христос имел в виду, когда Он сказал ученикам, что они восплачут и возрыдают, и печальны будут, и что печаль их в радость будет, проиллюстрировав истину эту так. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Иначе говоря, так же естественно, как женщина переживает боли при родах, так христианину суждено страдать в этом мире. Слово Божие ясно говорит: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Но никогда не забудем, возлюбленные, что скорбь эта рождает жизнь. Без креста не может быть воскресения. Чтобы познать действительно Его силу и воскресение Его, необходимо быть и участником в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Вы заметили, я сказал, что этим же путем шел сам Иисус Христос. «За претерпение смерти был Он увенчан славою и честью», говорит Слово Божие. И в 10 стихе, это в послании к евреям во 2 главе, сказано: «Ибо надлежало, чтобы Тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славе, вождя спасения их, совершил через страдания». Но в подлиннике это место звучит немножко иначе. русском переводе сказано, что вождь нашего спасения через свои страдания сделал нас совершенными. Да, это действительно так. Через искупительную жертву Иисуса Христа мы стали праведными перед Богом, то есть совершенными. Он видит теперь нас через Сына Своего. Но в данном тексте в подлиннике сказано, что вождь спасения нашего, то есть сам Иисус Христос, сделался совершенным через страдания. Но вы скажете, разве он не был совершенным? Конечно, в нем не было ни пятна, ни порока. Но как человек он совершенствовался, то есть как человек своим послушанием он достиг того совершенства, которого Адам не достиг. Христос для того и очеловечился, чтобы совершенствовать то, что Бог назначил Адаму. Христос был в полном смысле этого слова человеком, но отличился от Адама и его потомков тем, что был без греха. Он был обложен немощью, как и мы. И хотя он и сын, однако, говорит Слово Божие, страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Дорогие друзья, братья и сестры, вождь нашего спасения, сам Сын Божий, Господь Иисус Христос, полностью отождествился с нами. Поэтому Он и может сострадать нам в немощах наших. Он, подобно нам, искушен был во всем, и благодарение Ему вовек Он остался без греха. Да, путь креста, страдания и скорби был Его путем. По этому же пути Он предназначил и нам идти. Это и есть значение слова «скорбь». Но заметьте следующее слово. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии». Скорбь – не единственное переживание церкви. Если нам в этой жизни суждена была бы только скорбь, то мы несчастнее всех человеков. Возлюбленные, скорбь и страдания не есть, конечная участь чада Божия нет. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве. Слава и благодарение нашему Господу, что включено в нашу жизнь и царство. Но он говорит и терпение. Эти два слова нужно брать вместе. Они неразъемлемы, они говорят о нашей внутренней жизни. Скорбь говорит о наших внешних обстоятельствах, а царство и терпение – о нашем внутреннем мире. Вот это внутреннее состояние и отличает чадо Божие, церковь, от остального мира. Но правда, не только церковь переживает скорбь, страдания и гонения. Есть люди искренние, которые преследуются за их идеологию, но этим и кончается жизнь для многих из них – скорбью. Но в жизни чада Божия входит и царство, и терпение. Слава нашему дорогому Господу! Слово «царство» говорит нам о сфере царского правления. Тут, конечно, имеется в виду Царство Божие, которое находится под абсолютным правлением нашего Господа. Все в этом царстве под Его контролем. В этом царстве ничего не может произойти без Его разрешения. Ничто не может коснуться гражданина этого царства без прямого разрешения царя. Ни один человек, ни одно существо, ни дьявол, никакая другая тварь не может коснуться гражданина этого царства без согласия его правителя. Враг не может коснуться ни малейшей части, ни твоего имущества, ничего другого, принадлежащего тебе, ни твоей личности, даже ни одного волоска на голове твоей. Вот почему Павел так смело говорит: «Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Каждое событие в твоей жизни, как бы оно ни казалось незначительным, контролируется твоим царем, раз ты гражданин Его царства. Слава и благодарение Ему. Но обратите внимание на третье слово – терпение. Это неизбежное последствие скорби и царства. Терпение. В этом слове скрывается интересная мысль, а именно – оставаться подвластным. Поскольку я подвластен Богу, Его царствованию, скорбь, страдания, гонения и всякого рода испытания производит во мне то, к чему Бог меня предназначил. А к чему предназначил Бог меня и тебя, дорогой брат и дорогая сестра? Быть подобными образу Сына Божия. Все эти переживания содействуют к этому высшему благу. Вот почему мы можем радоваться всегда при всех обстоятельствах жизни. Для христианина нет случайностей, ибо нашим властелином является сам Господь Бог. Поэтому, мой дорогой друг, страдания твои не без цели и не без значения. Ты можешь вместе с Павлом сказать: «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Кто, кроме чада Божия, может хвалиться немощами своими, радоваться при всех скорбях своих? Никто! Слава и благодарение тому, который возлюбил нас вечной любовью, у которого только добрые намерения о нас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду, говорит Слово Божие. Возлюбленные, если мы участвуем в страданиях Его, то с Ним и прославимся. Если уже кто правильно понял эту истину и верно шел этим путем, то это был апостол Павел. Когда он написал верующим в Коринфе, то он так описал свое переживание. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. И низлагаемы, но не погибаем». Теперь слушайте, что он дальше говорит. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Немножко позже в этом же послании он говорит: «Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Таково, возлюбленные, переживание дитяти Божьего, находящегося под авторитетом царя Иисуса Христа. Скорбь, царство и терпение. Дорогой друг, когда ты находишься в сфере Его царства, царства Иисуса Христа, тогда ты обнаружишь цель жизни, благодарение Ему. Суждена тебе скорбь. Находишься ли ты на твоем Патмосе? Знай, что Господь там. Дух Божий тебя поднимет над всеми твоими испытаниями, и это твое переживание будет для тебя днем воскресным, днем

0: Слава и благодарение Ему. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Читая послание апостола Павла, мы можем заметить, что апостол был предан Христу, а не христианству. Он весь принадлежал Господу, он ничего больше не видел, он ни для чего другого не жил. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Так он говорит в одном из посланий. Хороший пример нам, не правда ли? Этот и другие примеры вы можете услышать на библейском радио BBN 24 часа в сутки. Оставайтесь с нами.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем сегодня изучение Евангелия от Матфея. В предыдущей беседе было сказано, что это Евангелие вместе с Евангелием от Марка и Луки называют синоптиками, потому что их повествование имеет много сходства. Духу Святому угодно было делать ударение на том или ином событии в служении Господа Иисуса Христа на земле. Апостол Петр сказал, что эти мужи Божии говорили, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Автором первого Евангелия является апостол Матфей, один из 12 учеников Господа Иисуса Христа. Он был сборщиком податей, но Господь, увидев его, призвал на служение. «Следуй за мною» — Матфея 9 глава 9 стих. Немедленно Матфей, имевший также имя Левия, встал и пошел за Господом. Он был удостоен Богом написать первое Евангелие. Хотя Левий Матфей был мытарем, презираемым иудеями, потому что он сотрудничал с римскими властями, покупая участки для платежа его народа в налога в Риму. А потом мытари брали с иудеев, своих братьев, много больше и так богатели. Естественно, что народ не любил их. Евреи считали, что эти сборщики податей продали себя римлянам за деньги. Но вот здесь удивительное происшествие. Иисус призывает мытаря Матфея следовать за ним. Цель его жизни совершенно изменилась. Левий Матфей начал служить Богу и ближним, жадно впивая своей душой благодатное учение Мессии. Он остался верным ему до конца своей жизни. Он сразу заметил осуждение в отношении себя. Фарисеи стали упрекать учеников Христовых, что он есть пищу с мытарями и грешниками. Не свидетельствует ли это призвание Господом Матфея Левия, что Иисус предвидел будущую жизнь и служение этого ученика своего? Это доказательство его благодати, милосердия и всезнания. Иисус знал его сердце. Матфей был сведущ в Писании, правдиво описал рождение Иисуса, исполнение пророчеств о его пришествии. Вспомните прибытие мудрецов с Востока, чтобы поклониться ему. Матфей возвещает в своем благовестии, что Господь Иисус есть царь Израилев из дома Давидова. Какова же цель этого Евангелия? Мы упомянули раньше, что в нем Господь Иисус представлен Духом Святым как царь Израилев. Даже первый стих этой книги свидетельствует о его телесном родословии. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Эти слова указывают на связь Христа с двумя заветами. Завет Бога с Авраамом и с Давидом. Завет с Давидом предвозвестил, что царь из дома его воссядет на престоле навеки. А с Авраамом завет Божий говорит, что в нем благословятся все народы. Слушайте пророчество второй книги Царств, 7 главы, с 15 по 16 стих. но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Давид чувствовал, что царство его устоит, хотя некоторые из его потомков и окажутся неверными и отвергнутыми Богом. Эти слова фактически относятся к Мессии, великому сыну Давиду, поэтому Матфей ведет его родословие к Давиду. О завете Бога с Авраамом читаем в книге «Бытие», 12 главе и в 13 главе с 14 по 15 стих. «Я сделаю потомство твое, как песок земный». А также в книге «Бытие», 17 главе, с 3 по 5 стих. «И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И еще 7 стих. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный». Итак, еще раз напоминаем, что Господь Иисус представлен в этом Евангелии как Царь Израилев. Матфей говорит не менее 13 раз, дабы исполнилось, реченное Господом через пророков. Исполнилось в жизни и служении Господа Иисуса Христа. Матфей пользуется пророчествами Ветхого Завета, как бы говоря: «Вот он грядет», а потом сам передает весть: «Вот Мессия, он здесь, пришел». Слово «царство» употребляется в Евангелии от Матфея около 50 раз. Часто оно упоминается как «царство небесное» 32 раза, потому что это грядущее царство связано с личностью Господа Иисуса Христа, великого сына Давидова, который воссядет на престоле славы при его втором пришествии на землю в обновленном Иерусалиме. Важным является и возглас Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евреи сознавали, что в плане Божьем был обещан им Царь Славы. Они понимали, что в связи с двумя заветами Бога с Авраамом и Давидом это должно случиться. А теперь посмотрим, как можно подразделить на части святое благовествование от Матфея. Первая часть. Вступительные возвещения о Царе Божественном. Первая глава, первый стих, по четвертую главу, 11 стих. Во-первых, его отношение к земле. Первая глава, первый стих, по третью главу, 12 стих. Эта часть включает в себе его родословие. О рождении царя спрашивают пришедшие с востока мудрецы: где родившийся царь иудейский? А также Иоанн Креститель возвещает о нем. Во-вторых, его отношение к небу. Третья глава, с 13 стиха по 17 стих. Здесь мы слышим голос Отца Небесного: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». В-третьих, его отношение к демоническому миру. Четвертая глава, 1 стих по 11. В этой части Евангелия говорится об искушении Иисуса дьяволом в пустыне и о полной победе Господа над ним. Вторая часть. Возвещение царя. 4 глава, 17 стих по 16 главу, 20 стих. Во-первых, он объявлен о законе грядущего царства. Мы называем это заповедями блаженства. 4 глава, 17 стих по 7 главу, 29 стих. Во-вторых, служение и учение Господа Иисуса. 8 глава, 1 стих по 16 главу, 19 стих. Заканчивается эта часть чудным исповеданием Петра. «Ты Христос, Сын Бога Живого». Третья часть. Отвержение царя. 16 глава с 21 стиха по 28 главу 20 стих. Царь дает наставление своим ученикам о предстоящем его отвержении. Иисус начал с того времени открывать ученикам о своем страдании, что он будет предан смерти, но воскреснет из мертвых. В этой части Евангелия сказано о торжественном входе царя в Иерусалим и о его слезах об Иерусалиме, что он будет разрушен и опустеет. Христос, царь, также открывает ученикам своим о будущем. Эти важные и глубокие пророчества заслуживает особого внимания и объяснения. Признаки его второго пришествия такие серьезные и очевидные. Заканчивая Евангелие от Иоанна повестью о отвержении царя Спасителя, о смерти его и воскресении и триумфе над адом и силами его, 26 глава с 1 по 28 стих. Это краткая картина о царе Мессии для евреев и для всех народов. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Посмотрите вокруг себя. Солнце не себе светит, но всякому творению. Облака не хранят в себе воды, но проливают ее на землю. Земля не удерживает в себе плода. Так и дарования, данные Богом, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем, все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему отчет в день пришествия Его. Ибо все, что имеем, Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Вы слушаете BBN.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание «Бибиян». Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян», который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио «Бибиян».
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание «Бибиян» представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Александр Ефимов.
3: Первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами». В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так, говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так, говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я: «Что они идут делать?» Он сказал мне так: «Эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Глава вторая книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил: «Куда ты идешь?» И он сказал мне: «Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его». И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому: «Иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища Своего. Третья глава книги пророка Захарии. «И показал Он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку Его, чтобы противодействовать Ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так, говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом. На этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу». Книга пророка Захарии, глава четвертая. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: «Что ты видишь?» И отвечал я: «Вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем, и по 7 трубочек у лампад, которые наверху его. И 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: «Ты не знаешь, что это?» И сказал я: «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать на нем». И было ко мне слово Господне: «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те 7, это очи Господа, которые объемлют взором всю землю?» Тогда отвечал я и сказал ему: «Что значат те 2 маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его?» Вторично стал я говорить и сказал ему: «Что значат 2 масличные ветви, которые через 2 золотые трубочки изливают из себя золото?» И сказал он мне: «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал: «Не знаю, господин мой». И сказал он: «Это 2 помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». 5 глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне: «Что видишь ты?» Я отвечал: «Вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей». Он сказал мне: «Это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя, и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его». И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне: «Подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит». Когда же я сказал: «Что это?» Он отвечал: «Это выходит ефа». И сказал: «Это образ их по всей земле». И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы, и сказал он: «Эта женщина — само нечестие». И бросил ее в середину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились 2 женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною: «Куда несут они эту ефу?» Тогда сказал он мне: «Чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе». 6 глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные». И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне: «Это выходят 4 духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю». И он сказал: «Идите». «Пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне: «Возьми у пришедших из плена, у Халдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему: так говорит Господь Саваоф, мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего». 7 глава книги пророка Захарии. В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева. Когда Вефиль послал Сарецера и Регем Милеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «Плакать ли мне в 5-й месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» И было ко мне слово Господа Саваофа: «Скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире библейское вещание BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами, дорогие друзья. В жизни мы часто подвержены искушению создать себе определенную цену в глазах окружающих. Но наша цена зависит не от того, чем владеем мы или каковы мы есть, а от того, кто владеет нами и как Он, то есть Господь, оценивает нас. Будем помнить об этом постоянно.

0: Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: В 13 главе Евангелия от Луки мы видим несколько совершенно новых отделов, которых нельзя найти в других Евангелиях. Только евангелист Лука в описании земного служения нашего Господа упоминает о них. Об одном из этих случаев мы читаем в стихах от 1 до 5. Написано: «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что там пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Друзья, это замечательное наставление нашего Господа. В нем мы найдем несколько полезных уроков для нас. Первое, мы должны признать, что если что-либо или кто-либо, в том числе и христианин, имеет неприятности и трудности в своей жизни, мы не должны думать о таких людях, что они большие грешники, чем те другие. Мы должны знать, что многое случается в жизни людей не по их вине, даже не из-за их грехов. Я слушал, слушатели, много интерпретаций, когда люди говорят, вот именно им попалось, потому что это они согрешили, и согрешили больше других. Но мы здесь читаем, слушатели, объяснение самого Иисуса Христа. С другой стороны, мы должны признать, что наше положение как христиан еще не гарантирует нам, что мы не будем иметь никаких трудностей в нашей жизни. Поэтому, если вы видите, что скорби приходят к кому-либо другому, а не к вам, не думайте, что вы лучше за того другого. Может быть, Бог дает вам видеть трудности в жизни других для того, чтобы смирить вас и приблизить к себе. Однажды мы с женой спешили, и я гнал автомашину с большой скоростью. Но вдруг увидел в стороне много автомашин, а у дороги лежащего, сильно побитого, истекающего кровью человека, имевшего несчастный случай. И знаете, друзья, это повлияло на меня. И я, конечно, уменьшил скорость, и Бог дает мне, так сказать, видеть трудности в жизни других с тем, чтобы научить нас уроку и показать нам, что мы не лучше других. В выше приведенном примере об убитых Пилатом Господь ясно говорит о том, что с каждым из нас может случиться. Это предупреждение нам, чтобы приготовили себя, покаявшись и восстановивши верные отношения с Богом. Дальше мы видим притчу о бесплодной смоковнице, которую хозяин повелел садовнику срубить. Но тот упросил потерпеть еще один год. Не принесет ли она плода? В этой притче Господь представил положение израильского народа. Но она, эта смоковница, говорит также и о каждом христианине, о его судьбе, если он будет оставаться бесплодным. Потом в стихах от 10 до 17 говорится об исцелении больной, видимо, артритом женщины. Написано, в одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все, противившиеся ему, стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Друзья, это был очень тяжелый вид болезни. Женщина была в таком скорченном состоянии, как вы читали, 18 лет. Это была, можно сказать, хроническая болезнь. Иисус исцелил ее, и это вызвало большое негодование у начальника синагоги, потому что, мол, Иисус исцелил ее в субботу. Эта женщина не пришла в синагогу, чтобы быть исцеленной. Она, видимо, была регулярной посетительницей синагоги. Она хотела знать Слово Божье, она хотела услышать Слово Божье. Там на нее, видимо, никто не обращал внимания, никто не сочувствовал ей уже много лет. Но ее исцеление в субботу вызвало волну негодования.

для служителей закона люди не имели значения. Ритуальный обряд для них был важнее жизни человека. Не то ли мы наблюдаем и сегодня, друзья дорогие? Во имя закона, во имя идей или идеологии, власть имущие, эти служители закона не менее жестоки бывают с людьми и сейчас. Им важен не человек, но идеология, которую они хотят навязать человеку. В имя ее они готовы расправиться и с человеком, творящим добро, и с тем, кто это добро получает, если это добро не вытекает из их идеологии. Время проходит, но служители закона остаются теми же самыми, какими они были тысячи лет назад. Между религией и идеологией разница только в названии. Но сущность остается та же, и дух поклонения тот же. Как поклонявшиеся религиозным формам люди не допускали Иисуса в свое сердце, так и сейчас служители идеологий противятся и не допускают в свою жизнь Иисуса Христа. Даже верующие люди, если становятся фанатиками, слепцами, служителями не Богу, а религии, то, конечно, постепенно вытесняют Иисуса из своей жизни. Друзья, остальная часть этой главы посвящена вопросам, с которыми мы уже сталкивались в других Евангелиях. Здесь нам дана притча о горчичном зерне, притча о закваске. Мы читаем стих 22. «И проходил Иисус по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Иерусалим означает город мира, город, где Бог искал примирение с народом израильским, где возносились жертвоприношения к Богу. Туда именно шел Иисус, чтобы принести себя в жертву за грехи людей, чтобы собой примирить падшее человечество с Богом. Окончим, друзья, эту главу чтением стихов от 31 до 35, где написано: «В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: „Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя“. И сказал им: „Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад, то есть детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“». Иисус, ныне отвергнутый Иерусалимом, царь царей, он со скорбью в душе обращается к этому городу. И в лице его, конечно, к народу израильскому, что уже не увидит его до времени их истинного обращения к Богу. Теперь, друзья, мы приходим к случаю, записанному в 14 главе. Здесь Иисус приглашен на обед к одному из начальников фарисейских. Мы уже прежде встречались с подобным посещением Иисусом дома фарисея. Тогда там пришла женщина-грешница. Вы помните того фарисея, как он увидел эту женщину, что слезами омывала ноги Иисуса. Он был почтенный фарисей, а она была проститутка. Он был пример моральности, а она была в глубине неморальности. Он был продуктом религии, а она была продуктом подонков общества.
Фарисей был оскорблен ее присутствием, а она была обескуражена его поведением. Он был критически настроен, а она рыдала. Он чувствовал свое превосходство, а она свое унижение. Он представлял наилучшее, а она наихудшее. Он был, можно сказать, богословом, а она уличной девкой. Он был намного высшим авторитетом, высшим моральном уровне, чем она, и никто не может этому возразить. Но, друзья дорогие, Господь Иисус сказал этой женщине, этой великой грешнице, что прощаются грехи ее многие.

0: Кому много прощается, тот будет много любить Иисуса. Вы знаете, слушатели, что мера вашего спасения есть мера ваших грехов. Что вы думаете о Христе, является тем, что вы думаете о себе, как о грешнике. Если вы малый грешник, вы нуждаетесь в малом спасителе. Но если вы ужасный грешник, тогда вам нужен великий спаситель. И в этом различие в степенях духовности верующих, дорогие слушатели. Мы читаем первых 6 стихов 14 главы. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Как первые друзья, так и другой раз на обеде в доме фарисея за Иисусом, как вы видите, следили. Следили, можно сказать, постоянно. Не поймают ли его в каком-либо преступлении закона словом или делом? Не то ли делают и нынешние блюстители закона и власть имущие? Не стараются ли они уловить всякого, кто последовал за Иисусом либо в слове, либо в нарушение их закона? Они следят, они подсматривают за вами, надеясь уловить вас в чем-либо, за что вас можно будет привлечь к ответственности. Вы знаете, что это подсматривание было мерилом духовной жизни не только тогдашних фарисеев, но и нынешнего поколения духовно слепых вождей, которые ведут за собой целый народ. Меняются названия, но люди, носящие их, остаются теми же самыми, дорогие слушатели. Только Христос силен изменить и улучшить человека. Мы одно должны признать, слушатели дорогие, что мы больные грешники и нуждаемся, слушатели, нуждаемся в большом, великом, святом Спасителе. И Он пришел к нам, чтобы спасти нас, друзья. Мы должны признать себя грешными, слушатели. Если вы признаете себя грешным, Он спасет вас. Да поможет Господь вам понять эту истину, слушатели, и принять ее для вашей личной жизни. Он вас может простить. Он может вас исцелить, Он может вас навсегда освободить от страшного греха и дать вам новую жизнь, друзья. Да поможет Господь вам лично, дорогие слушатели.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Бибиан». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Благодарим вас, дорогие друзья радиослушатели, что вы находитесь на нашей волне. Мы хотим, чтобы песни, которые звучат на радио BBN, и размышления над Священным Писанием наполняли вас с самого раннего утра до позднего вечера, а возможно даже и в ночное время, если у вас иногда и сна нет. Мы с вами круглые сутки. И еще один небольшой совет. Не забывайте прощать обиды, а потом не забывайте забывать о них. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Герой романа Достоевского «Преступление и наказание», пытаясь доказать себе, что он чего-то стоит, убивает старуху-проценщицу. А затем, терзаемый муками совести, признается в своем преступлении. Что побудило его к этому поступку? Почему ощущение вины не дает покоя тем, кто чувствует за собой какой-либо проступок? Сегодня мы поговорим о том, каким образом израильскому народу можно было примириться со своей совестью. Предвидя необходимость такого действия, Бог дал подробные указания о порядке принесения жертвы за грех. Об этом речь идет в 4 главе книги «Левит». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о жертве за грех. Эта жертва включала в себя и так называемые грехи по ошибке. Они совершались людьми, которые не знали, какие именно действия составляют грех. В 13 стихе 18 псалма говорится: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». По крайней мере, нам необходимо исповедать Богу свою греховную природу. Если вам никак не найти у себя какого-нибудь определенного греха, чтобы исповедать его, тогда просто исповедуйтесь в том, что вы грешник. Один человек всегда обращался к Богу с такими словами: «Господи, если мы согрешили, прости нас». Тем, кто слышал его молитвы, в конце концов надоела такая слишком простая формулировка, и ему как-то сказали: «Почему бы тебе не сказать Богу, какой именно грех ты совершил?» А человек это сказал: «Я не знаю, какой грех я совершил». Тогда руководитель группы предложил ему: «Попробуй угадать». И знаете, этот человек угадал с первого раза. Мы должны исповедать наши конкретные грехи перед Богом, а не говорить и ходить вокруг да около. Бог предусмотрел возможность спасения для тех, кто согрешил по незнанию, опрометчивости или случайности. Бог организовал специальные города для убежища, о чем мы прочтем далее в 11 стихе 35 главы книги «Чисел». Друзья мои, и для вас у Бога есть убежище, и для вас у Бога есть лекарство. Вот первый стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Апостол Павел объясняет, от чего он был первым грешником и почему он получил помилование. Павел был хулитель, гонитель и обидчик, но получил помилование, поскольку творил все эти грехи по незнанию и неверию. И дальше в 14 и 15 стихах 1 главы 1 послания к Тимофею апостол Павел говорит: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Мой отец умер, когда мне было 14 лет, так что мне очень рано пришлось столкнуться с жестоким миром бизнеса. А там я связался с плохими людьми и занялся тем, что и 25-летние не всегда делают. А мне было всего 16 лет от роду. Я не пытаюсь оправдываться, но я действительно не понимал тогда, насколько то, чем я занимаюсь, было плохо. А потом наступил день, когда я принял Христа. С тех самых пор и поныне я все оглядываюсь на то время и чувствую, как я сам себе отвратителен. Но, слава Богу, есть жертва за грех. Христос умер за меня, поэтому я сегодня могу прийти и все рассказать Ему о своих грехах. Мне ни к чему идти к врачам-психиатрам и рассказывать все им. Не их это дело. мои грехи, несомненно, касаются только Бога. Вот к Нему я и должен прийти и Ему все рассказать. И Он простит мне все, потому что Он уже позаботился о том, чтобы искупить мой грех на кресте. Жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе грех, кого видит нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей собственной ничтожности, но также и осознание того, что Бог позаботился о нас. В 5 стихе 31 псалма говорится: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Жертва за грех, как видим мы, Слово Божье снимает все комплексы вины. Жертва за грех говорила также о том, что она сама по себе недостаточна. Давайте прочтем 7 стих 39 псалма. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Жертва за грех указала путь, пройдя которым человек мог полностью оправдаться перед Богом. В стихах с 19 по 22, 10 главы послания к евреям мы читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. И вот теперь вы и я, грешники, можем предстать перед Ним с дерзновением». Почему? Да потому что Иисус есть наша жертва за грех, в том числе за грех, совершенный по ошибке. Давайте теперь прочитаем про грехи священников. Я читаю 3 стих 4 главы. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Первым, как видим, рассматривается грех священника. Поскольку именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. «Если виноват священник, то виноват и весь народ, ибо его грех есть грех всего народа. Как говорится, каков поп, таков и приход». В жертву за свой грех священник должен принести тельца, самое ценное из всех животных. Как видите, животное, которое следовало принести в жертву, определялось социальным положением самого грешника. Даже если грех священника ничем не отличался от грехов простых людей, положение его было несравнимо выше. Это справедливо и сегодня. В 17 стихе 4 главы послания апостола Иакова говорится: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А в 1 стихе 3 главы той же книги говорится: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Братья мои, вы хотите стать проповедниками? Это значит, что вы понесете большую ответственность. Вы хотите стать солистом в церковном хоре? И это тоже большая ответственность. Вы хотите стать диаконом или служителем в церкви, или учителем в воскресной школе? Тогда вам придется отвечать за очень многое. Привилегии означают большую ответственность, и Бог сам сполна спросит с вас. Именно об этом говорит 3 стих 4 главы книги Левит, который мы сейчас рассматриваем. В нем ясно сказано об ответственности священника. Священник – такой же человек, как и остальные представители народа израильского, и поэтому он подвержен таким же искушениям и соблазнам, как и все остальные. Закон делает первосвященниками людей, которые слабы и немощны. Именно здесь заключена коренная разница между Христом, нашим великим первосвященником, и священниками рода Ааронова. В 15 стихе 4 главы послания к евреям говорится: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Прочтем теперь 4 стих 4 главы. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». Таков обряд принесения жертвы за грех. И в этой своей части он похож на обряд принесения жертвы всесожжения. Читаем далее стихи с 5 по 7. «И возьмет священник помазанный кровью тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скине собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. Покропить кровью 7 раз перед завесой святилища означало обеспечить связь между Богом и грешником, который приносит жертву. А кровь наносилась при молитве на роги жертвенника благовонных курений для того, чтобы позволить согрешившему снова обращаться к Богу. Принятие нас Богом и наше поклонение Ему зависят от крови Иисуса Христа. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна гласит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А в 22 стихе 9 главы послания к евреям говорится: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Остальная кровь выливалась к подножьям медного жертвенника всесожжений. Это действительно успокаивало совесть грешника и устраняло комплекс вины. Оно являлось лекарством против самоосуждения, единственным лекарством, которое излечивало разум и сердце. Друзья мои, очень важно понять, что когда Христос прощает наш грех, Он также прощает и нас. И этим все сказано. Добавить здесь нечего. Христос убрал наш грех так же далеко, как восток далек от запада. Он покончил с вашим грехом и забыл о нем навсегда. Он навсегда покончил с нашим комплексом вины. И не надо ломать себе голову, на самом ли деле Он простил нас. Друзья мои, Он взял на Себя весь ваш грех и всю вашу вину. Когда вы придете ко Христу, вы увидите, что Он действительно все это делает. Прочтем теперь стихи с 8 по 10. «И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения». Как видим, здесь обряд принесения жертвы за грех соответствует обряду принесения мирной жертвы. Грех прощен, и общение, и служение восстановлены и возобновлены. Тук готов к сожжению на жертвеннике всесожжения. Не забывайте, что тук символизирует все лучшее. Прочтем 11 и 12 стихи. «А кожу тельца, и все мясо его с головою, и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». А вот здесь обряд жертвоприношения начинает резко отличаться от обряда других жертвоприношений. Остатки тельца выносили вне стана и сжигали. Мы считаем, что этим действием лишь подчеркивается отвратительная природа греха. Телец был жертвой за грех. Никакого намека на посвященность или символ личности Иисуса Христа здесь нет. Скорее, это сам Христос, который понес за нас наш грех. Это глубинное, скрытое значение раскрывается в стихах с 10 по 14, 13 главы послания к евреям. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Давайте задумаемся над этими стихами. И религия ни в коей мере не может утолить сердце или выполнить требования Бога, который свят. И только смерть Христа на кресте может дать нам прощение нашего греха. Мы грешники от природы, мы никак не годимся для того, чтобы попасть на небеса. Если бы Бог не зринул весь этот мир в вечное забытие, то ангелы на небе все равно бы пели, прославляя Его: «Свят, свят, свят». Но слава Богу, Он этого не сделал. Он так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса Христа понести наш грех. И не пытайтесь решить проблему своего греха каким-либо иным путем, кроме как обратившись и уверовав во Христа. Он единственный, кто может спасти нас. Он может утолить глубокую потребность вашего сердца и вашей души. Только Он может дать вам прощение греха. Только смерть Христа на кресте может покончить со грехом. В этом и заключен глубокий смысл и значение этой части обряда, когда остатки тельца выносили за пределы стана и сжигали. Прочтем теперь про грехи общества. Начнем с 13 и 14 стиха. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Жертва за грех всего общества была такой же, как и жертва за грех священника. Дело в том, что первосвященник представлял пред Господом всех людей. Поэтому и требования к жертве, приносившейся за грех всего общества, были такими же, что и за грех священника. В жертву приносили тельца, самого ценного животного. Мне кажется, здесь есть еще один урок. Существует не только индивидуальная, но и коллективная ответственность перед Богом. Бог судит целые народы. И бывает, что люди, не причастные к греху народа, оказываются судимы наряду со всем народом. Когда в 70-м году по Рождестве Христовом был разрушен Иерусалим, весь народ израильский попал в плен. Когда распалась Римская империя, то катастрофа постигла весь народ. Таким образом, и вы, и я несем ответственность, потому что мы часть народа. Бог также судит церкви и их приходы. Я не раз слышал, как люди заявляли, что они останутся в отступившей от истины церкви, чтобы там свидетельствовать. Откуда у них такие мысли? В Слове Божьем их нет. Если вы нашли себе место в церкви, которое не учит истине из Слова Божьего, то Бог будет судить и вас, и вашу церковь. Вы всегда несете индивидуальную ответственность, но, объединившись с какой-либо организацией, вы также берете на себя и коллективную ответственность. Когда Господь направлял свои послания семи церквам в Азии, о чем мы читаем в книге Откровения, то послания эти предназначались как самим церквям, так и каждому члену этих церквей. Давайте далее прочтем 15 стих из 4 главы книги Левит. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом». Старейшины представляли весь народ. Аналогично старейшины в книге Откровения представляют церковь. Обряд снова становится таким же, как и обряд принесения жертвы за грехи священника. Останавливаться на нем я не буду. Он подробно рассматривается в стихах 16 по 21. И теперь давайте прочтем про грехи начальника.

0: отдельном случае различна. В данных стихах речь идет о гражданских начальниках. Таких начальников иногда огульно осуждают, а вокруг их имени всегда ходит немало сплетен. Однако в этих стихах речь идет о настоящем, действительном грехе. Начальник сам должен осознать свой грех и принести свою жертву. Подчеркнем вновь, что начальник занимает ответственное место. Его жертва не имеет такой ценности, как жертва священника или всего общества, но она вместе с тем имеет большую ценность, чем жертва простого человека. Все это учит нас тому, что начальники и правители назначены на свою должность по соизволению Бога, и значит, они отвечают перед Богом. К сожалению, наши политики сегодня не очень-то стремятся понравиться Богу. Я слышал немало речей современных политиков, но ни разу не слышал, чтобы хоть один из них, правый или левый, сказал, что чувствует свою ответственность перед Богом. Они всегда хотят понравиться людям и говорят только о своих избирателях. А Бог говорит, что они ответственны только перед Ним. Итак, начальник должен принести в жертву козла без порока. Да, эта жертва не так ценна, как телец. Обряд и вся процедура принесения жертвы за грехи начальников следует обрядам жертвоприношения за грехи священника и общества. Таким образом, грех начальников такой же, как и обычных людей. И степень его ответственности выражается в ценности животного, которого он должен принести в жертву. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о жертвах, которые предписаны законом Моисеевым в книге Левит.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.

В эфире библейское вещание ББН. Даниила 6:20. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Бог живой. Эти слова в Священном Писании встречаются много раз. Но, однако, на практике, в обыденной жизни, мы часто забываем, что Бог, в которого мы верим, является живым Богом. Он тот же и теперь, каким был 3-4 тысячи лет тому назад. Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в настоящее время готов совершать все, что совершил 3-4-5 тысяч лет тому назад, исключительно в силу того, что Он Бог живой. В нем нет и тени перемены. Нам же надо твердо уповать на него и в самые трудные минуты жизни никогда не упускать из виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым Богом. В эфире библейское вещание ББН. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Мимикрия амелы. Обычно мы отличаем одно растение от другого по внешнему виду. Например, несмотря на то, что существует несколько родов пальм, мы все равно узнаем пальму по общим признакам, присущим всем ее родам. Тоже можно сказать и о елях. Однако существует растение, которому нет равных в искусстве подражания другим. И у него были веские причины овладеть этим искусством. Амела – это паразитическое растение, распространенное в Европе, Северной Америке и Австралии. Оно питается своими собственными листьями, а воду и минеральные вещества черпает из растения хозяина, врастая в него корнями. Европейские и американские виды амелы внешне существенно отличаются от своих хозяев. Но многие виды австралийской амелы умело маскируются под растения, на которых паразитируют. Жесткие, серповидные листья некоторых видов амелы очень напоминают листья ее хозяина – эвкалипта. Ботаники-эволюционисты расходятся во мнении о том, как же объяснить такую мимикрию, ведь амела не видит своего хозяина и не способна изменять форму, как амеба. Однако такие вопросы не возникают, если верить, что Творец заботится обо всех своих созданиях. Амела, которая почти как две капли воды похожа на своего хозяина, может спокойно существовать, не привлекая к себе внимания.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Евангелие от Матфея 18:19. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Можно ли себе представить обетование лучшее, чем это? Если дети Божии, два человека, независимо от того, взрослые они или дети, которые действительно от всего сердца любят Спасителя и принадлежат Ему душой и телом, если они вместе попросят Его о чем-либо, тогда они наверняка будут услышаны им. Дети Божии уже тысячи, сотни тысяч раз испытали истину этого обещания. Почему бы это не сделать вам, дорогие друзья? Просите, и дано будет вам. Оставайтесь с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами. Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово благодати представляет проповедь «Покой в мире вражды». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
2: Нам часто приходится обнаруживать себя, когда мы оправдываем свои неправильные действия нашими сложными обстоятельствами. Достаточно часто, когда вы повышаете голос на ваших детей, чаще всего вы думаете, что вы имеете право на это, потому что уж очень непослушные дети. Вообще-то это плохо, вы понимаете, что вообще-то это плохо повышать голос. Но так как дети очень непослушные, таким образом вы находите себе оправдание. Вообще-то нельзя, но в данной ситуации можно. Так, да? И много самых разных ситуаций, в которых мы находим себе или ищем себе оправдание. То есть то, что мы делаем, конкретно, практически, мы оправдываем свои неправильные поступки чьими-то неправильными поступками. Помните, когда вы последний раз с кем-то поссорились, или у вас были напряженные отношения с кем-то? Помните, когда вы ехали назад после встречи с этим человеком? О чем вы думали? Скорее всего, вы думали о том, какой плохой этот человек. Причина, почему вы так думаете, потому что у вас где-то в глубине души вас судит совесть. Она напоминает вам о том, что вы перегнули палку. Вы слишком дерзили, вы слишком разнервничались, вы слишком раздражались. Но вам нужно себя успокоить. И вы себя успокаиваете тем, что вы вспоминаете, ну какой он негодяй, ну как она могла так сказать, как она могла так сделать. И чаще всего вы говорите потом другим, по этой же самой причине, по причине того, что вам нужно как-то успокоить себя. Вы каким-то образом пытаетесь найти покой для себя. Сегодня мы говорим об еще одном замечательном псалме, который находится в книге «Псалтырь», автором которого является Давид. Мы продолжаем нашу серию «Жемчужины книги Псалтырь». Вот. И сегодня мы будем говорить о псалме 36-м. В этом псалме Бог показывает каждому из нас, каждому человеку, кто открывает Библию, каждому человеку, кому не безразлично Божье Слово, Бог открывает важнейшую истину. Он хочет нас сегодня научить, каким образом мы можем жить правильно, каким образом мы можем иметь покой тогда, когда вокруг нас вражда. Я назвал эту проповедь «Покой в мире вражды». Что делать, когда вокруг вас кто-то ведет себя неправильно? Что делать, когда люди выводят вас? Что делать, когда люди каким-то образом поступают с вами несправедливо, и вы встречаетесь с несправедливыми словами, сказанными в ваш адрес, может быть, с несправедливыми действиями, может быть, ваш начальник повышает зарплату уже второй раз человеку, который, на ваш взгляд, хуже вас работает и забывает повысить зарплату вам? И так далее. Что вы делаете тогда, когда сплетничают против вас? Когда вы слышите о себе плохие речи, какие-то вещи, которые вне вашего контроля, и вы не можете пойти и собрать все это. Вам очень трудно все это собрать. Как вы реагируете? Какой ваш ответ? Что делать тогда, когда вас не понимают, когда против вас восстают, когда против вас открыто враждуют, как вы реагируете? Вы знаете, Давиду пришлось в его жизни пережить много подобных ситуаций. И, на мой взгляд, для каждого христианина, для каждого человека, который сегодня следует за Иисусом Христом, это чрезвычайно важный пример. Это очень дорогая возможность, чтобы мы могли открыть это слово и сегодня вместе с вами научиться жить сегодня здесь. Давиду пришлось пережить очень много. Помните, не успел его Самуил рукоположить. Только когда Самуил помазал его в цари, только что этот молодой еще человек приобрел этот особый статус перед Богом, сразу же у него появляются обстоятельства, которые требуют его стойкости. Никто из тогда находившихся на поле боя людей не осмелился стать против Голиафа. Только вот этот юноша, над которым Саул даже немножко посмеялся, этот юноша Давид, он встал и он победил. Но заметьте, сразу же после того, когда это произошло, он столкнулся с жесточайшей несправедливостью. Саул, вместо того, чтобы быть благодарным Давиду за то, что он спас нацию, за то, что он спас его царство, царство Саула, вместо этого Саул начинает его преследовать. Это было не единичное преследование. Вас кто-нибудь преследовал когда-нибудь? Кто-нибудь когда-нибудь против вас говорил что-то плохое? Вы ощущали когда-нибудь вот эту тяжесть, когда вы знаете, что у вас есть враг? И этот враг методично делает вам что-то нехорошее. Такое очень неуютное чувство, да? Чувство, когда трудно успокоиться. Трудно найти себе место. Вот так Давид прожил многие годы, будучи несправедливо, абсолютно несправедливо преследуем Саулом. И не просто он был преследуем тем, что Саул распространял против него плохие слухи. У Саула было конкретное намерение и конкретные шаги для того, чтобы убить Давида, лишить его жизни. Я думаю, что многим из нас не приходилось доходить до такого уровня, ощущать такой уровень давления на себя. Поэтому, когда мы открываем сейчас то, что переживал Давид, я думаю, что эти слова, они должны сегодня, во-первых, быть нам утешением, ободрением. Во-вторых, они должны нам сегодня открыть практические шаги, практические методы. Как мы сегодня в нашей реальной жизни, вы в вашей жизни, с вашими реальными врагами, с вашими реальными трудностями, с теми людьми невыносимыми или сложными, которые вокруг вас, каким образом вы сможете правильно поступать? Мы говорили за Саула, в жизни Давида был еще Авессалом, помните, его родной сын, который восстал против него. В его жизни было еще множество людей, которым он доверял, и которые каким-то образом восстали против него, предали его, которые сделали все для того, чтобы искать и преследовать его, вместо того, чтобы быть ему верными, быть благодарными. Псалом 36 – это один из псалмов, к которому я прибегаю, или которым я научился пользоваться очень давно. Может быть, потому что действительно жизнь такая у нас у всех, в которой много всяких сложностей. И Псалом 36 – один из самых-самых сильных источников утешения в трудностях. Поэтому я хотел бы сегодня вместе с вами обратить внимание на 6 правил. Здесь Давид открывает нам с вами 6 правил, 6 принципов, что мы можем сделать для того, чтобы мы могли правильно жить в нашей реальной ситуации. Я хочу, чтобы вы сейчас, перед тем, как мы начнем читать этот псалом, сейчас подумали о ваших трудностях. Пожалуйста, подумайте о тех раздражающих факторах в вашей жизни. Вспомните их, посчитайте их. Я говорю раздражающие факторы. Может быть, у кого-то это больше, чем раздражающие факторы. Может быть, у кого-то это действительные враги. Может быть, действительно кто-то, кто желает вам зла и преследует вас, и делает что-то конкретно, чтобы причинить вам зло. Подумайте, пожалуйста, об этом и попробуйте применить эти 6 принципов в вашей жизни по отношению к этим раздражающим факторам. Правило номер один, или принцип первый, который мы встречаем в первом стихе. Я буду читать только первые 9 стихов, или мы вместе с вами изучим тщательно только первые 9 стихов. Дело в том, что эти первые 9 стихов, они подробненько, они так вот очень широко охватывают все, все, почти все, что Давид хочет сказать в этом псалме. Все остальное как бы подтверждает то, что он сказал в первых 9 стихах. Поэтому мы будем обращаться немножечко дальше к остальным стихам в этом псалме. Но основная идея, основная мысль, она заключается вот в этих первых 9 стихах. Итак, первые 2 стиха говорят нам о первом правиле. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут». Очень интересно, посмотрите, Давид очень конкретно пишет, он говорит о людях, которых он называет здесь злодеями. По-английски это слово evildoers, то есть те, кто делает зло, те, кто движимы злом. Второе слово, или оно здесь первое, «не ревнуй», оно переводится, если буквально его перевести, это «не раскаляйся до бела», то есть не реагируй на злых людей, которые вокруг тебя, не воспламеняйся. Здесь, правда, второе слово, сразу второй термин «не завидуй». Но здесь две стороны, которые Давид хочет показать каждому из нас, описывая нашу реакцию на тех людей, которые делают или поступают неправильно. Во-первых, он говорит о том, что мы прежде всего должны научиться контролировать свои эмоции. Самое большое, что вы можете сделать, чтобы не попасть в неприятность тогда, когда против вас кто-то враждует, это научиться контролировать себя. Если вы будете раскаляться до бела, как только вам что-то неправильно сказали, как только что-то кто-то против вас пошел, кто-то вам перешел дорогу, кто-то ваши планы сломал, вы далеко не уйдете. Вы будете мучить себя, будете тратить свое здоровье, потому что, по сути это дело, всякие гневы, всякое раздражение – это просто внутреннее напряжение, когда человек напрягается сам внутри, но на самом деле ничего не может сделать. Я помню, когда-то мне пришлось работать в такси. Это было давно, много лет тому назад, в Новороссийске. И когда я ездил, я видел много водителей таких, которые очень раздражены. Интересная вещь. Вот едет впереди меня один человек, другой человек, и вот один из них едет как-то неправильно, создает неудобство второму. Вот, и когда я проезжаю мимо потом этого второго, я вижу такое страшно разъяренное лицо. Этот человек в своей машине кричит, по всей видимости, он стучит по этой приборной доске. Он весь, кажется, сейчас еще чуть-чуть, и он бросит руль. Но тот человек, который вывел его, уже давно уехал. Уже абсолютно ничего не слышит. И все, что этот гневающийся человек приобретает, это только очередную травму своему здоровью. Вот почему Давид обращается и говорит: не раскаляйтесь, пожалуйста, до бела. Не реагируйте со гневом, когда что-то против вас делается, когда что-то делается не так. Бесполезно. Посмотрим, он продолжает дальше. Он говорит: не завидуй делающим беззаконие. Вы знаете, в чем здесь причина или от чего он говорит так? Он говорит о том, что вот эти люди, которые делают беззаконие, иногда кажутся нам со стороны более успешными, более твердыми. Ну, не приходилось вам наблюдать, когда человек путем неправды, путем обмана, раз-раз, кажется, обставил всех, обошел, и он уже правит, он уже командует. И многие люди, многие христиане, молодежь христианская часто смотрят на этих людей и думают: умеют же жить люди. И думают: ты смотри, как у них получается. Ну а мы бедные, ну мы несем свой крест. Нам, что ж, нам верующим нельзя. Мы несем. Вообще-то они лучше нас живут, конечно. Ну нам уж приходится здесь за что-то страдать. Давид описывает здесь и говорит: посмотрите внимательно на этих людей. Не спешите им завидовать. Это только внешний успех. Это только то, что кажется со стороны. Очень многие, опять-таки повторяюсь, молодые люди на этом ошибаются. Они смотрят на этих спортивных звезд, они смотрят на звезд кино, они смотрят на других известных людей, у которых много денег, у которых доступ ко всему. И им кажется о том, какая это прекрасная жизнь, как к ней нужно стремиться. Вы знаете, что по телевизору не показывают обратную сторону медали? Вы знаете, что то, что вы видите, это искусственно представленная картинка жизни, которая не существует на самом деле. Вот почему Давид говорит, он пишет и обращается к людям, говорит, не завидуйте делающим беззаконие. Почему? Он здесь же в этом псалме объясняет. Посмотрите 9 стих. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Вы знаете, в чем причина? Любой человек, который делает зло, он прежде всего восстает против Бога. А когда человек борется с Богом, он никогда не останется безнаказанным. Ни одному человеку на белом свете не удавалось этого еще. И не удастся никому никогда. И как бы люди ни казались внешне, как бы они ни выглядели успешными, но если этот человек руководствуется злом, руководствуется не Божьими принципами, если он восстает против Бога своей жизнью, он не может по-другому жить, он обязательно навлечет на себя Божий гнев. Как бы ему ни казалась прекрасная жизнь сейчас, за каким бы кайфом он ни гнался сейчас, эта жизнь еще чуть-чуть, написано, еще немного, и не станет нечестиво. И весь вот этот мираж, который был создан, он распадется, он исчезнет, как утренний туман. Он превратится в ничто, он оставит у человека только, вы знаете, горькое похмелье. Вот о чем пишет здесь Давид. Он говорит, будьте реалистами, посмотрите реально на то, что происходит с этими людьми. 36-й псалом здесь же, мы продолжаем 35-й и 38-й стих. Давид еще один аргумент приводит для того, чтобы подтвердить эту мысль. «Видел я нечестивца, грозного, расширявшегося, подобного укоренившегося многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет». Давид говорит, что я видел в своей жизни много таких людей. Я видел много вот таких нечестивцев. Я много видел таких людей, которые расширялись, которые жили, знаете, они снаружи смотрелись как грозными, как впечатляющими. Но на самом деле прошло немножко, нет его. Ищем и не находим. Вы знаете, история говорит об этом. Очень многие империи появлялись и исчезали. Люди, которые, казалось, контролировали все. Они обладали абсолютной властью. И в один момент, помните Навуходоносора, в один момент Бог разум отнял. В один момент человек только что говорит, что я построил все это, и я все это держу. Буквально через короткое время мы уже находим его, как вол траву ест. Совсем с ума спятил. Стал животным. У других людей трон забирали, заговор какой-то. У третьих людей здоровье уходила внезапно. У четвертых близкие предавали и так далее. Самые-самые разные вещи. Дело в том, что никогда ни один человек, который противится Богу, никогда еще не был успешным. Рано или поздно написано, его постигнет разрушение. Итак, это первое правило. Для того, чтобы мы научились иметь покой в мире вражды, прежде всего нам нужно научиться не ревновать и не завидовать злодеям. Оставьте их, пусть они живут. Сосредоточьтесь вместо этого на себе. Дальше он дает еще 4 совета или 5 советов. Пятое немножечко отличается от 4, которые, в принципе, говорят о том, что это значит. Оставить других и сконцентрироваться на правильной своей реакции. Итак, первый шаг правильной реакции – уповай на Господа. Не ревнуй злодеям, а вместо этого уповай на Господа. научись возлагать свою надежду на Бога. Научись видеть свою жизнь в неразрывной связи с Ним. Что это такое? Что значит уповай на Господа? Он здесь пишет так, 3 стих. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Оказывается, вместо того, чтобы нам жить реакцией на то, что нас окружает, мы можем научиться жить осознанием реальности того, что Бог делает в нашей жизни. Той реальности, которая для каждого верующего человека является основанием жизни. В принципе, отличие верующего человека от неверующего в этом и заключается, что он знает Бога как того, которому можно доверить жизнь. Все ее аспекты. Мы шаг за шагом каждый день учимся доверять Ему больше и больше. В этом-то и заключается основная позиция верующего, что он знает точно, что я знаю Бога, я верю в Бога, которому можно доверять, на которого можно надеяться, на которого можно возложить мое упование. Три принципа здесь. Посмотри, уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Когда мы говорим о уповании на Господа, мы говорим о том, что это особое положение, особая позиция или установка жизни. Знаете, когда что-то происходит с людьми, у которых нет упования, они всегда мечутся, у которых нет твердой точки опоры. Этим отличаются серьезные люди, которым можно доверять ответственность, ответственные люди, от безответственных. Я уже когда-то рассказывал о том, что, кажется, это было в 98-м году, когда был финансовый кризис в России, когда был этот обвал рубля большой, когда Россия практически объявила банкротство, когда многие были в панике, думали, что государство развалится. Была пресс-конференция. Два человека давали пресс-конференцию. Один из них был Степашин, был такой, вот. И второй Владимир Путин, сегодняшний президент. Эти люди абсолютно по-разному реагировали. Ситуация была очень напряженная, очень такая жесткая ситуация. Вот. В то время, когда один, у него бегали глаза, он без конца карандаш в руке нервно дергал, он не мог что-то твердо сказать, он не мог смотреть в лицо людям, которые задавали ему вопросы. В то время, когда Путин абсолютно был спокоен. Он спокойно отвечал на вопросы, у него был металл в голосе, как говорят. Еще тогда, когда я посмотрел на этого человека, я подумал, такие люди становятся президентами. Он создает ощущение, что ситуация под контролем. Неизвестно, чем он ее контролировал или как он контролировал, но в его поведении не было паники. В его поведении был эффект того, что ситуация под контролем. Когда мы говорим о уповании, практическая ситуация, с вами что-то происходит. Кто-то вам сделал что-то плохое, кто-то вам угрожает, что-то вам угрожает. Может быть, сложившиеся обстоятельства вокруг вас хотят лишить работы. Может быть, ваше доброе имя. Кто-то сделал что-то, чтобы его испортить, ваше доброе имя, обесславить вас. Может быть, еще какие-то, я не знаю, какая у вас конкретно сегодня боль. Вот в ваших обстоятельствах сегодня вы, уповаете ли вы? Есть ли у вас вот это абсолютное спокойствие?

сам не созреет, не захочет научиться. Поэтому все, что мы можем делать, это правильно реагировать на то, что происходит вокруг. И вот здесь Давид советует. Он говорит, вместо того, чтобы паниковать, вместо того, чтобы нервничать, вместо того, чтобы ерзать на стуле, вместо того, чтобы переживать, вместо этого возложите свое упование на того, кто больше вас, кто знает больше, кто сильнее, кто вас создал, у кого есть план, кто контролирует ситуацию, тот, кто единственно может обеспечить правильное решение. Итак, уповай на Господа. Посмотри, он продолжает и говорит, вместе с этим, уповая на Господа, делайте добро. То есть позаботьтесь о том, чтобы вот в такой ситуации, когда против вас кто-то что-то плохое делает, когда вы попали в трудности, чтобы ваши действия всегда отражали добро в той вашей конкретной ситуации. Или это добро к вашему мужу или к вашей жене, тогда, когда они против вас враждуют. Или это добро к вашему начальнику. Или это добро к вашим друзьям, которые вас предали. Или это добро еще кому-то. Делай добро. Уповай на Господа, успокойся в нем. Доверь ему свою жизнь, свое будущее. И делай добро. Делай то, что Бог тебе говорит. Следующий. Посмотрите, апостол Петр когда-то писал об этом в первом послании, в третьей главе. Он говорит, и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Знаете, о чем он говорит? Он говорит, что ваше сердце, оно не подвластно никому. Вашу плоть могут терроризировать. Вас могут поставить в неудобные обстоятельства. Но ваше сердце, если оно будет наполнено добром, никто не сможет сделать ему зло. Никто. Если вы будете ревнителями доброго, если вы будете наполняться Богом, если вы будете жить им, это будет реальностью для вас. Здесь же в этом послании, во второй главе, он говорит 15-16 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные. Не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Мне очень понравилось, несколько недель тому назад Джан Пинкевич проповедовал, и он говорил о том, что роза, она прекрасна просто так. Она прекрасна не тогда, когда на нее смотрят. Она вообще прекрасна. Она просто красивая. Она благоухает. Не потому, что сейчас нужно благоухать в этой обстановке. Нет, это просто ее качество. Это качество христианина – делать добро. Делать добро, служа Богу. Делать добро в вашей реальной ситуации. Вы знаете что? Если вы не можете делать добро сейчас, там, где вы находитесь, вы не сможете делать его никогда. Нам всегда кажется, что вот еще чуть-чуть улучшится ситуация, и тогда я буду действительно хорошим. Вот еще чуть-чуть изменятся люди вокруг меня. Вот они будут по-другому реагировать на меня. Я тогда буду поступать правильно. Ошибаетесь, друзья. Бог сегодня вас поместил в вашу реальную обстановку для того, чтобы вы сегодня, там, где вы есть, смогли научиться уповать на Господа и делать добро. Посмотрите, он продолжает и говорит, живи на земле и храни истину. Пребывай в истине. Питайся истиной. Наполняй себя истиной. Смотрите, снова и снова Давид постоянно возвращается к Слову Божьему. Он постоянно возвращается не просто к рассказам о Божьем Слове. Он говорит, питайся истиной, пребывай в истине. Позволь этой истине проникать в твое сознание и формировать твое мировоззрение. Позволь этой истине решать ответы или давать тебе ответы на сложные вопросы, которые окружают тебя, которые возникают в твоей жизни. 27 стих этого же псалма, посмотрите. «Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду». Закон Бога в сердце у него не поколеблются стопы его. Посмотри, вот этот такой

0: существенный эффект упования. Во-первых, это доверие Богу. Во-вторых, при этом посвященность добру. И в это же самое время наша преданность, наше пребывание в истине. И здесь невозможно что-то одно от другого оторвать. Если вы посещаете церковь, регулярно слушаете проповеди, читаете Библию, это очень хорошо. Но при этом научитесь, пожалуйста, еще посвящать себя добру. Посвящать себя Божьему характеру, отражению Его характера в ваших практических обстоятельствах вашей жизни. Научитесь полагаться на Него. Итак, мы говорили о первых двух правилах. Первое. Не реагируйте на тех людей, которые вокруг вас. Не злитесь. Не завидуйте. Второе. Вместо этого уповайте на Господа, делая добро и пребывая в истине. Третье правило. Правило, как обрести мир тогда, когда вокруг вас враждуют. Утешайтесь Господом. Посмотрите четвертый стих этого псалма. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Меня всегда удивляли эти слова. Всегда удивляли. Посмотрите, здесь написано о том, что Бог, оказывается, исполнит ваше желание. Наше желание. Мы-то все об этом и мечтаем, да? Каждый человек живет тем, чтобы его желания исполнились, его желания удовлетворились. И вот здесь ключ. Здесь сказано, что нужно сделать для того, чтобы ваше желание, здесь так и написано, он исполнит желание сердца твоего. Что это такое? Во-первых, если вы помните, на прошлом нашем занятии, в прошлый четверг, мы говорили немножечко об этом стихе, и говорили о том, что вот эта фраза «утешайтесь Господом», она немножечко ярче звучит. По-русски, если точнее, детальнее ее перевести, можно ее перевести следующим образом. «Находите радость в Господе». По-английски она звучит так. «Delight yourself in the Lord». Радуйся Господом. Не только утешайся. Не только компенсируй ту печаль, которую тебе причинили обстоятельства. Наоборот, наступай. Действуй дальше. Радуйся в Господе. Дело в том, что Бог хочет, чтобы мы радовались. У многих людей неправильное представление о церкви, о христианстве, о следовании за Христом. Они думают, что христианство – это такое что-то унылое, такое угрюмое, такое что-то подавленное. На самом деле нет. На самом деле Бог хочет, чтобы Его дети радовались. Но для этого есть правильный метод радости или правильная радость. Посмотрите, несколько текстов в разных псалмах говорят об этом. 31 псалом, 11 стих. «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Бог призывает, Он повелевает, Он говорит не просто «радуйтесь», Он говорит «веселитесь о Господе». Он даже несколько разных слов подбирает. «Веселитесь, радуйтесь, торжествуйте». То есть Он хочет подчеркнуть, что сердце человека, который праведен, который знает Бога, который имеет с Ним взаимоотношения, оно должно переполняться радостью. Он должен наполнять, насыщать себя радостью. Посмотрите, 42-й псалом, здесь же, в псалтере, 4 стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». Очень интересно, каким вы знаете Бога? Знаете ли вы Бога, как Бога радости и веселья? Или Бог для вас – это Бог уныния, скуки? Бог чего-то такого дремучего, тяжелого, давящего. Для Давида было, он говорит, я подойду к жертвеннику Божию, я подойду к Богу радости. Я знаю Бога, как Бога, дающего, Он Бог радости. Это Его характеристика. Рядом с Ним радостно, рядом с Ним приятно. 32 псалом, 1 стих. «Радуйтесь, праведные Господи, правым прилично славословить». 96-й псалом, 11-12 стих. «Сияет свет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные о Господе, и славьте память святыни Его». Вы знаете, что это такое? Дело в том, что когда мы говорим о радости в Господе, эта радость отличается от другой радости, которая конкурирует с радостью в Господе. Каждый день вы имеете эту конкуренцию, которая происходит в вашем сердце, в вашем разуме. Каждый день у верующего человека есть искушение или пойти по пути того, чтобы искать радость, вот эту легкую, дешевую, быстропроходящую радость мира сего. Или же найти радость в Господе, настоящую радость. Радость, которая не изменяется. Радость, которая не зависит от того, какие сегодня котировки на рынке ценных бумаг. Или почем сегодня бензин. Или как вас сегодня встретили в классе вашем, или на работе, или еще где-нибудь. Радуйтесь, праведные, о Господе. Знаете, что это такое? Это когда человек действительно осознает, что Бог – это личность абсолютного мира.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Что такое молитва? Молитва есть источник жизни христианина, воздух, которым он дышит. Молитва для души – то же, что дыхание для тела. Наше отношение к молитве – верный показатель нашего духовного состояния. Уединяясь для молитвы, мы всегда найдем утешение и мир. Молитва – это канал, по которому изливаются все духовные благословения и нисходит сила свыше. И поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы, о чем мы читаем в 1 Фессалоникийцам 5:17. Молитва дает нам силу, когда мы устаем, и утешает в печали. Она укрепляет нашу веру, низводит на нас неиссякаемую Божью благодать. Будем же прилежными молитвенниками. Оставайтесь с нами.

0: эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN Римлянам 1:16.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы узнаем о дальнейшей судьбе иудейского народа, а также об одной верной Богу девушке по имени Эсфирь. Новая царица. Библия. Книга Эсфирь. Первая и вторая главы. Артаксеркс был правителем Великой Персидской империи, некогда завоевавшей Вавилон. Как и у всех восточных правителей, у него был гарем, а в гареме много жен, но только одна из них носила титул царицы. И вот эта первая жена, царица Астинь, впала в немилость. Она осмелилась сказать «нет», когда царь приказал ей явиться на царский пир и показать гостям свою красоту. Своим отказом она ранила гордость царя. «Собери красивых девушек со всего твоего царства», советовали царю его приближенные, «и выбери себе новую царицу». В то время в Вавилоне жил иудей по имени Мардохей. Подобно многим другим, он не вернулся домой в Иудею, а остался жить на чужбине. Мардохей удочерил свою осиротевшую двоюродную сестру Эсфирь. Вместе с другими молодыми девушками, из числа которых Артаксеркс собирался выбрать новую царицу, Эсфирь отвели в царский дворец. «Не говори никому, что ты еврейка», — посоветовал Эсфирь Мардохей. Дворцовому стражу, приставленному присматривать за девушками, понравилась Эсфирь. Она была любезна и мила. Она не напускала на себя важный вид и не считала, что все должны суетиться вокруг нее. Мардохей пришел ко двору, чтобы быть рядом с Эсфирью. Эсфирь находилась под надежной охраной в женском доме. Но Мардохей прогуливался снаружи, выжидая удобного случая, чтобы узнать, как здоровье Эсфири и как она поживает. Долгие месяцы за девушками заботливо ухаживали, чтобы они стали еще красивее. Потом им позволили выбрать себе новые одежды и одну за другой отводили к царю. В тот же миг, когда царь увидел Эсфирь, он принял решение. «Эта девушка станет моей новой царицей», — объявил он. Эсфирь испытывала радость и страх одновременно. Ведь царь может быть непостоянен, и никто не смеет ему перечить. Она знала, что когда-нибудь и она может впасть в немилость, как это случилось с предыдущей царицей. В то время Мардохей получил службу во дворце, и ему стало легче обмениваться новостями с Эсфирью. Однажды Мардохей, который всегда был начеку, проведал, что на жизнь царя готовится покушение. Он поспешил сообщить об этом Эсфире, а она рассказала царю. Заговорщики были пойманы и казнены. «Запишите об этом в памятной книге», — приказал царь. Чему мы можем научиться из этой истории? Несмотря на то, что Эсфирь оказалась в царском дворце, она оставалась скромной. И мы не должны гордиться, если окажемся в лучших обстоятельствах, чем другие. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». До свидания, друг. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 102. Бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Псалом 147, 6-7 стихи. Наверное, нет ни одного человека, кто не интересовался бы прогнозом погоды. На завтра, на 3 дня вперед, на неделю вперед. А метеорологи, то есть те, кто погоду предсказывает, всегда удивляют нас своими прогнозами. Причем их прогнозы меняются так быстро, что и не знаешь, чему же верить. А нам очень хочется знать, будет завтра дождь или солнечный денек. Если дождь, придется сидеть у окошка и уныло глядеть на большие лужи, обильно поливаемые с неба дождем. Если же день солнечный, то тогда и дел можно переделать много и вдоволь наиграться на улице с друзьями. Мороз и первоклашки. Зима в этом году выдалась суровой. Наверное, все Деды Морозы ополчились на взрослых и детей. Температура воздуха вот уже 2 месяц не поднималась выше -25 градусов. За это время все деревья в нашем городе превратились в сказочные. Теперь это были не тополи, не березы и не вербы. Стоявшие морозы покрыли их ветки толстым слоем изморози, и они стали самыми настоящими серебряными деревьями. Я спешил в школу, где меня ожидал урок в 1 классе. Мороз подгонял, и я готов был бежать, чтобы быстрее добраться до школы. Но на морозе и так трудно дышать, а если еще и бегом? От мысли пуститься бегом я отказался и шел так быстро, как только мог. Да и все взрослые, встречавшиеся мне этим ранним зимним утром, шли быстрым шагом. «Мороз невелик, да стоять невелик», — придумали люди такую поговорку. Но на этот раз мороз был велик и заставлял всех нас спешить. Еще издалека я увидел впереди себя 2 учеников, тоже идущих в школу. Судя по их росту и огромным ранцам на спинах, это были первоклашки. Они шли в школу не спеша, часто останавливались, о чем-то говорили и хохотали. Наверное, не было на их пути ни одного предмета, который бы они внимательно не рассмотрели. Но ведь для этого надо было остановиться, и не раз. Вскоре я догнал их. Они снова что-то весело обсуждали и от души смеялись. Они поздоровались со мной и все так же не спеша продолжили свой путь. Никакой мороз им не был страшен. А я вспомнил то время, когда служил на Северном флоте в городе Полярном. Мы, военные моряки, каждый день спешили к месту своей службы, и северный ветер подгонял нас. А в огромных сугробах снега, выпавшего за долгую полярную зиму, с хохотом и визгом возились девчонки и мальчишки, которым нипочем были северный ветер и трескучий мороз. В любую погоду они находили для себя радость. А вообще-то ни один метеоролог не может предсказать погоду точно и без ошибок. Мороз и град, дождь и солнце – все это в Божьей руке. И Он посылает на землю все в свое время. Есть и народные приметы, по которым можно определить погоду наступающего дня. Помните, как ответил Христос фарисеям, требовавшим у Него знамения с неба? «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Евангелие Матфея, 16 глава, 2-3 стихи. Но Господь не учил их правильно предсказывать погоду. Он сказал им о том, что если они погоду наступающего дня умеют узнавать по каким-то признакам, то должны бы узнать и Его, как Сына Божьего, по признакам, данным им самим Небесным Отцом. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла вас Царство Божье. И если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моих, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Евангелие от Иоанна, 10 глава. А что касается погоды на завтра и на последующие дни, то прогноз дает сам Бог. а для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Книга пророка Малахии, 4 глава, 2 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Привет всем! Ну, это же я, кабанчик. Ой, всем там меня видно? То-то. Спешу напомнить вам, друзья, что вот-вот начнется радиопередача «Зеленая закладка». Так что давайте уже настраивайте свои радиоприемники. Трансляция из заповедного леса скоро начнется. Сегодня мы узнаем, какие приключения выпадут на долю Иосифа. Ой, а это кто еще? Ой, неопознанный зверь, отзовись. Эй, ты что, ты звуки хотя бы умеешь издавать? Или ты чего, язык проглотил? Эй, это тебя что, белочка, что ли, пригласила?
1: Всем привет, дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Зеленая закладка» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
2: Кабанчик, как тебе не стыдно? Это же Бурундучок.
3: Напоминаю, друзья, что мы продолжаем чтение Библии для детей 365 рассказов в пересказе Мэри Бэтчелор.
0: Сны фараона. Когда исполненный благодарности виночерпий покидал темницу, Иосиф его попросил: «Пожалуйста, не забудь обо мне и при случае скажи фараону, что за мной нет никакой вины. Ну, я же не заслуживаю наказания, которому подверг меня Потифар». Иосиф надеялся, что его тюремное заключение скоро закончится. Но этого не произошло. И, оказавшись снова при дворе, виночерпий позабыл об Иосифе. И еще 2 долгих года Иосиф томился в темнице.
1: И вот однажды фараону приснился сон, который никто из его мудрых советников не мог истолковать. Тут виночерпий вспомнил и свой сон, увиденный некогда в темнице, который также невозможно было понять. А вспомнив сон, он вспомнил Иосифа, который так верно объяснил ему смысл этого сна. «Я виноват», — сказал он фараону. «Я забыл о юноше, который истолковал мне мой сон в темнице. Он сказал мне тогда, что ты вернешь меня на службу». И слова его оказались сущей правдой. «Я думаю, Иосиф сможет истолковать и твой сон, мой царь».
3: Фараон тут же послал слуг за Иосифом, и они поспешно вывели его из темницы. Иосифа вымыли, остригли ему волосы и переодели в чистые одежды. И вот он предстал перед фараоном. «Я слышал, что ты можешь толковать сны», — сказал фараон. «Я не могу», — отвечал Иосиф фараону. «Но Господь может». «Мне снилось», — начал фараон, — «что вышли из реки 7 тучных коров и стали пастись на берегу в тростнике. Вслед за ними вышли 7 других коров, худых и тощих, и тощие коровы съели тучных коров. После той же ночью я видел и другой сон. Мне снилось, что поднялись из земли 7 колосьев, полных зерна и хороших, а вслед за ними 7 колосьев тонких и иссушенных, и тощие колосья пожрали 7 хороших колосьев. Не скажешь ли ты, что могут означать эти сны?»
0: «Знай, что этими снами Бог предупреждает тебя о том, что должно случиться. Ну, чтобы ты мог приготовиться к этому», — объяснял ему Иосиф. «Оба твои сна означают одно. будут в Египте 7 урожайных лет, и тогда в стране будет изобилие. Но вслед за ними придут 7 лет голода, и 7 лет голода истощат землю, и забудется все изобилие прежних лет. Вот значение твоих снов.
1: Советник фараона. Когда фараон услышал от Иосифа, что означали виденные им сны, он пришел в ужас. Он знал, что даже 7 лет изобилия не спасут его страну от голода, который неминуемо обрушится на Египет и будет свирепствовать в течение 7 неурожайных лет. Но Иосиф сказал фараону: «Мой господин, могу ли я дать тебе совет? Выбери одного из твоих людей и возложи на него заботу о заготовках продовольствия по всей стране. Он будет надзирать за тем, чтобы в урожайные годы делались хлебные запасы. Их следует сохранить, чтобы воспользоваться в голодное время. Если будут сделаны такие запасы, народ твой не будет голодать даже тогда, когда поля в Египте не дадут всходов».
3: Фараону очень понравился Иосиф и его мудрые советы. «Ты будешь этим человеком», — объявил он. «Я вижу, что ты мудр, и поэтому назначаю тебя своим главным советником. Отныне мы вместе будем управлять Египтом». Фараон надел Иосифу на шею свою царскую цепь, а на палец свой перстень с печатью. По приказу фараона Иосифу дали одну из царских колесниц, множество рабов, богатые одежды и много всего, что приличествует иметь второму после фараона человеку в Египте. Иосиф, даже когда был рабом, ответственно относился к порученной работе. За новое важное дело, от успеха которого зависела жизнь многих людей, он взялся с удесятеренной энергией.
0: Иосиф объехал весь Египет. Он побывал во всех городах и селениях. И везде, куда бы он ни приезжал, Иосиф приказывал сооружать хранилища для зерна. Первые 7 лет выдались такими урожайными, ой, что зерна хватало и на еду, и на посев, и на то, чтобы создавать запасы, ну, для грядущих неурожайных лет. 7 урожайных лет еще не миновали, а закрома были доверху заполнены зерном, запасенным впрок на время неурожая. Ну, прямо как ты, Белочка. Стараниями Иосифа хлеба в Египте было запасено так много, что он уже и сам не мог точно сказать, ну, сколько же его лежит в хранилищах.
1: И вот наступили тяжелые неурожайные годы. У Иосифа теперь было очень много дел. Он продавал зерно и следил за тем, чтобы оно распределялось по справедливости. Вскоре в соседних с Египтом землях, где хлеб тоже не уродился и где бушевал голод, люди прослышали, что в Египте имеются запасы зерна, и голодающие из ближних и дальних стран потянулись в Египет. Они приходили к Иосифу и просили его продать им хлеба и спасти их от голодной смерти.
3: В Египет за хлебом. В далекой земле Ханаанской, где жили Иаков и его сыновья, тоже свирепствовал голод. «Я слышал, что в Египте есть хлеб», — сказал Иаков сыновьям. «Пойдите туда и купите зерна, иначе мы все здесь умрем с голоду». И вот братья Иосифа отправились в Египет. Только Вениамин остался с отцом дома. Яков и слышать не хотел о том, чтобы отпускать его от себя. Вениамин теперь был единственным оставшимся у него сыном от любимой жены Рахили.
0: Когда перед Иосифом предстали 10 чужестранцев, Он сразу узнал в них своих братьев, а вот они его не узнали. Они и представить себе не могли, что их брат не только жив, но и управляет такой великой страной, как Египет. Да и одет Иосиф был в такие богатые одежды, что братья не решались поднять глаза на этого важного господина.
4: «Кто вы и откуда пришли?» – сурово спросил Иосиф.
0: А он говорил по-египетски, и переводчик переводил его слова.
1: «Все мы – сыновья одного отца. Мы пришли из Ханаана купить хлеба», – отвечали ему братья. «Я не верю вам», – сказал Иосиф. «Я думаю, что вы соглядатые и пришли сюда высматривать, в чем слаб Египет». «Нет, мы честные люди», — возразили до смерти перепуганные сыновья Иакова. «Тогда расскажите мне о себе», — потребовал Иосиф. «Нас было 12 братьев», — поведали они ему. «Но один наш брат умер, а самый младший остался дома, потому что отец так дорожит им, что не захотел отпустить его с нами».
3: Иосифу неприятно было слышать, что о нем говорят как о мертвом, но он никак не проявлял своих чувств. «Докажите свою невиновность. Приведите с собой, когда придете в следующий раз, вашего младшего брата», — приказал он. «Одного из вас я оставлю здесь, в залог того, что вы вернетесь». И слуги Иосифа схватили Симеона, связали его и посадили в темницу. Остальных же братьев Иосиф отпустил в Ханаан с мешками, полными зерна.
0: Когда братья вернулись домой и развязали свои мешки, они увидели, что поверх зерна в каждом мешке лежал узел с деньгами, которыми они расплатились с Иосифом за хлеб. «Теперь, когда мы снова придем в Египет, нас обвинят в том, что мы не только соглядатые, но еще и воры!» — воскликнули они. Братья же не знали, что это Иосиф приказал своим слугам положить деньги в их мешки. Он хотел проверить, как его жестокие братья будут вести себя дальше.
3: Дорогие ребята, жаль, что время нашей истории подошло к концу.
1: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга. Автор программы Мартынова Ольга. Пока!
3: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
0: Белочка, пи-пи, слушай, а вот как ты думаешь, а вот там в запасах у них желуди-то были, а?

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы настроены на волну библейского вещания BBN. Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения». Ропот известен нам. Это недовольство, протест, выражаемое негромко, но вполне открыто. Ропот не изменит положение, а просто приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Есть такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Апостол Павел, напротив, всегда был доволен. Он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:12-13. А в послании к евреям 13:5 написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Разве этого недовольно, чтобы удовлетворить все наши насущные нужды? Не будем роптать, но будем всегда с надеждой полагаться на Господа. Будьте с нами.

0: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иеремии в 29 главе в 11 стихе. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN.
2: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», написал Александр Сергеевич Пушкин. «А как мы изучаем Библию? Тоже понемногу?»